0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание. Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров. С 5 по 9 октября полуфиналы. 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового. Подробности на сайте muz.newradio.ru.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: залетай.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66. Зацепи.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 9, плюс 11 градусов. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей Канады. Контактной фермы Зверятова. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятова. Деревня Елембетова. Комсомольская, 4.

0: залетай.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
4: Новое.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
3: Пить его можно много и часто. Выпьешь, и жизнь сразу снова прекрасна. И жажду легко может он утолить. Чай очень полезен, его нужно пить. Сети магазинов «Милый дом». Электрические чайники 1,7 литра от 699 рублей. Френч-прессы в ассортименте от 189 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6. ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.

0: 8Б.
1: Залетай.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Есть

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20 66 66.

0: Новое на новом.
1: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым, Антонимы, на новом радио.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто

мне снилось, как у нас все получилось. Ты моя сила, моя уязвимость. За окном туман и утренняя сырость. И пищит будильник, как мой старый Сименс.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Один плюс один.
2: О, боже, нет!
0: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 9, плюс 11 градусов. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
5: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
6: Смените городскую суету и бесконечные пробки на золотую осень в парк-отеле «Березки». Всего 30 минут пути, и вас встречают хрустальная гладь озера Банное, чистейший воздух, уютные номера, спа-комплекс и отличная кухня. Проведите эти выходные с максимальным комфортом. Успейте занять лучшие даты сезона. Парк-отель «Березки», 8-927-938-2003.

0: Созвездие. Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Туры в Египет и не только. В режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор, третий этаж.
1: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 45 26 02. 45 26 02.

0: Залетай.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
3: Новое радио.

0: 8Б. Залетай.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Хей, народ! В Регин!

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на «Зеленый лог» 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насос, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

quelques minutes.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Наступают холода. В городах вот эта вся движуха, но одно неизменно. Где-то в 7 утра, ну иногда, если никто не проспит, то, если даже кто-то проспит, будет в 7.40, все начинается потихонечку. В общем, 1 плюс 1, вот это новое радио, вот это вот песни, вот это все какие-то новости там актуальные, какие-то темы странно записанные в соцсетях, потом гости, потом обсуждение их треков, когда концерты, с кем фит, все такое, это сюда, к нам, это на новое радио. Здравствуйте, ребята. Какое там? 7 октября. Ну и все, и живите теперь с этим. 7 октября. Как говорится, если так все будет продолжаться, то завтра будет 8. У нас все готово для старта. Какой-нибудь музончик бодренький. Вообще я стараюсь вот как-то, по крайней мере, в первые часы подъема для вас что-то более-менее бодрое подбирать. Ну, по возможности.

Что-то там какие-то эти антирекорды температурные. Ну, вот это вот, как обычно, начинает холодать, и все, понеслось. Там вот это какой-то впервые зафиксированный там температурный аномалий. Тут Архангельская область, минус 10, Республика Коми тоже там пипец. В Якутии минус 20. Это так, ребят? Вот реально, у вас минус 20 7 октября? Все, вообще, у нас никаких тогда проблем нет.

0: Как-то помню, когда эта песня вышла, я такой еще вот в линейном эфире работал и придумал наисмешнейшую, по моему личному, шутку про то, что типа весь мир на ладони моей, это вот про женщину с огромными ладонями. И потом еду по Европе Плюс, то же самое, точь-в-точь, ведущий через неделю говорит, думаю, ну ладно, я думал, я более оригинальный человек. 7 октября, 7:07. Загадывайте желание.
1: Кирилл, извини, пожалуйста.
0: Ни за что.
2: Я уж 3 раза выходил в эфир.
1: А почему 3 раза?
0: Ты хрен знает.
1: Ты бодрый такой, что ли?
0: Вообще сейчас сдохну, честно говоря.
1: А.
0: Нет.
1: Что за песня?
0: Это Дима Маликов.
1: Да?
0: Да, с альбома «Звезда моя далекая». Англоязычный альбом.
1: Я так сразу и понял.
0: Ты и понял, а я китаил.
1: В принципе, я понял все, да.
0: Сейчас 2 раз понял.
1: Подожди, да.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Сижу сейчас, представляю себя ведущим музыкастинга, потому что у меня тут, тайминги, что когда говорить, вот. Напоминаем постоянно про приз и про голосование в сообщественного радио ВКонтакте. Рассказываем суть проекта, представляем каждого. Короче,
2: Дай посмотреть бумажку.
1: Я хочу кое в чем признаться вообще.
2: Ну правильно, а что скрывать это?
1: Да.
2: Почему я должен эту тайну все эти 4 года? Меня это все расспрашивают, правда, это правда. Если захочет, сам расскажет.
1: Да, я ученый.
2: Эту?
1: Нет, другую. Сейчас, ты мне когда вернешь этот список, я тебе расскажу.
2: Блин, я хотел просто изучить, мне тоже же...
1: Да, предстоит.
2: Я просто к тому, что даже учитывая, что Роман... Это 9 лет музыкастингу, это мне больше всего не нравится. 9 лет.
1: Да.
2: Вчера это было. Он знает все на зубок, этот проект под его кураторством, но он все равно себе пишет полный...
1: Представляешь, это еще и на финале.
2: Да. Я спать не буду. То есть у него все равно вся структура здесь написана, при том, что он знает.
1: Да.
2: Капец, страшно. Вот тоже подготовка решает.
1: Вот, я хочу кое в чем признаться. У нас часто проводятся какие-то проекты, и есть некоторые профессиональные термины, какие-то слова, которые там упрощают, в общем, работу. Ну, короче, у всех есть на каких-то работах. И...
2: Профессиональные ты имеешь в виду термины?
1: Ну да, и на радио, как правило, какое-то типа... А вот как по-другому сказать это слово теперь? Я уже тоже не знаю. Когда включают какую-то, склейку с треками.
2: Нарезка.
1: Нарезка треков.
2: Как колбасочка нарезка.
1: На радио говорят
2: мясная нарезка.
1: Да, на радио говорят колбаса. Говорят так, ставим колбасу сейчас. Колбаса сейчас
2: все
1: будет
2: правильно,
1: играть.
2: По аналогии вот с мясной тарелкой.
1: Да, и нарезка там треков, ставим колбасу, нарезка клипов, ставим колбасу. Я ненавижу это слово, когда говорят колбасу. Сразу такой думаю, почему колбасу-то? Ну, то есть играют 5 каких-то треков там про любовь, и это колбаса.
2: Ну, потому что мясо, жир, там, классные треки, вот так вот.
1: Но только... Не знаю, по мне как будто это какое-то старомодное слово.
2: Ладно, давай придумай немножко. Какое-нибудь молодежное.
1: Ну, не знаю, какое-нибудь.
2: Ставим имбу!
1: Да нет, но какое-то... Мне кажется, просто какое-то другое есть слово, обозначающее это.
2: Нет.
1: Потому что каждый раз, когда у нас какие-то, там, премия нового радио, мы там все собираемся, там, рассказывают, что делают, там, и там, вначале, там, и Кирилл выходит, потом ставим колбасу, я такой думаю, да какую колбасу еще?
2: Только предлагай, отрицаешь, предлагай.
1: Я не отрицаю, я просто немножко...
2: Ушел в отрицалово.
1: Не в отрицалово.
2: Роман Саныч, а ему не нравится слово, которое вы используете?
1: Я понимаю, что это профессиональный термин.
3: А мне Роман Саныч очень нравится.
1: Нет, мне Роман Саныч тоже очень нравится.
3: Мне колбас. И термин нравится, и Роман Саныч.
1: Да, конечно.
3: А ему не нравится.
1: Признайся, что тебе тоже не нравится слово колбаса.
2: Это такое бывает. Знаешь, кому-то нравится, кому-то не нравится. Мне пофигу, мне другие слова раздражают.
1: Какие? То, что?
2: Да.
1: Ну, какие, например, которые, говорит, Роман Саныч, тебе не нравятся?
2: Никакие. Нет таких слов.
1: А если, допустим, он скажет, работаем без выходных?
2: Как мед просто вообще.
1: А если работаем в Новый год?
2: Скорее бы он произнес это.
1: А если он скажет, к нам никогда не придет Олег Митяев?
2: Ну, это я так с таким начальником нам не по пути. Ой, ребята, 7 утра, это, конечно, не дай бог никому. Но потом будет 8, и полегче.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Да, мы тут обсуждали за эфиром, что сейчас, конечно, огромное количество мемов, как ставят, короче, котов.
2: Да, яичные и котовые мемасы.
1: Да, короче. Просто берут старые мемы и на всех персонажей заменяют на котов. Это очень смешно.
2: Ты дурачок, может, ты, вот эта драка, короче, потом камеру вырубай в форме такой, и кот, и голова кошачья. Я не могу.
1: Или вот это вот, доктор, что надо. Ну, короче, я вот каждый раз, когда вижу это, я понимаю, ну, я, наверное, не зря 100 тысяч за оперативку заплатил вместо 20 тысяч. Да, это того стоило определенно.
2: Вот. Начали нравиться котики, блин.
1: Я тоже говорю, вот на этих видеох почему-то очень крутые котики, и тоже захотелось котика, но я как вспоминаю вот это вот, запахи эти все сразу же...
2: Ну, сразу же, кроме запахов, там же и хорошие есть.
1: Есть хорошие, но и запахи.
2: А что хорошее?
1: Они милые.
2: Потискать там, помурчать с ним там вместе.
1: Да. Но потом вот котик заболел, а ты нищий стал после этого. Тоже из минусов определенно. И есть вот, допустим,
2: так а что изменится-то?
1: Вот ты заведешь, тебе надо будет уехать там. Ну да. Так нищий в долгах тогда.
2: А, еще в минус.
1: Тебе надо будет уехать в Липецк, а тебе постоянно надо уехать в Липецк. Куда ты?
2: Может, с переноской придется ездить с ним?
1: Нет, ты что, нельзя, это стресс для кота.
2: Ладно. То есть будем смотреть на них на экране.
1: Ну да. Но в целом, конечно, круто. И сейчас я еще Олега попросил сделать опять хайпер вот эти тоже переделки тоже старых мемов. Короче, ставят каких-то прикольных персонажей. Недавно было, где все на этом, на оранжевом фоне там офсет читали в один микрофон там. А сейчас... Вторая волна пошла видео, где этот Стромае пишет.
2: Кун-кун-кун-кун-кун-кун-кун-кун.
1: Да. И мне что-то так смешно было с этими, там, Уолтер Уайт и Джесси Пинкман, и я так с этого угорел. Я вот не выдержал, Олегу написал, говорю: Олег, сделай нам такую. В прошлый раз я удержался, в этот раз нет.
2: Ну, ждем.
1: Кун-кун-кин-кин-кин-кун-кин-кун.
0: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: залетай.
1: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.

0: Кинг-Конг. Он еще говорил, нужно так, чтобы как будто утка крякает. Но это, конечно, легендарное видео. Сколько ему уже лет? 17, наверное, этому видосу.
1: Да.
0: Типа эта песня, по-моему, 2010 года. Если сейчас, конечно, Элина Кофман напишет. Вообще-то.
1: Если что, это вторая декада, да. Там 2011.
0: Да. Но тем не менее, конечно, видео крутое. И ознакомился я вчера со вторым финалистом музыкастинга, который проводится. Мне было интересно, кто. Ну там прям NU. Там прям парень NU.
1: Это, который, как зовут?
0: Из Токио. Он прям. Он вообще не выглядит как NU. Я думал, там что-то будет. Сейчас знаешь, что-то типа, может быть, какой-то музон такой, может быть, LJ-евский что-то, mm-hmm, или что-то такое. Да. А там прям NU. Ну, то есть, ты видел?
1: Ну, да, я смотрел. Конечно, я смотрел.
0: 33 года, из города Тула. Пишет музыку с 5 лет вообще.
1: Смотрел, голосовал. Офигеть. Тоже, как обычный слушатель. И вы тоже, пожалуйста, поддержите там молодых ребят и новое радио. Там вам в соцсетях мы всегда выкладываем голосовалку. Там надо ВКонтакте перейти.
0: Там, конечно, такие бэкграунды у людей. Этот пишет музыку с 5 лет. В первом полуфинале, который мы судили, там у кого-то было. В 4 года не взяли... В 4 года что-то не взяли куда-то там, потому что нет голоса и слуха. Я такой думаю, в 4 года а нет голоса
1: не
0: и слуха.
1: Не та девочка, которая победила, нет. А другая.
0: В да. 4 года нету голоса и слуха. Вы что в 4 года
1: это
0: хотите
1: это еще
0: от людей?
1: Поздно, 4 года потерял человек. Был случай, когда на музыкастинге в утробе матери уже начал писать треки.
0: Да, было уже.
1: Да, писал человек. Но он не дошел до финала.
0: Максимально рано, конечно. Первые 6 месяцев в столице. Первые 6 месяцев в столице жил в машине у друга.
1: Это вот победитель?
0: Полгода!
1: Нифига себе. Еще даже не своей, у друга.
0: Да, ничего себе. Не, ну если он, конечно, живет, может быть, он живет в автодоме просто. И машина у друга — это автодом. Тогда ладно. Ну как тут 6 месяцев можно в машине жить?
1: Может, это чепырка была какая-нибудь.
0: Он уже мог любые факты, видимо, писать. Пишет музыку с 5 лет, первые 6 месяцев жил в машине у друга. До 14 лет питался только...
1: Из помойки.
0: Резиной, да. Можно любое абсолютно.
1: Давай тебе придумаем вот на случай участия в конкурсе какой-нибудь, так сказать, предысторию.
0: Давай, смотри.
1: Первые 4 года жил в Барвихе.
0: Да, ну да.
1: Придумал группу Ice Cube. Это не группу.
0: Группу Ice Cube. Нет, да, оставляем. Оставляем группу Ice Cube, да. Допустим... Ну, у тебя нормально получается. Придумай еще.
1: Потом...
0: Мне что-то не придумывается.
1: Ну,
0: победитель музыкастинга 7-0.
1: Там что-нибудь такое, да.
0: Да.
1: Первые 7 лет в Москве жил в Lamborghini Diablo.
0: Да. И победитель первых 8 музыкастингов. Поэтому решил поучаствовать в 9-м.
1: В 9-м, потому что, ну, традиция уже такая семейная. Но да. Нет, Артем уже не нужно, он уже участвовал. В составе, конечно, коллектива «Переменная облачность».
0: Да, «Переменная облачность» — это легендарная группа.
1: В 2024, каком? В 2025 году это было.
0: Легендарная группа, конечно.
1: Было время, ребята.
0: Они там в журнале «Топ Роллинг Стоунс» там 500...
1: Да. Ну, не оценили жюри, конечно. Да. Ну, ладно. Бог им судья. Угу.

0: тут женщина нам звонила на неделе на это или на прошлой, я уже не помню, все спуталось. И раз что-то мы говорили про собес и для чего он нужен, а то мы же собес, а вот мы узнали, что там можно выяснить, что там по пенсии, там что там по начислениям. Вот этот китайский бездомный 21 год скитался по улицам, а потом выяснил, что накопил 63 тысячи долларов. Короче, чел, ну, нищенствовал, там что-то пытался работать как-то, ну, бабла не было, в общем, там впроголодь, а потом ему сказали: старик, чел, у тебя пенсия так-то. А он просто не знал, типа, судя по новости. И вот так, ну, я так понимаю, что если ты не знаешь, то есть если ты не пошел куда-то там, не заявил что-то, что ты уже старый и все, и пришло время, то просто тебе ничего не будут платить. Вот знаете, дорогие друзья, пенсия не за горами. Сходите в собес, там узнаете, что, какие выплаты вам положены.
1: Ну вот мне видео тоже попалось на днях, где человек сберегательную книжку принес, так, обналичить. На ней было 30 рублей. А они лежали с 2007 года, что-то такое.
0: И за это время они превратились
1: в 35 рублей.
0: 35 рублей.
1: Да, там что-то такое, типа, очень несущественно поднялось. Но все равно.
0: Ну да.
1: А 5 рублей на дороге не валяются, я тебе скажу.
0: Я тоже иду и на раз смотрю, ну, где 5 рублей, где 5 рублей на дороге. Не валяются, ничего, нет, бесполезно. А ты самую большую сумму какую находил на улице или где-то там в других местах?
1: Мне кажется, 100 евро или 50 евро.
0: 50 евро? Нифига себе.
1: Угу.
0: В России?
1: Да. А все мимо нее проходили, потому что думали, что она не настоящая.
0: А ты на всякий случай...
1: Я проверил. Но это было типа лет 15 назад. А ее вот в этот... На эскалаторе в торговом центре засосало вот в эту штуку. И все проходили, думали, что это рекламка. А я такой смотрю, о...
0: Что купил на них?
1: Да я даже не помню. Ну, типа, я, во-первых, не знал даже, как это обналичивать. Ну, потому что... Откуда евро это?
0: В обменном пункте обычно.
1: Ну, я просто себе как это представлял, это какое-то такое, типа, окно такое где-то.
0: Так и есть,
1: ну, да. Ну, вот так и оказалось, да.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: ОККО представляет.
7: 3 недели состава гонит. Утро до ночи. Войска, техника.
8: Простые военные учения.
9: Главный сериал года «ВОККО».
10: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
11: Я про это написать хочу.
9: Премьера сериала «Полураспад». 15 октября. Только «ВОККО». 18+.
12: Обновленный пикап «Джак Т8 Про» на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах «Джак» от 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то «Джак». «Jackcar.ru». Указана максимальная цена при продаже «Джак Т8 Про» 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
13: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
14: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
15: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. 4-цилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
16: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
17: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
18: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
19: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com. 18+.
20: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
21: Финансовые услуги оказывает ООО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
22: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
23: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
22: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
24: Новое радио. А давайте в детской минутке, она сегодня слэш взрослая, послушаем «Бобра», а?
25: Ничего себе, это вспомнил.
24: Лучшие времена, да.
25: Давай.

0: Один плюс один.
1: А ты на шоу у себя рассказывал, что у него в паспорте, да, такая фамилия?
2: Слава Скрипка, да,
1: его зовут человек Скрипка. Фамилия. Вот у нас там Иванов, Петров, там Селиванов, Скрипка
2: так
1: просто.
2: Так прикольно. Ему еще и под 40 лет, если что.
1: Да, выглядит он
2: у него трое детей.
1: На 28. Да. Молодец.
2: Я вот сейчас послушал, кстати, эту песню. Ну, понятно, хайп уже отгремел, и она уже, кстати, даже перестала надоедать, как будто бы можно и по второму кругу послушать. Я не понимаю артистов, которые ругались на нее, потому что я вот так вот откинул.
1: Ну, там, назовем их Акмаль, например.
2: Но не только. Я думаю, не только.
1: Он прям осудил на концерте. Да? Говорит, я вот с такими словами не понимаю песни. Что-то бобр, там, полено, там, фигена, типа, простые слова дурацкие.
2: Я вот хочу сказать, что она, честно говоря, вот если вот так откинуть все, она очень по-музыкальному звучит. Я вот так как-то слушал аранжировку, и там действительно есть прикольные всякие штучки. Так
1: ходы,
2: что...
1: да, музыкальные?
2: Угу.
1: Ну, какие, например?
2: Кинг-конг. Хорошая песня, классная. И в целом, то есть, как бы и не прикопаться даже. Она и добрая, она и движовая, она и музыкальная, поэтому... Не понимаю, что ругались и зачем ругаться.
1: А ругались, что типа вот дурацкая песня. Все же песни должны быть всегда там. Я любила тебя, а ты ушел, ну, вот, пришел.
2: Многие, кстати, согласятся с этим, кто там пишет там тексты. И даже и Роман Саныч, по-моему, так говорил, что простую песню, которая всех зацепит, написать в 1000 раз сложнее, чем сложную песню там о каких-то чувствах и так далее, которую всех зацепит. Потому что, ну, просто, типа, сложнее. То есть, грубо говоря, написать Федерико Феллини, которая там выстрелит и под это будут все на свадьбах танцевать, в 1000 раз сложнее написать там, чем «Где я есть» или что-то вроде того.
1: Нужна чуйка какая-то музыкальная, да, то, что людям нравится, то, что будет цепляться за ухо и что
2: станет хитом.
1: Да,
2: тебе надо, типа, максимально как-то упростить, но все равно это должно, типа, всех раскачать. Ну, короче, это действительно трудно.
1: А есть ли вот секрет хита? Вот, потому что они все говорят все равно, что вот, тут ставили вообще на другой трек, этот вообще был типа там 10-м с альбома, а потом он бац и становится главным хитом там артиста. Типа они говорят все больше и чаще, что никогда не знаешь, просто типа делай, а там уже люди сами разберутся. А остальные говорят, типа я вот знаю, там как Фарго, например, да. Какие-то ходы как будто бы. Вот и кому верить, кто прав?
2: Ну смотри, признак хита, вот допустим, в нем есть такие слова.
1: Я есть
2: снег,
1: где?
2: Снег в океане, такие слова.
1: Этот правильно, да. Потом там такие слова, как бой, там лейзер.
2: Лейзер, да.
1: Угу.
2: Потом
1: сердце.
2: Обязательно.
1: В, там предлог самое.
2: Да, на поражение.
1: Поражение, да. Там, на вот такие вот.
2: Такие да. слова, да. Нет, да есть, конечно, какие-то зацепочки и ходы, но можно и... перепутать.
1: Ты, по-моему, перепутала.
2: На велосипеде катаюсь, я на студии. Так, что у нас есть? Мне вот интересно, кстати говоря, я вчера здесь в студии забыл сникерс.
1: Он на месте.
2: На месте? Ты посмотрел там на подоконнике?
1: Я посмотрел, я тебе передам.
2: Так он, наверное, растаял там в труху уже.
1: Какой зима уже, ты что, на пороге? Вот твой сникерс.
2: О, спасибо. А я потому что сегодня пришел утром и подумал, я вчера... А это почему особенный сникерс? Потому что я его купил за 180 рублей внизу.
1: Нифига себе.
2: Да. Знаешь, сколько он...
1: В аэропорту Шереметьево ты бы его за 1500 купил.
2: Да, знаешь, сколько он стоит там, ну... 80.
1: 80. А тут 160.
2: А тут 100, да.
1: То есть 80, вот так вот мы, да, обдираем граждан.
2: Вот так, на соточку буквально.
1: 100% накруточка, да, у нас?
2: Да, даже больше 300%.
1: Все понятно. А мы заявим, куда следует.
2: Да. Куда? А я не знаю, куда.
1: Я тоже, честно говоря, не знаю, просто так ляпнул, типа.
2: Ладно, тогда. Тогда не заявим, получается.
1: Это новое радио, ребят.

0: Да, я не знаю тех, кто бы не зажегся ей в ответ. И также эти куча ребят, которые приезжают, у них не получается тут, и уезжают обратно к себе домой. Все там есть, эти люди, все есть. Не у всех такая успешная история, как у Артема, например.
1: Да, Москва, конечно, может переварить просто и выплюнуть.
0: Конечно, это ребята, это мясорубка натурально. Конечно. Здесь такой ритм, здесь такой темп, где выдерживают там,
1: потому что да,
0: самые
1: да, Москву надо, конечно, ну, как-то, ну...
0: Да нет, я, да все понятно, без да. слов, старик, конечно. Да. Ну, она должна принять, то есть да. она принимает не всех, вы понимаете? Тут да. ее нужно почувствовать, как бы, да, первое время она экзаменует тебя, mm-hmm. да, первый там mm-hmm. год-два, может, и больше. Потом, да, впускает семью, и тут, да, если ты сломался, главное... то все здесь и не место.
1: Да, но самое
0: надоело.
1: Главное, если ты... дашь Москве, она тебе даст в 10 раз больше еще, а она, Москва такая, она, ну, она вознаграждает труды, которые ты готов дать на благо Москвы.
0: Золотые, как сказал, а? Ну, да. просто до слез вообще. Я это запишу.
1: На благо, я еще сказал обязательно.
0: На благо.
1: Да.
0: Это новое радио, ребят, микроперерыв. Ага. Спасибо. До свидания.
2: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства.

0: Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. Новый век. Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТ-М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в Новый век по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент». «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
3: Куда сбежать всей семьей на осенние выходные? Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» – это велопрогулки среди золотых берез, подвижные игры на свежем воздухе, крытый бассейн со спа-комплексом, а после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8-927-938-2003.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
6: Новое радио.
7: О! Тишина. Пугался.
6: Новое радио.
7: Давайте такую песню сегодня послушаем в детской минутке.
8: Детская минутка.

0: перед микроскопической рекламой буквально 30 секунд чем-то забить эфир. Артем, ты не мог бы поесть в страну чуть-чуть? Буквально.
1: Хочешь, можешь поставить 20 секунд. Черный плащ.
0: Да нет, уже все. Просто поешь чуть-чуть, буквально 20 секунд.
2: Новое радио.
3: Новое.
0: Ну и запей, да, пожалуйста. Угу. Все, еще 5 секунд.
1: Угу. Кофе из Сникерс.
0: Все, спасибо.
4: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: В Магнитогорске 10 утра.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здорово! О, ничего себе.
3: А почему так громко?
2: А, я, наверное, я выкрутил.
3: Да, ты прибавлял мне, пока я ел.
2: Давайте.
3: Один плюс один, Кирилл Калинин, Райтраун на базе нового радио. Суперхиты и суперновинки на базе. Ну что, у нас вообще-то сегодня Нюша в гостях.
4: Да.
3: И Майот.
4: Майот. Давненько их не было уже.
3: А еще осталось...
4: Месяц.
3: Да. Осталось буквально 3 дня до моего грандиозного появления на стадионе «Факел» Воронеж.
4: Поздравляю.
3: Да. Буду диджеить...
4: популярные мелодии, композиции, уже какой-то сет накинул, там в голове прикинул.
3: Унаги-маки.
4: Спасибо огромное.
3: Нет, я пока не придумал еще, но...
4: Ну и правильно, ну вот как по настроению. Там же тоже диджей, он же должен чувствовать, да, аудиторию.
3: Да, но я, насколько понимаю, мне нужно будет что-то смиксовать с треком «Сектор газа туман», да?
4: Ну, чтобы вот заработать некую популярность минимальную, лучше да.
3: Ну, а если я, допустим,
4: то
3: смиксую
4: не,
3: это...
4: не песня про «Сектор газа»,
3: да.
4: Не про, а сам «Сектор газа».
3: А, и не пойдет, если я, типа, акапеллу «Сектора газа» положу там на минус, допустим, «Lil Nas X Old Town Road».
4: Немножечко не то,
3: именно
4: да.
3: Надо вот оригинал.
4: Надо стараться, да, я понимаю, тяжело, конечно, тебе.
3: А не будет, наоборот, это выглядеть как, типа, по-тупому?
4: А ты увидишь по людям. Я думаю, что ближе к концу микса стоит все-таки. Хотя эта песня будет, скорее всего, звучать, вот когда будут выходить команды или что-то такое.
3: Да.
4: Это нужно тоже учитывать, да.
3: Просто мне кажется, что это будет типа попытка, знаешь, вот это стать своим йоу. Да. Когда вот как вот. Ты вот как бы отнесся к диджею, который вот диджей бы пришел там на стадионе «Спартак» поиграть, и потом он такой: «Максим, знаешь ли, ты включил».
4: Я бы,
3: бы
4: его просто обнял бы, расцеловал бы.
3: Мне просто кажется, что это как-то типа странно.
4: Ты много думаешь за людей.
3: Это как типа, если бы я приехал куда-нибудь в Бруклин и сказал бы всем там не хай, а that's what's up, что-нибудь, вот так же.
4: Yo, respect!
3: Да, вот так же. Это не так будет выглядеть.
4: Не, я говорю, нужно посоветоваться с организаторами, чтобы 2 раза подряд, то есть рядом эти песни не стояли.
3: Это как когда я ходил вот на студию 21, рэперская радиостанция, и там искали новых ведущих, и я ходил там, ну, помогал, значит, ребятам, участвовал в этом, ну, в оценивании, значит, людей, которые приходили. И они все как один приходят: йоу-йоу-йоу, йоу-йоу-йоу, я думаю, ребята... Сколько йоу у меня осталось?
4: У меня было 5 йоу. 3 я отдал тебе.
3: Вот такое я сразу...
4: Рэперская задача.
3: Сразу вспоминаю, да.
4: Я вчера, значит, впервые, наверное, в своей жизни, ну, кроме Деда Мороза костюма, я впервые надевал ростовой костюм. Так он называется?
3: Да, он переодевался вчера, значит, в главного героя мультика «Стриперелла».
4: Нет, в главного героя мультика «Черепашки-ниндзя».
3: «Вейприл О'Нил».
4: Я забыл, с синей повязкой у нас Донателло или Леонардо?
3: Леонардо.
4: Леонардо, да. Вот, я вам хочу сказать, ну, это мы смешное видео записывали, потом выложим его. Я вам хочу сказать, что парни, которые в ростовых этих штуках работают, они прям реально герои, вам респект. Потому что вот у нас на «Спартаке» «Кабанатор» же есть. Там костюм прямо большой, наверное, 2 с лишним метровый, и он такой плотный, а он и летом, и зимой, и он уже привык, то есть он говорит...
3: А там один и тот же чел, без...
4: Да, парень у нас, да, там классный. А, нет, в смысле, нет, это реальное существо сказочное, там, нет, это что... Вот, и он... Говорит, я типа пару, ну, кило-полтора вот теряю спокойно летом. И заглянуть туда, к нему, он истекает потом всегда. Потому что ты там в бане, не знаю, которая не вентилируется, ничего. И тут я офигел, конечно. Там жарко, там особо, ну, она не гибкая.
3: А он не может какой-то на пауэрбанке себе вот так вот прикрепить
4: вентилятор? Ну,
3: да.
4: Вот на этих всех проектах, да, там вентиляторы, артисты говорят, есть. А там нет. Поэтому вот молодцы, аниматоры, вот у вас прям 2 года, я уверен, идет. Но видео мне Артем показал, получилось веселое. Артем,
3: да, в ТикТоках оно уже есть.
4: Артем продюсировал его, писал текста там.
3: Да я тут писал, блин, панчи эти злые, вот. Вообще.
4: А я заменил нецензурную лексику, где смог, и, ну, чтобы я же потом там маме покажу.
3: Ну, конечно. Ты реально покажешь?
4: Да нет, она же мне подписана, она все смотрит. Но прикольно, потом. Все потом.
3: Поэтому ты все, я понял.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Так, короче, я не знаю, ну, у нас идет полным ходом подготовка к 12 числу, да, у нас день рождения шоу 10 числа, но праздновать мы будем 12-го, будет стрим, будут розыгрыши призов, подарков, и вот я думаю, мы можем объявить, какие у нас будут подарки уже или нет?
2: Да, я бы не стал.
1: Не стал бы?
2: Ну, смотри, да, да, как-то. Ну, короче, мы с Артемом постарались, чтобы вам было приятно.
1: Ну, там сильно будет приятно.
2: Прям хорошее, да, хорошее.
1: Там прям сильно хорошее. Ну давай, блин, я не знаю, ну хочется что-то хотя бы спойлернуть.
2: Ну,
1: или не вообще никак
2: вот Артем,
1: нельзя.
2: Вот Артем сказал, вот надо подарки такие, чтобы ассоциировались с нами и с нашими увлечениями. Вот
1: да, и там по 5 подарков
2: какие
1: будет.
2: Какие могут быть подарки, которые ассоциируются с Артемом и со мной? Вот напишите, пожалуйста, интересно. Насколько вот вы знаете...
1: Ну, вообще-то набор инструментов с тобой не очень ассоциируется, профессиональный.
2: Ну нет, ну я, ну может сейчас я уже вызываю за 2-3 тысячи людей, чтобы они сделали, потому что мне лень, и есть возможность. А раньше я был нормальный раньше, правда. Я в гараже вообще зависал. Да? Я, когда у меня был выходной, я прям шел в гараж, обязательно там что-нибудь там красил, там что-нибудь менял колодки, там что-нибудь там, даже там какую-то жестянку подбивал, масло сам менял, что-то прикручивал. Сейчас просто уже неохота, думаешь, деньги заплачу, и человеку приятно. И мне не вставать с кровати, штаны не надевать.
1: Ну, кстати, Кирилл там выбрал, ну, мы по 5 подарков выбрали от каждого.
2: И
1: там
2: депрессанты. Их нельзя дарить.
1: Нельзя дарить. Там прям нормальные. И Кирилл, я посмотрел, он выбрал список с учетом, чтобы это еще прям вам понравилось.
2: Ну, правда,
1: а я собирал список с учетом, чтобы это в первую очередь мне понравилось. Потому что, ну, я сомневаюсь, конечно, что кому-то... Ну вот выиграет, допустим, человек фигурку Funko Pop Daenerys на драконе. Она вообще-то редкая, и она не дешево стоит. А вот если он не смотрел «Игру престолов», что тогда делать?
2: Такая вероятность велика-то, знаешь.
1: Велика.
2: Прям очень велика.
1: Но, тем не менее, я бы такую хотел, и стоит она не дешево.
2: Ну, это как вложение тоже можете оценивать, расценивать. Письма из тюрьмы вот Иван предлагает. Это мы не дарим. Знаете, подарки не от дарки,
1: ребят. Конечно.
2: Мы сами перечитываем их.
1: Да. Ну, там серьезные реально штуки. Я сидел, подумал, я бы хотел из этого каждый пункт. А вот ты бы из тех, что ты скинул.
2: Автограф Олега Митяева, думаете, я вам подарю, ребятушки? Нет, нет, нет.
1: Ага, вот Евгений написал ком, подборка Republic of Gamers за 1,9 миллионов рублей. Да нет, не настолько.
2: Чипсики и пивасик.
1: От Кирилла песня под гитару. Кирилл, умная колонка, умные часы, книга. Артем, фигурка героя из фильма или мультфильма, кепка, худи. Ну, в целом, вы, по сути, книга.
2: Какая еще книга?
1: Какая еще книга?
2: Анастасия, ну вы меня не так хорошо знаете.
1: Вы что, не слушаете недавно совсем шоу? Книга. Нет, с одним подарком она угадала, и с одним подарком у меня она угадала. Но...
2: Ну, короче, это не сувениры прям,
1: да.
2: не мерч, это прям нормально.
1: Да,
2: вам понравится. В любом случае, короче. Это главное еще с душой будет.
1: Угу.
2: По-любому. Вот, давайте, ждите 12-го.

0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Скидка 20%, твой подарок и награда в день рождения и три дня после. Hey!

0: 8Б.
1: Залетай.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. Свой дом. Свой огород. Своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Обувь подольше может служить, если ее аккуратно хранить. Будет с вещами меньше хлопот, если сложить их в новый комод. В сети магазинов «Милый дом» этажерки для обуви от 699 рублей. Комоды в ассортименте от 1399 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66. Новое
8: радио. 1+1.
9: Тема дня еще в разработке. Мне нужно еще немножко времени, потому что сегодня обсуждать там будем... Высокое обсуждать сегодня будем. Не тебя, нет. Не длинное, я сказала, высокое.
10: Не каланчу вот эту носатую, да, а высокое.
9: Не вот это вот, да, что видно с
10: любой. Не длинный хрен вот этот вот, который вот ходит тут.
9: Что значит длинный?
10: Сутулый упырь вот этот вот. Ну что, тебе не знакомо это?
9: Да.
10: Так. Я просто про призы читаю.
9: Да, они там отгадывают.
10: Ну вот эта подушка-пердушка, ребят.
9: Не, ребят, там другой уровень.
10: Конечно.
9: Я говорю, реально.
10: Райт пукнет в кулачок и к лицу поднесет. Ну, это же праздник.
9: Спасибо за идею.
10: Это праздничный эфир. То есть,
9: нет, там,
10: будь не да, возможно.
9: Там будут хорошие подарки денежные, ну, типа, существенные. Не какие-нибудь там, типа, знаете, блокнот. Там будут и, извините меня, и там и колонки, и все такое. Так что, ребята, в этом году мы серьезно готовимся. И будет и трансляция, так что...
10: А люди спрашивают, что нужно будет делать?
9: Снимать штаны и бегать.
10: Да. Не, нужно ли будет дозвониться? Ну, а как мы по-другому? Естественно, надо будет дозвониться, если это все в прямом эфире. А как?
9: Да, все вы узнаете, что нужно будет делать в понедельник, вот, 12 числа.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Салют, я Макс Астахов. Вы работаете.
2: Все, выходим?
1: Да, идем дальше. Дорогие друзья, сейчас, подожди, заставки.
2: Да, давай.
1: Заставки обязательно.
3: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Так, тема дня есть у нас в соцсетях. Уважаемый коллега, прочитайте, пожалуйста.
1: Итак, дорогие друзья.
2: Сегодня говорим о высоком.
1: Всем привет, ребята. У нас сегодня такой день классный. Называется среда. А среда – это маленькая пятница. А это значит, что завтра можно не идти на работу. Ура! И послезавтра тоже. Но это из хороших новостей. Из плохих новостей на самом деле так нельзя. А обсуждаем сегодня вот что. Сегодня праздник, который называется «День случайных приступов поэзии». Типа, когда ты такой вот идешь по улице в осенний день, упала грустная листва, а с дерева бросает тень твоя прекрасная мечта. И дважды ты так про себя подумал, тихо, не спеша, устал писать стихи, ребят, 6-7, Сиги, Черемша. Да, с кем не бывало.
2: Да.
1: Да. Осень наступила. Да, падают листы. Мне никто не нужен, кроме ты.
2: Ну да.
1: Значит, и короче, писали ли вы когда-нибудь стихи? Может, вы там, ну, вас бросило благоверное, и вы такой, вот, посвящу ей стих, а вось вернется. Или вы женщина, и решили вдруг, ну, выразить протест в честь женской эмансипации. Выражу в рифму. Ну, короче, пишите, писали ли вы стихи и с примерами. Даже было бы круто.
2: Ну, такая тема.
1: Необычно, необычно.
2: Ну да, я что-то листал праздники, и мне понравился этот праздник. Я решил зацепиться, потому что так или иначе, хоть каждый хоть раз пытался что-нибудь там как-нибудь худо-бедно складывать эти слова.
1: Да, тут главное разделять два понятия. Просто рифмоплетство вот это.
2: Да.
1: И когда у человека действительно талант, как вот там, кто у нас великие там поэты, там, как Есенин. Они не могли не писать.
2: Ну да.
1: Вот тут и с утра до вечера. Mm-hmm. То есть и пишет. А потому что у него в голове строчки. Он только посредник между небесами и бумагой.
2: Да. А он вот просто выполняет.
1: Да, там, я люблю тебя.
2: Что велено
1: сверху. Ты любил меня. Я ушла к нему, но пришла к тебе. Как вот это, в какой-то песне...
2: Ну, ты Дима Лорен прям.
1: Да, в какой-то песне недавно в новинке было. Этот, ты передай ему, его, что-то его, эту за... ее эту записку для нее. Думаю, ну, это вот круто.
2: Но...
1: Дай бог здоровья.
2: Это чтоб строчку держать, приходится иногда какие-то добавлять слова. Но в целом, вот Кирилл вчера признался, что он писал тоже стихи.
1: Ну, конечно,
2: стихи.
1: У меня много, они остались, даже где-то лежат. Ну, это такое все, я просто пробовал там у меня, ну, штук там 20 наберется. Ну, это вот это, вот там, там осенний, там.
2: Ну, вот интересно, вот девочек печально, до сих пор впечатляют стихи, потому что раньше-то впечатляли прям, и... Если
1: судя
2: почитаешь.
1: По комментариям под этими видосами, которые вот, девчонки вот эти на ЧБ, которые включают грустную музыку и читают там вот это. Ты сильная моя девочка, и все к тебе придет.
2: Нет, не такие, а которые им посвящают.
1: А кто сейчас посвящает стихи-то?
2: Вот, в том-то и дело. А раньше
1: сейчас как-то... айфон купить, стихи не надо.
2: Да, но тем не менее, видишь, и за счет этого, как будто бы, это редкость, и оно может быть, может и впечатлить. Но, как правило, когда ты читаешь такие стихи, ты понимаешь, что это барахло просто галимое.
1: Да.
2: Там вообще от стиха ничего нету. Там, как правило, рифма какая-нибудь, любовь-морковь, или еще хуже, на глаголы. Потому что на глаголы рифмовать, это я вообще не знаю, что. И там никакой строчки нету, ничего. А девочка сидит, он мне стихи посвятил.
1: Ну вот классики рифмовали на глаголы, признанные, великие.
2: Ну, какие?
1: Ну, когда... Не, Пушкин, когда Евгения Онегина пишет, там уже там без варика.
2: Ну, там слишком много.
1: Да, огромное произведение.
2: Конечно,
1: да,
2: там у тебя нет уже... И там, чтобы смысл сохранить, тебе приходится уже на глаголы рифмовать.
1: Да.
2: И потому что действительно очень много. Но когда ты пишешь стих там из 8 там, или из 4 строчек, и у тебя все 4 строчки рифмуются на инфинитив, то это, конечно, вопросики.
1: Да, поэтому меня всегда умиляет, когда начинают разбирать стихи там всерьез, и в популярной музыке особенно. Там mm-hmm. не нужно это, не нужны стихи в популярной музыке серьезные. Там mm-hmm. Нужно, чтобы мозг расслабился у человека, релакс чтобы был. А вот каких-нибудь балладов там, не знаю, все у серьезных. А кто у нас круто пишет из вот таких? Вот кто вот, ну кроме рэперов, mm-hmm. вот рэперы понятно. У них mm-hmm. это вот главная фишка. Из тех, кто поет, вот на твой взгляд.
2: Ну, как, ну, Дима Билан, Сережа Лазарев.
1: А если не попсовиков брать?
2: Этот, как его тогда?
1: Ну вот.
2: Барабанщик есть. Группы «Аматори».
1: Абсолютно верно.
2: Да я не знаю, кто. Только, как ты думаешь, сказать. Я всех знаю, что ли? Кто не из попсовиков? Ну, рэперы не из попсовиков.
1: Не, кроме рэперов.
2: Вот. А кто, как его еще жанр? Драм-н-бейсеры?
1: У Скриликса хорошие стихи.
2: The bass that the Chinese make is gone, war.
1: Да. Короче. Интересно, что вы сможете вот сегодня нам предложить?
2: Ну, вдруг кто-нибудь даже что-нибудь из своего зачитает нам стих какой-нибудь. Сегодня мы говорим про искусство. Великая поэзия. Русская.
1: Что-то там даже кто-то скидывает.
2: Реально стихи? Mm-hmm.

0: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте havei.ru. 12+.
7: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
11: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
1: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
12: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
13: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
14: Новое радио. 1+1. Калинин и Райтраун.
15: Ну что, там реально скидывают стихи свои, представляешь? Вообще, вот человек... я обожаю, знаешь, денерожденческие стихи вообще. У них как будто бы отдельный какой-то...
16: Я таких стихов очень много могу придумать.
15: Да, так и они все настолько без смысла, то есть, типа, просто, ну, вода водой. Но тут вот человек скинул, говорит, ну, похвастался, вот, говорит, жена мне скинула, где это... Я потерял сообщение. Вот. День рождения — это... Как будто, вот знаешь, зашел на сайт стихи.ру, там и... День рождения — это праздник с долькой грусти и тоски, потому что понимаешь, что на год стал старше ты. 42 всего лишь цифра прожитых тобой лет.
16: Твои соски.
15: Много-много было счастья, также много было бед.
17: Конечно, не без этого.
15: Я хочу, чтобы в этот праздник все плохое ты забыл, чтобы осталось только счастье, чтобы ты долго-долго жил. Какие-то можно приколдесы добавить хотя бы? И это я, чтобы ты понял, прочитал только треть стиха.
17: Да слушайте, ну как вот... Вот я считаю, но я не навязываю. Вот чем вот эти открытки ваши присылать людям? Вот чем вот эти стихи со сайта вы же еще берете? Ну, да. Может, просто вот написать там, или там при встрече, обнять, сказать, с днем рождения.
15: Да, братан, чтоб все было,
17: да,
15: реально.
17: Да, и просто сказать, я всегда рядом там. Если что, там, ты можешь на меня рассчитывать. Ну нахрена вот это все? Это же... Вы еще же... Там же в WhatsApp пересланное сообщение. Ну это ж вообще...
15: Ну, кстати, вот...
17: сохранить на телефон и отправить.
15: Я почитал какие-то стихи, и, ну, как правило, когда человек не чувствует и не умеет писать, там и ни рифма, ни строчки, ничего нету, ну, просто есть какое-то вдохновение, и люди записывают. А вот тут девушка написала, лет 6 назад шла домой после, ну, значит,
17: после, ну, ну, ладно, после шараги.
15: После пива.
17: Под Певчандрика?
15: Да,
17: А что ты боишься произнести? Все, ну.
15: Безалкогольное.
17: Вот без, под Певчандрика.
15: Говорит, напевала треки ЛСП. Придя домой, села на кровати, за минуту выдала это. Утром прочитала, офигела и до сих пор обожаю эти строки. И я прочитал действительно, в общем, неплохо.
17: Ну давай, чуток прочти.
15: Продолжай танцевать после стольких травм и ударов в спину. На людей наплевать, недостойные наполовину. Продолжай цвести, даже если вокруг все серо. Этот мир не спасти, но улыбка твоя сумела. Продолжай гореть, согревая замерзшие души. Пусть начнут они петь, хоть чуть-чуть тишину нарушат. Продолжай любить этот мир, несмотря на предательство. Я прошу тебя жить, ведь в моей жизни ты обязательно. Слушай, ну для, это
17: здорово.
15: Это прям реально объективно неплохо. Это объективно неплохо, а если она еще вообще никакого отношения к поэзии не имеет, то это прям нормально.
17: Как здорово с такими талантливыми людьми
15: вообще
17: находиться
15: в одном чате.
17: Да, в одном чате.
15: Жить в одно время уж. Мы сегодня стихи обсуждаем. О, кстати, вот Мэри Гу красивые стихи.
17: Вот, да, это одна из лучших поэтесс вот в поп-музыке.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Итак, 8-495-232-16-32. Звоните, если вам есть что сказать. Может быть, у вас есть любимый поэт, какое-то произведение. Может быть, вы сами пишете. Может, вы автор песен. Может,
2: я вот
1: автор
2: сейчас
1: стихов.
2: Сижу, вот меня...
1: Сочинитель стихов Антон Котихов.
2: Вот, да, я про тебя пишу стих, потому что, ну, мне на работе нечем заняться. Сижу, стихи пишу. Вот про тебя сейчас стих пишу. Но чуть попозже расскажу. Вот. Про
1: Спасибо.
2: Тебя когда-нибудь писали стихи?
1: Только лишь ты. Не, ну вот, Дис все. Один раз на меня рэпер
2: Дис?
1: Написал.
2: Ну, Дис чем не стих, в общем.
1: Вот, да, конечно.
2: Звоните, рассказывайте, поэт ли вы какой-нибудь. Может, вы там сами рифмовали как-то, и, может быть, даже и неплохо.
1: Так, сейчас, секундочку.
2: А у нас все творческие ребята.
1: Я уверен. Алло, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Ну, это поэт.
2: Здорово.
1: Как тебя зовут, откуда ты?
3: Антон Калуга.
1: Антон Калуга?
2: Антон Калуга.
1: Да. Ясненько.
2: Рассказывай, пожалуйста.
3: Я выключил радио.
2: Рассказывай, пожалуйста. Ты писатель?
3: Слушай, я влюбился в девушку и начал писать стихи.
2: Уже
3: 102 произведения. И когда с утра читаешь, не понимаешь. И, кстати, Бог есть, потому что я сколько дозвонился на радио, не мог дозвониться. А сейчас вот еду с пассажирами, я такси еще работаю.
2: Да.
3: И мы дозвонились на новое радио.
2: Слушай, ну ты сейчас с пассажиром? Такси это для души, так-то ты на самом деле поэт. Да.
3: Ну, наверное.
2: Подожди, ну а что-нибудь ты можешь? Вот ты сказал, 102 у тебя стиха, ну какой-нибудь.
1: Который, четвертичный, которым ты гордишься.
2: Да.
3: Не то чтобы гордишься, но сейчас, подожди, найду.
1: Угу. Так мило. Ты Давай. Хоть пассажира довез, брат?
2: Не, представляешь, как это странно сейчас будет. Едет сзади пассажир, водитель что-то стихи читает, едет по телефону.
1: Остановился, ищет.
2: На радио, да.
1: Сейчас, говорит, подожди, ждем всей страной, Антон.
2: Нет, ну интересно. 102.
1: Да ничего.
2: Братик, мы подождем.
1: Мы не спешим, мы уже все на работах сидим, все в порядке.
3: Блин, Макс не открывается почему-то.
2: Ты там сохраняешь? Ты там есть стихи пишешь?
1: Не может быть.
3: Да.
2: Ну, подожди, это сейчас происходит? Ты не из детства историю рассказал?
3: Нет, это сейчас происходит.
2: О-о-о!
1: Так а что, ты не помнишь, что ли? Это же твое произведение.
2: Ну, там же оно...
3: Слушайте,
2: быстро все.
3: Давайте так, это короткое четверостишее.
2: Давай.
3: Ну, а это один из первых стихов, то есть.
2: Давай.
3: Так, девушка, где выходит?
2: Девушка, вы где выходите, он запросил?
1: Ты реально с пассажиром, что ли?
2: Подождите, он реально позвонил на радио, собирается читать стих, и такой, девушка, вы где выходите?
1: Да, может, девушка в аэропорт, может, она в роддом опаздывает?
3: Спасибо большое.
2: Родит под стих, а чё бы и нет. Ребенок поэтом станет.
1: Вот и я, и осень вдруг пришла.
2: Как в смешариках барашка.
1: Старик, мы уже 3 минуты ждем тебя.
2: Да, брат, давай быстрее уже, очень хочется.
3: Ну, я волнуюсь, ребят.
2: Нормально. Самое главное, скажи, не судите строго. Вот это вот сразу же. Все перестают судить строго.
3: Да.
2: Все. Да.
1: Вообще,
2: что происходит? Хорошего дня. И сейчас он начнет читать стих, и после первой строчки...
3: Нет, я еще с другим пассажиром еду.
2: А, у вас тариф вместе, что ли?
3: Да.
2: Он по тарифам вместе еще разных не попьёс. Ну давай.
3: Сейчас.
1: Угу. Как-то нас за нос водит.
3: Может, не вожу его за нос.
2: Он пишет на ходу, наверное, стих какой-то сейчас.
3: Да не пишу я на ходу, я не понимаю, почему Макс не открывается, блин. Сейчас.
2: Брат,
3: я
2: хочешь?
3: Не думал, что я не
2: звоню. Ну скинь в чат, мы тогда сами найдем. Напиши, я вот таксист, который был сейчас, и мы найдем сами.
1: Я же тебе грустную музыку подобрал, сидим, ждем тут.
3: Я от волнения забыл этот стих, хотя я его помню.
2: Такое бывает, брат, такое грустная это история. Нормально.
1: Ладно, Антош.
2: Это нормально. Ну ладно, ну потом скинешь тогда.
1: Это жизнь, такое случается. Но знай, что мы будем ждать твое стихотворение. У нас в чате. 8495-232-1632. Стихается, но знай, что мы будем ждать твое стихотворение у нас в чате. 8495-232-1632. Стихоплеты, дорогие наши.

0: Да-да-да, все, right round, это для тебя.
1: Ой.
0: Так, слушаешь.
2: Ну, радио только отруби.
1: Ну, только там, если приличное.
0: Ну, почти, да.
1: Ну, нет, надо, чтоб точно, не надо почти, брат.
2: Тём, это радио, да, будь добр.
0: Знаю, что делаю.
2: Давай, профессионал.
1: Ты держи кнопку, если что, на
0: руку. У меня руки дрожат просто, подожди. Ага. Так, вот. Загадал желание, чтоб этот панч озвучили на 1+1. Если вы это слышите, то я гребаный л... Я не упоминал финал Версуса, разговор короткий. Читайте этот текст и с райтрауна фотка.
1: Вот ну, так. Что-то нормально.
2: Нормально,
1: что-то
2: там в какой-то момент было. Пропала связь.
1: Да, пропал, но там что-то...
2: Я чуть-чуть сердце ёкнуло в один момент.
1: Страшновато было.
2: Тём, ты нас напряг немножко.
1: Ну, да.
2: Но ты молодец.
1: Молодец.
2: Как это трепетно, волнуется человек.
1: Но работа пока не бросай, да.
2: Пока на всякий случай. Ты хотя бы без пассажира ехал?
0: Без. Да.
1: Ну ладно.
0: Высадил, чтобы...
2: Высадил раньше времени, чтобы в эфире потусить.
1: Он говорит, мне сейчас панчи надо писать.
2: Выходите в левом ряду на Кутузовском. Понятно, спасибо большое. Ребят, я не ожидал, какие вы талантливые, оказывается.
1: Я пойду тогда на балкончик стих про тебя дописывать.
2: Давай.
1: А ты пока тут отдохни немножко.
2: Давай.
3: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Реклама.

0: 8B.
1: Залетай.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: Только 10 и 11 октября Регинос открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатые истории и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.

0: Рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: 11 утра в Магнитогорске.

0: Ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтрам на базе на радио, суперхиты, суперновинки на базе, сидел тут что-то пытался про Кирилла стих придумать, ну что-то вдохновение особо не идет, вот иногда прям пишется, а иногда вот приходится высасывать, сейчас приходится высасывать.
1: Часто высасываешь?
0: Ну, сейчас вот высасывал какие-то там рифмы из пальца. Поэтому, ну там у меня есть определенные набросочки, интересные там есть обороты, но я думаю, может, сейчас и допишу, вот пока там песни играют. Посмотрим. Просто вот не идет. Мы то такие, вот, на, знаешь, вот вдохновение.
1: Ну,
0: закрылся
1: ничего,
0: этот
1: ничего
0: портал.
1: Ничего страшного.
0: Да.
1: Подождем.
0: Вот у тебя кто любимый писатель? У меня Бараша Смешариков.
1: И у меня тоже.
0: Да? Он такие стихи пишет вообще.
1: Да нет. Ну, Сергей Александрович Есенин, я диплом прямо защищал, да.
0: О.
1: И так прям понес. А это, когда диплом пишешь, ты целый год с этим человеком все изучаешь.
0: Вот, а со мной уже 4.
1: Переживания, да, и поэтому я тебя тоже изучил. И на защите было, там, кроме меня по Есенину, и тоже кто-то писал-то, один или два тоже человека. И я, предполагая, что... скорее всего, комиссия попросит что-нибудь прочитать, любимое. Я думаю, по-любому все будут «Не жалею, не зову, не плачу» банальное. А я выучу там, я из Емельяна Пугачева выучил там какое-то мощное, экспрессивное, там что-то. «Оказалось, еще вчера, дорогие мои хорошие». И я прочитал это стихотворение, такие, я думаю, вот так вот. А я спланировал эту акцию.
0: Ну, там, как правило, подача очень решает, вообще очень сильно.
1: В том числе, да.
0: Я помню, раньше проект был такой в интернете «Бабушка Пушкина». Назывался, типа, брали молодых поэтов и снимали с ними, типа, реалити-шоу, там, ставили им задания всякие разные, и они там выполняли, писали стихи на какие-то определенные темы, прямо это все профессионально снималось. Я на один из сезонов даже заявку подавал. Но там, конечно, ну, там про другое надо было писать. У меня там стихи были про...
1: Мне кажется, здесь тоже дело как бы наслушанности, насмотренности, начитанности. Чтобы научиться писать стихи, если нет таланта, который от природы дан, надо просто почитать чужие стихи. Там сонеты Петрарки, там Есенина, там Пушкина, Лермонтова. И потом начнет получаться.
0: У меня в этом нулевая насмотренность абсолютно. То есть я в плане
1: самородок
0: литературы...
1: Самородок называется.
0: Ну, да нет, я же и не писатель, и не поэт. Я к тому то, что... Как-то стихи вот меня сильно не... Ну вот меня какие-то обычные стихи вот впечатляют такие, типа, знаешь, про жизнь просто. Вот про природу я вот мне не очень. Типа вот это «Осенняя листва там упала на пустые лица, и я пошел с тобой поспать, а ты хотела лишь напиться, и мы поехали домой к тебе в капотню, лишь под утро, и я пошел с тобой».
1: Нет, в капотню, я понял, и там я понял, что не усну с тобой сегодня, типа,
0: да,
1: такое.
0: Капотня. Ну, это капотня сегодня, ну, это там через срочность, да, надо, короче, ладно.
1: Так, не вымахивайся.
0: Все, я пошел, это как его.
1: Нахрен?
0: Да.
1: Отличная идея.
0: Я там оттуда и не ухожу, на всякий случай. Чего ходить?
1: Да пускай, как же пойду, когда там ты, Калина.
0: Там уже занято тобой.

0: новым.
1: Кирилл, ты проводил когда-нибудь, провожал, точнее, женщин до дома? Ну вот был у тебя в жизни вот эти вот неловкие моменты, когда вы оба у подъезда стоите, и ты прям ей, ну, ждешь, так что она скажет, ну, я зайду.
2: Блин, ну, типа, смешно, наверное, как-то ответить.
1: А она такая, типа, ну все, я пошла, и уходит просто. И ты идешь домой как лох.
2: Ну, обычно... Так нет, и смешно не получается придумать ничего.
1: Ну, правда,
2: и из жизни.
1: Скажи.
2: Ну, провожал, наверное, кого-то там. Или меня провожали.
1: Тебя провожали?
2: Я же цветочек.
1: А, цветочный лох это
2: называется. И стоишь и думаешь, ну, когда она уже уйдет уже, она...
1: А она кочман, да, она
2: типа. Да, ну, естественно, страшно опасный, вечером идти-то, конечно, ну, вот. По Липецку было.
1: Не, а вот было такое, допустим, вот в Липецке, я не знаю, просто в Питере с таким, не, ну, не сталкивался я, что вот, допустим, ты гуляешь с девочкой, она говорит, а проводи меня до дома, Кирилл, а она типа в очень плохом районе живет.
2: На самом деле, я вспомнил, давно прям это было, очень давно, очень сильно, и я жил-то не в самом благополучном районе, а она жила вообще просто... Вот,
1: в тюрьме.
2: Прям вообще, и далеко, прям на окраине города, клянусь. И на автобусе мы ехали, и я, а мне неохота, честно говоря, мне неохота было. И уже, а моя остановка, она на где-то вот, ну, на середине пути, и я думаю, и я, ну, надо же.
1: Ты сказал, что придавила и выбежал.
2: Лицо сохранить надо, и я так думаю, ну, я тебя провожу, вот так вот. А она говорит, давай это самое, не это, давай, все, выходи, я дойду, я там рядом с остановкой живу. Я такой, ну, ладно, пока.
1: Ну, ты же понимаешь, что она, скорее всего, не этот ответ ждала. Надо было, типа...
2: Нет, я провожу, вот это все.
1: И это вы последний раз виделись, больше ты ее не видел, да?
2: Типа того, да.
1: Так, ладно, а объявишь?
2: Дорогие друзья, время в Москве 9 часов 13 минут 29 секунд. И это выпуск специальных новостей от Артема Селиванова. Селиновости в эфире Нового радио.
1: В Париже протестующие студенты и школьники украли канистру с бензином, чтобы устроить поджоги, но не смогли открыть крышку защиты от детей. Мне всегда было интересно вот эта крышечка, на которую, типа, надо, ну...
2: Шах и мат, дети. А что, школьники-то что протестуют?
1: Ну, там же постоянно кто-то протестует, там, я не знаю, это же Франция, там постоянно кто-то протестует. Вот тут, кстати, написали, кстати, одно из ключевых требований протестов — реформа в сфере образования.
2: Ничего себе.
1: Они такие, покуда мы будем?
2: Да сколько ж можно-то?
1: Да. Ну и, короче, так это смешно просто. Это крышка с защитой от детей. Я ее, по-моему, в детстве уже умел открывать.
2: Потому я не знаю, что это за крышка.
1: Ну, типа, какая? Которая прощелкивает, если ты просто крутишь. Надо надавить.
2: А, надавить нужно. Да. Тихо, детям, ну, дети узнают сейчас. Да. Ничего, вот, не надавливайте, все, давайте там.
1: И это, а так она прощелкивается. И вот у них не получилось.
2: Ну и вообще фраза комичная звучит. Бастующие школьники.
1: Ну да, реформа в сфере образования. Они, типа, такие, надо пересмотреть плохое, пока образование получаем.
2: И у них там написано «Доколе» через «А».
1: Да. Опять новость про Европу. Мигранты вытеснят коренное население в Европе в течение 30 лет, прогнозирует Институт ремиграции. Первой станет Швейцария в 38-м году, дальше Бельгия 44-й год, Германия 45-й. Ну и там дальше. Дольше всех продержится Дания только в 2156 году. Представляешь, какими там... А почему Дания именно? Туда никто не едет,
2: знаю, может, там забор возвели.
1: Ну, наверное.
2: Ну, ребят, время есть еще.
1: Причем в соседней Дании, вот она с Германией, с Норвегией граничит. И получается, что Норвегия, что Германия, они примерно в одно время, вот через там 15-20 лет. А Дания через 130. Типа они там реально, походу, забор возводят.
2: Не лет-то назвали в честь этой страны.
1: С другой стороны, видишь, вот там все переплывают, куда там они, в Испанию переплывали. Mm-hmm. Ну, то есть, более-менее теплые воды. В Данию ты не переплывешь, там довольно холодно будет плыть.
2: Скорее всего, из-за этого это их спасает.
1: Да, поэтому датчане там устроились. А, такая новость, значит, новый скандал вокруг антиплагиата. Короче, ну, скандал там в интернете. Антиплагиат — это сервис, который проверяет курсовые, типа, на наличие там и так далее. Короче, я вообще не знаю, как сейчас современным школьникам, там, студентам писать эти все эссе и прочее, потому что там не просто проверяются. Короче, там вышло обновление, теперь проверяют не только курсовые дипломы, но и процесс написания. Короче, там апгрейд вышел, который позволит отслеживать процесс создания текста Для этого студентам будет необходимо работать в специальном онлайн-редакторе на этом сайте. Система сохраняет историю документа, дает возможность пользователю, и она показывает, сколько времени провел студент над текстом, количество сеансов, какие фрагменты он написал сам, какие части вставил извне, а также как именно редактировал текст, для чего использовал и всю историю изменений документа. То есть, если ты теперь хочешь подделать типа как-то свой, ну, с помощью искусственного интеллекта сдать какой-то диплом, тебе надо, во-первых, его переписывать весь вручную, желательно еще в несколько сессий, чтобы выглядело, как будто это ты сам писал. Короче, офигеть просто.
0: Придется учиться, пацаны, девчонки.
1: Придется учиться.
0: Хреновые дела. Ну, я думаю, что придумают выход. Еще одна новость у тебя?
1: Нет.
0: Нет? Слушайте, ну... Нет, а, кстати, мы сами писали, правда. Многие там, конечно, обращались к кому-то, но мы дипломы, правда, сами ходили в библиотеки и все такое, даже тогда, 20 лет назад. Да. Получится у них. Они сейчас умнее. Они 11 лет уже выполняли задания на голову сложнее, чем у
1: конечно,
0: нас были.
1: Конечно, учитывая, что сейчас и не получается даже оценки поделать в дневнике, потому что у тебя электронный дневник вообще.
0: Жесть.
1: И точно так же у тебя карточка на входе в школе не получится обмануть.
0: То есть видно там по, если как это, скут называется, да, по этой системе, когда ты курить выходил за школу.
1: Но там, видишь, дело в том, что на некоторых работах тоже такая существует. Я помню, на стройке были случаи, когда кто-нибудь там с похмелья лежал, а надо же было на работе отметиться, и он просто просил карточку прислонить его, и так же обратно.
0: Все сломалось, типа, а простой трюк вот такой.
1: Типа он был, да, на работе, а на самом деле он не был. Просто карточку прислонили. Это были новости 1+1. Спасибо вам большое. А мы обсуждаем сегодня с вами стихи.
3: Эти треки были новыми, как

0: новом радио. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: залетай.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал-профиль-М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 45 26 02. 45 26 02.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.

0: Мы сегодня обсуждаем стихи, и я решил посвятить какой-нибудь стих Кириллу. Подумал, что Кириллу будет приятно.
1: Дописал?
0: Да, я дописал, но я уже в какой-то момент решил бросить. Потом что-то не пошло, а потом подумал, ну как бросить? Я же сказал, что пишу, значит, надо доделать. И решил все-таки доделать. Я вот стих Кириллу посвятил. Ты готов?
1: Угу, спасибо.
0: Но не суди строго,
1: ладно? Да и...
0: Нет, или суди. Ну вот. Так, слушай это внимательно. Я волнуюсь.
1: Ничего страшного, мы все тебя поддерживаем. Ребят, да поддержите, давайте похлопаем все в машинах, на работах сейчас.
0: Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Стих про Кирилла.
1: Угу.
0: Блин, музыка мне не нравится, она какая-то дурацкая. Сейчас, не подходит. В стиле хип-хоп. Ну ладно, такая пойдет. Кирилл под пивком возвращается с дачи. Посмотрите, порхает, как бабочка. И кровать бы найти задача, но подошла бы сейчас и лавочка. И кричали бутылки «сдай», а он бы сдал бы их без вопросов. И в душе у него май-тай, но по факту лишь май абрикосов. Под пивком возвращается с дачи, и вы не найдете такого верного. А почему он сейчас так счастлив, дома ждет еще баночка пенного? И не нужна ему ваша Ницца. И не нужны ему сегодня девочки. Он в пакете несет чебупиццу и семечки. Все.
1: Я плачу.
0: Что-то тебе не понравилось,
1: по-моему. Какой-то вот такой счастливый день.
0: Да.
1: Суббота, завтра не вставать рано. И все есть для полного вот счастья. Для того, чтобы побыть наедине со своими мыслями. Не встречаться ни с кем, а вот да, посидеть.
0: Ну, вообще-то вот этот оборот прикольный. И кричали бутылки «сдай», он сдал бы их без вопросов, и в душе у него май-тай, но по факту лишь май абрикосов.
1: Это очень круто, да.
0: Это вот этим я горжусь прям. Можете, рэперы, выкупить у меня эту строчку за сколько хотите. Там, ну, в смысле, тысяч за 500.
1: Да 500 это мало.
0: Мало, думаешь?
1: Конечно.
0: Ну, давай тогда 600. И пополам поделим.
1: Ну, 600 это много.
0: Много. 554 273 рубля. Ну, там просто на такси еще.
1: Ну, 554 тысячи, это нормально.
0: Это нормально. И потом тогда поделим пополам, потому что... Ну, мне же надо тебе роялти какие-то заплатить за это.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо.

Ну вот Олег наш стих про меня написал. Он написал: «Райт Раун участвовал в батлах. Ты думаешь, это дает тебе чести? Отсудись, петушок, на нарах. Привезти тебе пепси». Привези, пожалуйста. Пепси, да, привези.

0: 8-495-232-16-32. Звоните, мы сегодня обсуждаем стихи. Сегодня день, как-то он называется, день спонтанной поэзии. Может, вот вы такой вот писатель и идете, вот так что-то у вас настроение, и стихи пошли. Вот ты, кстати, сейчас рассказал историю, что ты по Есенину типа писал курсовую, да?
1: Нет, диплом защищал.
0: Диплом. Я просто помню, почему-то сейчас такого нету, но когда я на студии был, часто кто-то приходил с институтов, и мне один раз даже то ли дипломную работу, то ли курсовую кто-то писал, типа, по утреннему шоу, которое было на...
1: Так этом. Вот, это же девочка-то, которая работает в Ставрополе.
0: Да?
1: Она, ну так она же, да, защищала. Она по нам. Там была все, да, комиссия, вот. Все там, отца-демиссия, все серьезно.
0: Ну вот, значит, было. И когда я на студии работал, тоже кто-то писал и скидывал мне потом, типа, что-то там... Какие-то там явления, там радиовещания на примере там шоу «Утренний райтрау» на студию 21. Я такой, типа, блин, вы могли кого-нибудь, типа, выбрать, я не знаю.
1: Прикольно. Вы... Ну, когда люди пишут дипломные работы, там не обязательно, не важна тема, там умение собирать просто материал, да? То есть поиск материала, сбор его, компиляция, ага, плюс какой-то анализ. Поэтому мы там всегда указывали, из какого источника это взято. То есть там больше половины было понатырено,
0: да?
1: Из разных. Но типа, ты это пошел в библиотеку, ты это искал, ты это вычитывал, выписывал, перепечатывал. Умение это работать вот комплексно.
0: Но я не писал диплом, поэтому не
1: там
0: знаю.
1: Там нет такого, ну, насколько я понимаю, нет такого, что ты сел такой и от начала до конца 95 страниц вручную написал. Да? Там ты так, где-то что-то взял, позаимствовал.
0: А это, наоборот, будет тебе плюсом, если ты сам в итоге все написал?
1: Да, думаю, что будет, конечно, да. Если ты вундеркинд какой-нибудь.
0: Ну, ладно.
1: Звонки?
0: Забыл. Я задумался просто. 8495-232-16-32. Обсуждаем сегодня вашу спонтанную или неспонтанную поэзию. И вообще, какие у вас там любимые поэты, писатели? Алло, привет. Алло.
2: Алло, привет.
0: Привет. Мы сегодня разговариваем о высоком. Высокое тебе не чуждо?
2: Нет, не чуждо.
0: Расскажи, пожалуйста, ты поэт?
2: Ну, так, учусь потихоньку, начинаю.
0: Учишься быть поэтом? А что-нибудь есть у тебя на обозрение всеобщее?
2: Блин, там немножко с матом.
0: Тогда не надо.
1: Тогда, получается, не надо.
0: Тогда не надо. Ничего себе, ты учишься понемножку и сразу решил вот так вот, да, прям рубить.
1: А где ты учишься? Ставропольский поэтостроительный колледж. Где учат на поэтов?
2: Да нет, ну как, самоучка, просто сам для себя пишу.
1: Кто твои любимые авторы? Не Летто там, не знаю, Мэри Гу.
0: Да. Методмен.
1: Старичок, просыпайся, ты на радио позвонил, давай, мы сейчас, говорят, подустали, тянуть слушателей.
0: Вспоминают поэтов.
2: Мне нравится, не знаю, Шон Элмо.
0: Кто?
2: Капюшон.
0: А, я понял, ну это рэпер есть такой. Ну ладно, ну спасибо за звонок.
1: Мне нравится Капюшон, а что?
0: Капюшон на умо, это рэпер все. Такой есть. Ну, я теперь зато понял примерно, какую поэзию он пишет. Вот. Алло, привет. Алло.
3: Алло.
0: Привет, как тебя зовут?
3: Ангелина.
1: Ты в шоке, что ли, Ангелин?
0: Ангелина.
3: Ангелина,
0: да, выключи,
1: Ангелинка,
0: пожалуйста,
1: микрофон. Давай, да, внимание на нас, ты же к нам звонишь, Ангелина.
0: Нужен какой-то стих собственного сочинения?
3: У меня нет стиха.
0: Нету. Ну, нету. Какой-нибудь любимый твой стих прочитай тогда.
3: Ой, если честно, растерялась немного, я просто вообще не ожидала, что я дозвонила.
0: Ну ладно, тогда рассказывай, ты вообще когда-нибудь писала стихи?
3: Стихи нет.
1: Как будто это не ее тема, стихи вообще. Там, давай, короче, Ангелина, ты с подругами сидишь где?
3: На работе.
1: А, я думал, на зоне.
0: Ты что думал?
1: На работе. Сидишь, вместо того, чтобы работать, ты сидишь, дозваниваешься и не ожидаешь, что дозвонишься,
3: правильно? Мы каждое утро вас слушаем, включаем, нам очень нравится. Мы решили попробовать вам набрать, вообще не ожидали.
0: А дай кому-нибудь трубочку из тех, кто у тебя там сидит.
1: Да. Где вы? Вы в бухгалтерии?
3: Мы в бухгалтерии.
0: Ну, естественно.
1: Ну, ладно. Ангелина, ну, пустишь сейчас циферки, людям потом зарплату не додадут. Давай, аккуратнее там.
0: Да, Реально, а то там небе скребет вот с чем-то там в 1С-ке не сведется.
1: И все.
0: И все.
1: И короче, он пеший пропал.
0: Конечно.
1: Скажи, Ангелина, а ты в шапке сидишь такой вот в этой, которая с начесиком?
3: Нет, я сижу в спортивном костюме.
1: Это новый формат, и как это
0: бухгалтер. Ну да, она, наверное, бухгалтер вздюшор.
1: Ангелина, у тебя сапоги, сапоги стоят, в которых ты по улице шла, они стоят рядом под столом там где-то?
3: Нет.
0: Она в спортивном костюме.
1: Ты точно бухгалтер?
0: Ну она новенькая там, наверное.
1: Линолеум хоть есть под ногами?
3: Я бухгалтер по совместительству тренер.
0: А тренер какого вида спорта?
3: Тренажерного зала.
0: Ясно.
1: Надо как-то вертеться, видишь.
0: Ну да. Ну ладно тогда, ну давай, пока.
1: На связи.
0: Пока. Нормально, посчитал вначале зарплату чью-то, потом КБЖУ. Потом посчитал подходы в бёрпи. Алло, привет. Ну, сегодня, видишь, тема такая, она у нас тяжелая. То есть мы просим от слушателей, чтобы... А ну не у всех же есть какие-то стихи, да, или понятно. Что-то. Поэтому сегодня тема такая, она вот вынуждает иногда подтупливать. Расскажи, пожалуйста, привет, как тебя зовут?
4: Привет.
0: Привет, как тебя зовут?
4: Даша.
0: Даша, рассказывай. Я чувствую, что у тебя есть какие-то стихи про женскую силу, про то, как трудно быть женщиной.
4: Нет, на самом деле, у меня такая микроистория, как я в 4-м классе выучила стихотворение, пока его учила моя сестра. А она старше была на 3 года. Она его выучить не могла, я выучила буквально там за пару часов. И когда дошла до этого класса, прям на уроке его рассказала. И он по жизни со мной.
0: Ну давай, это
4: давай, парус, да. Одинокий.
1: А, в тумане прыгал. Ну, понятно, понятно.
0: А классический. Ты легко учила стихи вообще?
4: Ну, не сказать, что легко, хотя учился почти на отлично.
0: Да? Меня удивляли всегда в школе люди, которые там, учитель литературы говорила, ну, домашнее задание — выучить любой стих Есенина, допустим. И они учили, типа, какие-то длинные стихи. Мы всегда искали самый короткий, где 4 строчки, типа, максимально у него. Ну, вот такие вот мы были. Самый маленький текст, желательно, где вообще стих из 1 строчки.
1: Да,
0: вот
1: я такое. Даже помню этот стих. Да-да-да. Он назывался «На птичку», я помню. Поймали птичку голосом.
4: Где-то я учил самые длинные отрывки, чтобы получить хорошее.
1: Ну, потому что ты выскочка, понятно.
0: Ну да, понятно. На первой партии еще сидела, да, наверное?
4: Нет, последний.
0: А, ну ладно. Ну, спасибо тебе.
1: Так, Кирилл, я все-таки расскажу. Значит, это стихотворение называется «На птичку». Препод говорит, выучите стих, там, любой из вот этих. И там, реально, почему он не посмотрел? 4 строчки. Вот, значит, я помню, прошло 25 лет. Поймали птичку голосисту, и ну сжимать ее рукой. Пищит бедняжка вместо свисту, а ей кричат «Пой, птенчик, пой!» Мол, понимаешь? Все.
0: 5.
1: Вот так. И я тебе клянусь, выучили все этот стих. Все, весь класс нахрен. 5. И я тоже. Это, оказывается, Державин.
0: Ага.
1: Да, стихотворение
0: типа
1: говорил Роман Державин.
0: Любой стих любого поэта.
1: Ну, там, видимо, вот из каких-то она там дала и не досмотрела. Первая публикация, 1827 год, альманах «Памятник отечественных муз». Гавриил Державин.
5: Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
12: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги.
13: Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: виртуальную машину горения за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Все. Вкладываешь в здоровье – в Сбере.
17: Это как?
16: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
17: Выгодно. Пошел оформлять.
16: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
15: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
18: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
19: 18+.
20: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
21: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк «Баллами плюс» при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
22: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
23: Новое радио.

0: боялась. Обычно такие, как мы, не подпускают кого-то близко. Таких, как мы, по прилету встречают только таксисты.
1: Такси, ребят.
0: Я не верю в пророчество, просто встретились два.

0: Украина прям поплыла в эфире. И тоже хочется пивка. Но будний день, я на кефире.
1: Красиво, элегантно.
0: Это Дмитрий написал. Молодец. Слушай, у нас столько поэтов, оказывается, в чате. Я говорю, у нас вот насколько талантливые ведущие, такие же талантливые слушатели все реально. Нет, есть, конечно, там иногда проскакивают какие-то стихи, которые, ну, честно говоря, барахло, но в целом нормально. Я даже удивлен. Ребят, спасибо вам большое. Скидывали огромное количество стихов сегодня собственного сочинения. И я думаю, стихи, которые написали люди только что и которые написали до этого. Так что, если вы хотите как-то, ну, вот, почитать стихи неплохие, заходите к нам в чат вот туда, вот, и смотрите. И все.
1: Да, кстати, сходите. Там много, там двустиши есть, и для скуфов, для нашего брата есть, вот Серёнька там, ща бы чая литров 200, и на бабу бы залезти. Тоже имеет место, вот. Да, имеет право на существование.
0: Подожди,
1: нормас.
0: А это не тот Серёга, который написал вот это вот тоже, сейчас бы чаю с булочкой и на песню с на печку с дурочкой. Сергей Альчиков, да, это написал?
1: Да.
0: Ну, вот он, видимо,
1: молодец,
0: на таких
1: Сережка.
0: Стихах.
1: Ну, это, наверное, народное творчество, не твое.
0: На таких стихах специализируется. Сегодня Нюша к нам придет. Может быть, она тоже стихи пишет. Блин, я хотел найти...
1: Может быть, она тоже стихи пишет.
0: Но имеется в виду стихи прям.
1: Не, она и приравнивает Нюшу, я думаю, что стихи к песням, потому что вот она все мысли излагает в треках.
0: Мэри Гу, она же еще отдельно типа стихи пишет, у нее же прям книга. Типа,
1: а вот и спросим.
0: И у нее какой-то стих у Мэри Гу был прикольный. Он мне попадался даже в рилсах, она его где-то исполняла, но я его не смог найти. Там что-то типа, вот все говорят животное, а надо бы человек. Вот типа такое какое-то там. Ну, короче, прям хороший такой стих. Вот. Спасибо.
1: Так, у нас сегодня Нюша с Майотом, да?
0: Да.
1: Совместный трек.
0: Да.
1: А мы уже слышали его?
0: Нет.
1: Ну, это два таких человека, которые шарят
0: да.
1: в музыке. Я думаю, что это будет что-то вполне себе интересное. Так что через 15 минут поболтаем, поржем, может быть.
0: Ну, надеюсь.
1: А пока для вас поет...
0: Надо еще 5 минут потянуть. Поешь что-нибудь в эфире?
1: А что мне поесть?
0: Не знаю, 5 минут. Что-то пельмени пачку.
1: Пельмени. Так я их пока сварю.
0: Да.
1: А может быть, смотри, может быть, песню какую-то.
0: Ну, кстати, по поводу пельменей, вот я сейчас напомнил, и ты напомнил тоже. Мне немножко страшно становится, потому что раньше вот я пачку пельменей, допустим, с трудом доедал всю, а сейчас вот я пачку пельменей варю себе, вот полкилограммовую пачку, или там 450 грамм сколько, варю ее, всю съедаю, еще и при этом багетом это все закусываю, еще и при этом еще капустку квашеную. То есть, а раньше я просто пачку-то еле доедал. Вот я думаю, что там... Настолько у меня организм к зимовке готовится. Ну, пачка пельменей 450 грамм. Вареные они будут грамм 700, наверное. И плюс еще багет, и плюс еще капуста квашеная.
1: Это ты все втрепываешь сразу?
0: Да.
1: Нифига себе, ты конь.
0: Я говорю, может быть, у меня какие-то гельминты или что-то. Потому что как можно столько есть? Нет, ну, понятно, я на массе, я как бы, я спортсмен. Ну, просто, ну... Я не так, как бы, типа, я не вешу там 200 килограмм. Я даже 100 не вешу килограмм.
1: Слабак.
0: Не, я знаешь, почему пачку целую варю пельмени? Я потому что чисто в целях прагматики какой-то. Потому что мне, честно говоря, надоело. В какой-то момент ты открываешь морозилку, и у тебя просто, типа, 8 пачек, в которых там по 10 пельмешек каждая остается.
1: Ну, что, сразу зато сварил, потом, что, не доел, в холодильник поставил. Если
0: нет,
1: надо,
0: выкинул.
1: Потом разогрел.
0: Да. Фу, блин, эти пельмени на следующий день, они так воняют.
1: Да, есть такие блюда одноразовые, да, которые второй раз уже...
0: Ну и вот, и, короче, меня достало это, потому что миллион пачек, в которой в каждой по 10 пельмешек, типа, ты не доварил, потому что, ну что, я все равно все не съем. И я начал варить просто всю пачку сразу. И да, вот съедаю всю. Такой вот я человек. А ты сколько можешь пельменей?
1: Нет, я беру там, ну, типа, нормальные порции я беру. Ну, я не знаю, в руку.
0: 5 штук?
1: У меня большая рука. 7.
0: Семь. Раньше считали, всегда говорили, сколько тебе?
1: Пельмени поштучно.
0: Да. Так, ладно, все, ребята, готовимся к Нюше с Майотом, а мы... Я просто время дотянул, видишь, как профессионально.
1: Я не знаю, хрен, поставь просто песню.
0: Я поставлю после паузы.
2: Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 9, плюс 11 градусов. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-300М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
4: Скидка 20.com.rf.
3: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
4: Скидка 20%, твой подарок и награда.

0: за стеной и стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Позвольте себе настоящую осеннюю перезагрузку на берегу озера Банное. В парк отеля «Березки» вас ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейне, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8 927 938 2003.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
4: Новое радио.
5: Новое радио.

0: Новое радио. Реклама. Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 18+.
0: В Магнитогорске 12. Новое радио.

0: ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Right Round на базе радио, супер хиты и супер новинки.
1: Ой,
0: на базе,
1: как же,
0: ровно в ту же секунду.
1: Я вот мы... училка по образованию, как же меня прям подмывает на вас наехать сейчас.
0: Чего, в смысле 10 ровно?
1: 10 часов, 1 минута.
0: Да.
1: Это вот, я не знаю, это вот, ребят, это как, это куда, четверть короткая, мы собираемся за голову браться, на урок опаздываем, ну что это такое, ну...
2: Извините за опоздание.
1: Да, ничего страшного.
0: Давайте.
1: Подумаешь. А, микрофон опять. Другой, Артем, другой микрофон.
0: Вот тот.
1: Спасибо большое. Извини, да. Нюша, у нас микрофон. Просто тут немножко...
3: Доброе утро.
0: У нас просто, да, у нас музыкастинг сейчас проводится. Из-за этого перенастройка всего оборудования. Ребята пришли, Нюша и Майот. Я сегодня утром ехал, думаю, а кто... придет у нас сегодня. Потом посмотрел Нюша и Майот и думаю, блин, а я без рубашки сегодня.
1: Кто придет, Нюша и Майот. Мы как раз сегодня про стихи разговариваем, а Нюша же поэтесса. Ты же, у тебя есть песни, которые не на твои стихи?
3: У меня, ну, наверное, какая-то есть.
1: Интересно, какая?
0: А все песни остальные ты пишешь?
1: Все, ну, конечно.
3: У меня есть, вот из последних песен, которые выходили, есть совместные работы. Например, песня... сейчас скажу. «Сильные девочки». Угу. Там в соавторстве
1: это
3: девочка.
1: «Сильные девочки» тоже плачут.
3: Да-да-да. Угу. Вот там в соавторстве есть девочка. На альбоме сильная. Какая-то. Ну, сильная, конечно, сильная, же. Да. Сильная. На альбоме какая-то есть песня. Но в основном все известные треки, в основном это мое авторство. А, «Русская девушка» тоже там. Ага. Вот как раз Надин. Две песни, которые мы делали совместно по тексту, это вот «Сильная девочка» и «Русская девушка».
0: Майот, а у тебя? Потому девочки. Что в рэпе-то вообще же, как правило, не принято на чужие стихи треки делать. Ну, у тебя есть что-то где-то?
4: У меня...
0: По-честному.
4: Я вообще никогда не пробовал даже. Я бы наоборот, наверное, бы хотел попробовать что-то записать на авторство, что-то другое, но... У меня просто еще такой почерк своеобразный, то есть я очень часто могу ударение где-то поменять, где это вообще странно очень. Могу слово как-то исковеркать, и это уже мой стиль такой, и поэтому, когда кто-то, ну, я пытаюсь что-то, например, друг там сидит рядом, я у него пытаюсь его текст прочитать, мне он как-то не подходит до конца, поэтому надо там все очень подбирать.
1: Ну, потому что не такой гениальный, как ну, у конечно. Тебя, правильно же?
0: Ну, конечно. Но, тем не менее, видишь, доковеркал ударение и рифм до того, что вот с Нюшей записался уже. Ничего себе, извините меня.
1: Так, мы поговорим про трек «Время любить», да? Мы его не слышали еще.
0: Не слышали.
3: Сегодня это «Времена любви».
0: «Времена любви», ты че?
3: Да.
0: А это я как учил.
1: А время любить это что?
3: Ребят, кстати, прикольная вообще история получилась, потому что «Время любить» написалось после того, как мы уже сделали песню «Времена любви», на самом деле. А вышли они наоборот. Вот, но...
0: Подождите, у вас два трека?
1: Да, «Время любить» и совместные «Времена любви».
4: Да.
0: И не «Время для любви», и «Время любовь».
1: Ребята, какие короче, другие слова?
3: Любовь,
1: давайте мы его
3: любовь
1: покидаем.
3: Всему миру.
4: Следующий будет «Минута страсти».
0: Обязательно используйте еще «Танцы под луной», говорят. Это тоже залетает.
4: Это новая тема сейчас, да.
0: Танцевать под луной сейчас тренд.
4: Модно, модно.
0: Слушайте, ну прикольно у вас получается, там уже и на альбом может набраться. А не хотите реально альбом записать? Или вообще группу? Типа как у вас будет, ну как группа
1: «Любовное время».
3: Ну у Майота только что же вышел альбом.
0: Ну и что?
3: Поздравляйте его.
1: Поздравляем тебя, Майот.
0: Имеется в виду не что, что вышел, а можно еще один. Да, Майот, поздравляем. Ну вот как группа не пара, а у вас будет...
4: Я только за вообще, если честно.
0: Ну ты бы еще был против, конечно.
1: Алло, это Нюша.
0: Да.
4: Супротив.
0: Сейчас бы Майот такой, да нет.
1: Получается, мы что, два трека сегодня слушаем?
3: Да.
1: Ставим. Все, понятно. Теперь разобрались. У нас Нюша и Майот гостя. Давай на паузу уйдем.
0: Слушай, так надо тогда раз-два трека. Давай с какого-то и начнем сразу. Давай. С «Времена любви», например.
1: А может, «Время любить».
0: Ну, тут уж я не знаю.
1: Давай тяжело выбрать. Давай я «Время любить», а ты «Времена любви».
0: Давай.
1: Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три.
3: Это да вот ну, считалось?
1: Мы с ним три раза выкинули одно и то же.
0: Да, и надо еще это, потом «Time to Love» на английском тоже выпустить.
4: Of course.

0: Нюша и Майот у нас сегодня в гостях. Обсуждаем времена любви. Любить не время, время любовь.
1: Временная любовь.
0: Временная любовь, да. Расскажите, сколько у вас уже треков совместных?
2: Один.
0: А, я не включил Майот. Да, просто у нас
1: один.
0: Один трек?
1: А кому вот строчка «Переход на более осознанную музыку» из вас относится? Строчка в пресс-релизе, который нам прислали.
2: Ну, да. Ко мне.
1: Кто осознал? Нюш, ты все осознала, да?
2: Ну нет, конечно, не все.
0: Нюша осознала такая, я все-таки с Майотом
2: буду. Я на пути осознания.
1: А что, пришло время перемен в музыке? Почему вообще?
2: Да нет, на самом деле осознала я на сегодняшний день большое влияние музыки на нашу жизнь. Вот, поэтому я стала более внимательна к тому, о чем мои треки. И, ну вот, в этом направлении, собственно говоря, я и двигаюсь.
1: Но они стали более серьезными или что? Раньше хихихаха, а сейчас...
2: Нет, раньше это вообще как бы было, ну, такое неосознанное творчество, естественно, просто в моменте. То есть я всегда говорю о том, что, ну, все мое творчество – это, по сути, истории из моей жизни, да, то есть истории о моей жизни, там, о близких, обо мне и... Ну, то есть это то, о чем не всегда легко говорить, но легче через творчество это как-то проявить, спеть об этом. А сейчас я понимаю, что в музыке я могу воплощать такое программирование, вот то, что я хочу видеть в своей жизни, можно манифестировать через музыку. И поэтому, конечно, я делаю
0: большой... Что-то я не видел у тебя
2: большой...
0: строчки «Хочу миллиард баксов».
1: Хочу я очень много.
2: Ну, подожди. А все может быть еще впереди.
0: А у Майота вполне могла быть такая строчка,
3: кстати. А у меня такие строчки есть.
1: Надо вселенную отправлять.
2: Он давно просто в теме.
1: Да.
2: Видите, я к этому осознанию пришла не так давно. Но можно заметить, что, конечно же, да, я сделала большой акцент на том, что я хочу видеть любовь в своей жизни. Ага. Уже несколько песен, естественно, об этом, да. Вот. Ну, и, собственно говоря, больше вообще позитива, да. В общем, больше манифестаций.
0: Ну, короче, отправляешь во вселенную.
1: Ну, и вектор на радость.
2: Посыл, да.
0: Да, когда они в Японии, они такие, у них уже, да что такое, она опять цунами, что ли, пела, и там...
1: А, вон оно, что это.
2: Не, ну, подождите, там счастье накрыло, как цунами. Ну, как бы, это про счастье. У меня, кстати, много, на самом деле, в песнях, вот так, я неосознанно вставляла какие-то фразы, которые были жизненными девизами, то, что там «от печали нет толка», «мой закон счастья», вот в песне «не перебивай». Ну, то есть, это же тоже уже программирует, на самом деле. То есть, я выдавала какие-то просто свои девизы, хотя... Ну, как абсолютно не понимала, просто как бы делилась этим.
0: Ну, типа там, я живу, как карта ляжет, ты живешь, как мама скажет.
2: Это не моя песня.
1: Серьезная речь была. Майот, ждем на другую чашу весов. Положи что-нибудь несерьезное. Скажи, что ты просто по приколу набрасываешь слова и ничего не вкладываешь.
3: Да, конечно, я вообще...
1: Все красава.
0: Ну, все, да.
3: Я сажусь лучше. На выдуманном языке делаю сначала песню, а потом просто такой, что тут подходит по словам, и все.
0: Ну вот.
2: А некоторые рэперы схема схожая.
0: Некоторые рэперы потом выдуманный язык даже не полностью переводят. То есть какие-то слова оставляют, как там, ну, понравилось, а чё бы и нет. Так, Нюша и Майот в гостях. Какую бы песню вам поставить, чтобы так вот понравилось? Как, что может всем понравиться?
1: Розенбаум Майоту понравится.
0: Да. А Нюша, вот что у тебя последнее добавлено в плейлисте? Ну, Exhibit там что-то есть, Wu-Tang Clan что-то есть из этого?
1: У него просто эта песня там лежит рядом.
2: Мне кажется, у меня, наверное, какая-нибудь Джора Смит.
0: Ну все, ладно, не надо.
1: Мы на разных языках разговариваем.
0: Я понял.
2: Не знаю, можете включить Сира.
0: Вот.
2: Масего.
0: Масего?
2: Да.
0: Все, тогда ладно, ставим. Я просто хотел поставить, тут еще одна песня, «Цунами» недавно вышла. «Травма хлеба» Сабина Хайрова. Неплохая песенка, кстати, вы слышали?
1: Украли название у Нюши.
0: Украли название. Украли название у Нюши, трек украли у Инны вообще. Так что,
1: ну, поставь.
0: Ну, тогда ставим. А Масего тогда поставим попозже.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства. Супер!

0: залетай.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. Магнитогорск, Ленина, 83, ТК «Континент». «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
7: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
8: 20-66-66. Новое.
9: Новое радио.
10: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум.
11: На такие простые человеческие темы мы за эфиром сейчас разговариваем. Про бани, как на массаже, на спорт и так далее. Вот я ребятам похвастался, как я баню дома делаю. Пользуйтесь лайфхаком. Закрываетесь в туалете, ну, в ванной, типа. Затыкаете эту полотенцем дырку от двери и включаете воду горячую. И там пар прям хамам реально. И все. Вот,
12: Нюш, хотела про песню рассказать. Да. А послушал, как взрослый мужик закрывается, да, в туалете.
11: И сидит на туалете. Я же и послушал, как ребята тоже в бане.
12: Слушайте,
11: моются.
12: Ну там вообще за эфир. Там такой гром среди ясного неба. Да. Нюша, что это? Расскажи скорее. Ну.
13: Ну да, я с ребятами поделилась, что я меняю имя.
12: Да?
14: Опа.
12: Теперь почему Анатолий? Почему да. Это?
14: Георгий.
13: Да просто так много всего с этой песней связано, да? Нет, ну конечно. На самом деле, я вообще, ну, говорила даже об этом в интервью раньше, что... Я не знаю, на какой отрезок времени я буду Нюшей, потому что я же официально была в паспорте Нюша. Я поменяла имя, получается, в 17 лет, когда вот в конкурсе участвовала известного канала. И сейчас вот пришло время, я понимаю, что я хочу имя Анна. Снова так вернуть.
14: Осталось время любить, так сказать.
11: Вот. Да. Меняю имя на время любить.
12: То есть ты в 17 лет поменяла имя, и через 5 лет снова, да, решила стать.
14: Вот так вот.
13: Хорошо. Ну, бывает, да, вот раз, и я передумала.
11: Там сейчас, наверное, сценаристы смешариков такие: ах так, да?
12: Не, ну это по документам.
13: Ну, кстати, на самом деле, смешарики, правда, повлияли на то, что я тогда поменяла имя. Потому что, ну, да, правда, честно говоря, у нас были вопросы, потому что я же, ну, везде хотела писать свое имя, логично, да, псевдоним, да. То есть, если я просто беру псевдоним, то я не везде могла бы его использовать. Поэтому мне пришлось поменять имя. Вот. Но...
11: А сценаристы такие: так, ну, имя Нюша мы уже, типа, залицензировали, свободно Савунья, будешь брать.
12: И ты прям все ходила в МФЦ сама в очередях там, да?
11: Сейчас будешь.
13: Ну, кстати, очередей не было. Но все, да, я сейчас получаю...
12: А там сейчас судом, там же надо.
13: А как не сама? Не, подожди, ну, там я не невозможно знаю. Не самой.
12: Я думал, ну как вот селебы, я думал, вас приносят там на рикше, там.
14: Срочно тут вне очереди.
12: Да, там Нюша с этими свинками золотыми люди заносят там. Ну так,
14: люди, которые два дня уже сидят в своей очереди, они такие:
12: трудно представить, что Нюша заходит в МФЦ, там стоит там вот талончик.
13: Шурочкина, пройдите, пожалуйста.
12: Прикольно.
11: Там кто-то стоит, фан-айди получает, что-то бабка какая-то за пенсию борется.
12: По субсидиям, да.
14: Я говорю, люди там по два дня сидят.
13: Описываете какой-то другой мир.
12: Слушай, тебе же еще и СНИЛ сменять, получается.
13: Да мне все менять, мне все документы менять. Права менять.
12: Нет, с Нюшей не ассоциируются такие вещи, как СНИЛС там.
11: Трудовая.
12: Трудовая книжка.
13: Ну что?
11: А есть, кстати, у артистов реально трудовая какая-то? Или, ну, какое-то, тут даже что-то пишут?
13: А вот знает.
12: Да ты спроси у помощников. Их тем более здесь 7 человек.
14: Я вообще даже не знаю, что это такое.
11: Трудовая книжка? Не было никогда.
14: Не бери в голову и отстой. Я тебе говорю.
12: Там вот это все, там работа.
13: Ну, ИП. Индивидуальный предприниматель я. Анна Владимировна.
12: Серьезно, все тогда.
11: Ну, если бы у рэперов была трудовая, ты представляешь, рэперов, которые постоянно жанры меняют, это типа у «Обладает» было бы написано 2015-2018. Грайм-исполнитель.
12: Да, такой-то февраля потом, такого-то года.
11: Потом 2018-2021 трэп-исполнитель.
14: А как пенсию вот, вычислять, исходя из этого, интересно?
11: Ну, как-то, я не знаю, роялти перечисляются, там какие-то проценты, и тебе там потом капает какая-то денежка.
12: Ну, вот у Нюши ИП, у нее
14: да, там все. Тоже ИП.
12: А, у тебя тоже?
14: Да. А как? Конечно.
12: Ой, у нас тоже ИП.
14: У нас у всех ИП. Налоговости слушайте.
11: Кирилл, с нашими доходами у нас СЗ пока что. Не выдумывай там себе ИП. Так, давайте, что, мы обещали Масега, да, для Нюши поставить? Сейчас найдем.
14: Масяню.
11: А вы потом, как в тот раз с Кириллом, споете Розенбаума.
12: Конечно. Ты идешь на концерт, просто он фанат Розенбаума.
11: Да, ты видел.
12: А когда у него? В смысле, у него 3 недели концерты каждый день.
11: Ты понимаешь?
12: У Розенбаума, по-моему, 75-летие, и он дает 3 недели почти каждый день с перерывом в один день.
14: Я у него до этого был на мюзикле «Вальс Бастон», вот, а на концерте еще не был.
12: Ты чего? Ты сходи, он там и танцует, и общается, и стихи читает.
14: Это сейчас вот идет, да, в этот период?
12: Вот сейчас, да, я 21-го иду.
13: Круто.
14: Окей,
13: круто.
14: Блин, крутяк так-то вообще.
12: Пойдемте все на Розенбаума, ребята.
11: Там реально месяц каждый день, типа, то есть у тебя не получится отмазаться, что ты занят в этот день.
12: Какой у тебя Нюш был самый длительный вот период, когда ты пела без выходных, там, в туре, например? Когда ты уже не понимаешь, какой город и где мы, и вообще, и какая это планета.
14: Кто я?
13: Не, ну, на самом деле, да, в туре было такое состояние, но у меня все равно между концертами у меня был хотя бы там день перерыв. Вот самый жесткий, у меня было подряд 7 концертов, но у меня была истерика. Это вот была та точка, когда вот после 4-го концерта в середине вот этих вот передвижений, то есть у нас концерт, сразу перелет, как бы в ночь, ну, мы не высыпаемся, сразу собираемся, опять концерт. И вот на 4-й день, просто я помню, я сижу в ванной, у меня прям слезы, и я понимаю, что у меня день сурка. Ну, то есть, вот, во-первых, я эмоционально очень устала, потому что, ну, по-разному я тогда вообще просто не... Ну, каждый концерт как последний, я просто вот все отдавала. А восстановиться, ну, не успеваешь, потому что все, следующий город, и опять... И, ну, у меня вот это ментальное здоровье, конечно, пошло в тот момент под откос. И я просто позвонила, я прям сказала, что все, ребят, мы не можем так больше делать. Я не знаю, как себя собрать на вот эти еще оставшиеся там несколько концертов, потому что, ну, прям мне плохо. Mm-hmm. Пачка, ой, Рафаэла была съедена, как бы, эта истерика была у меня вообще просто, ну, прям тяжело было. Ну,
11: а тебе
13: все,
11: говорят, Нюша,
13: прям...
11: ну, надо же как-то кредит за Рену Логан выплачивать, поэтому иди выступай.
13: Ну, я доработала, да, мы эти концерты, конечно, доработали, но все, у меня первый раз в жизни, вот, я прям, ну... наругалась сильно на сотрудников.
11: Я вообще так не согласна с вами.
13: Я прям сказала, ты сам поедешь на эти концерты.
14: Это кому-то сказала?
13: Концертного директора, конечно. Он же с нами не летал.
11: Так же в шортиках, как Тимур Андреев. И там мужики такие, ладно, тоже пойдет.

0: это уже Розенбаум начнется.
1: Да, уже поставьте. Ну, непонятно, во-первых, о чем поют? Непонятно.
0: Там все понятно в целом. Там про любовь.
1: Мы узнали, что про мозжечок там что-то поют. Да.
0: Да там много слов overzealous, там всякие, да.
2: Он классно, кстати, написал все там вообще. Про будущую девушку он там говорит, что да. Он пока, он как бы не понимает, он гадает, там, будет ли она моей этнической принадлежности, да. Как она будет себя рядом со мной чувствовать. Ну, короче, там романтика, ребят.
0: Ну да, только в конце припева он еще говорит, у меня миллион телок, посмотри в моем каталоге, ну ладно.
2: Ну это опыт, ну слушайте, это, кстати, неплохо.
0: Что она лучше, чем... Ну Нилетто, кстати, тогда вполне объяснил строчку, когда я его спросил, типа, что за строчка, что... Я учился на других целоваться, чтобы тебя потом целовать. Я его спросил, ну, девочку должна впечатлить эта история, типа, что у него было миллион телок до него.
1: Он говорит, не вполне
0: там, типа, там он как-то объяснил, что так в итоге романтично довольно получилось.
2: Но... Не, ну, это ну, правда же определенный опыт.
1: Ну
2: да, чувственность.
1: Ничего не поделаешь, у всех у нас есть какая-то...
0: Да.
1: Это сейчас не уже сделано.
2: Нет, это не я.
0: Для Нюши песню поставили, теперь надо для Кирилла и для Майота. Что-то из Розенбаума, я предполагаю. Кирилл уже текст какой-то нашел.
1: Нет, я пресс-релиз читаю.
0: Нет, это подожди. Пресс-релиз месяца концертов Розенбаума. Вот это.
1: Нам надо поговорить, а то мы все про Нюшу, про Нюшу. Старик, у тебя как дела вообще, Майот?
3: У меня все хорошо, старик.
1: Ну, спасибо, вот и
4: да нет, все, конечно,
1: не зря ехал.
4: Потихонечку, помаленечку.
1: Двигаешься, да, как бы?
4: Да, вот выпустил альбом. Сейчас как раз нахожусь в туре. Кстати, вот у меня скоро...
0: Сейчас ты здесь, да.
1: Ты сейчас здесь, я тебя просто расстрою.
4: Ну, это вот пока что, потому что никто не знает, может быть, сейчас поеду. Вот, собственно, как раз Москва-Питер, 6-8 ноября. Ребята, все жду на концерты.
0: А у меня 7 ноября день рождения.
1: Это тебе подарок. Да, ну, спасибо
4: скажи,
1: большое,
4: где концерты. Да, Москва, Питер. Площадки, правда, не помню до конца.
1: Ну, целых два концерта, как запомнил.
4: Да,
1: конечно, эти все названия.
4: В Москве Тау, точно помню.
0: Ага.
4: Вот, а Питер... Ладно.
1: Питер – культурная столица.
0: Ну да.
4: Да, собственно, и в Питере будет. 6 в Москве, 8 в Питере. Так что, ребятки, все жду. Следите за обновлениями.
1: Так,
4: все.
1: Нюш, а у нас что по концертам?
0: Да.
1: Ты вот все свои клубы знаешь и все площадки. Или тоже, нет?
2: Ну, я гастролирую, безусловно, но пока сольных концертов не планируется. Вот, в основном. Ну, в Москве. Я думала об этом, может быть, в следующем году, потому что сейчас, ну, есть немножко другие планы.
1: Паспорт менять, конечно, это время нужно.
2: Ну, да, как бы, это тоже.
0: Тем более, а без паспорта это как билеты на поезд купишь.
1: Кстати, получается так.
0: Все.
2: Вот. Но много творчества, безусловно. И еще я запускаю серию подкастов.
0: О,
2: я не знаю, вы слышали об этом, ребят, нет?
0: Ничего себе.
2: Вот, расскажу немножко, да.
1: Там есть... с видео будет или аудио?
2: Да,
1: просто?
2: Да, с видео, да. Мне, на самом деле, вот меня всегда интересовало вообще, как устроен этот мир. И за последние несколько лет огромное количество информации, какой-то вот прям суперклассный, новый, интересный на этот счет появилось. Ну, и за счет того, что есть соцсети, есть там ИИшки и так далее.
1: Да, и Юрий Лоза, и его теория.
2: Вот, и я решила, что это та тема, на которую я могу говорить вообще бесконечно. Мне интересно, у меня есть большое количество вопросов, и я вижу, что... А у моей аудитории в том числе есть большое количество тоже вопросов. И прям вот оно, не знаю, созрело. Есть еще, конечно, тот опыт, который я пережила тоже там за последние несколько лет. И мне хочется чем-то поделиться, мне хочется определенные вещи обсудить. И я выбрала вот гостей, где-то 10, наверное, подкастов будет. Я хочу поговорить.
1: Ну, конкретно. Ну, устройство мира,
0: что-то
1: типа,
0: про науку, там, Семихатов в гостях будет, Сурдин.
2: Ну, там, на самом деле, там вообще про человека.
0: Ага.
2: Конечно же, там о женском мы поговорим. Затронем тему отношений. Поговорим о кризисах. Ну, то есть, вообще, на самом деле, отправная точка это, наверное, кризис, потому что...
0: Кризис 2008 года, да, когда все...
2: Но это больше про личный кризис, потому что, ну, я тоже не раз переживала эту историю, и мне кажется, кризис — это всегда точка роста.
0: Да.
2: И вот отсюда, наверное, мне хочется начать.
0: Потому что неважно, сколько раз ты падал, важно, сколько поднимался.
2: Да.
0: Ну, короче, это больше будет про такую, про психологию, про устройство мира.
2: Ну, разные выпуски. Просто каждый выпуск будет на свою тему.
0: Угу.
2: Поэтому я уверена, что каждый найдет что-то для себя.
0: Ну, спойлерни какого-нибудь гостя одного,
1: да,
0: хотя бы.
1: Чтобы мы...
2: Ну,
0: а где хотя бы это все смотреть?
1: Ну, да.
2: Смотреть на моем канале. Да. Я все вообще...
1: На моем канале.
2: Все...
1: А вот и
2: Ну, все мои официальные, естественно, соцсети будут об этом пестрить, ага, поэтому что-то... вы не пропустите.
0: Ну, тогда ждем все, будем жестко просвещаться.
2: А потом жду вашего фидбэка, ребят.
0: Обязательно.
2: Поделитесь, ладно?
0: Обзор снимем даже. Можно на стриме посмотреть.
2: Давай.
1: Я представляю, Нюша реально сидит, там темнота.
0: Ну, конечно.
1: Микрофон и шур. И он сегодня у меня в гостях.
2: А почему темнота? Мы хотим сделать что-то
0: типа светлое. Ну, ладно, сегодня мы будем разговаривать.
2: У вас ассоциация, да?
1: Да, классический, да.
5: Ну что? Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
7: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
2: 18+.
3: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
1: На Муз-ТВ новое радио.

0: разных музыкальных событий.
1: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
1: Музыкальные скоростя.
0: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
1: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
3: Новое радио. Так, я не нашел здесь у нас треки Розенбаума, но я нашел трек, который, наверное, понравится. Кириллу точно понравится, мое-то, скорее всего, тоже.
4: А
3: потому
4: Нюша?
3: Что и, ну и Нюша. Ну, Нюша Масега пела уже, так что...
4: Все.
3: Для Нюши уже песня была. Учитывая истории, которые нам Майот рассказывал в прошлый приход, наверное, и такая песня ему тоже понравится.
4: Да включите ему микрофон. Понимаешь, он молодой артист, не настолько же. На КПП не пропустили, сказали отдельно заходить тут.
3: Смотрите, давайте, кто первый отгадает. Ну, Кирилл, понятно, с первой секунды.
5: С одной ноты?
3: Да, Кирилл, понятно, с первой секунды, но вот отгадает ли Майот?
5: Нет.
4: Да, тут
5: нет.
4: Без шансов. Ну ты че? Нет. Это же...
6: Что-то знакомое.
4: Да вы что?
6: Все,
5: вот теперь да.
4: Мне 6 секунд вам
5: понадобилось больше времени. Да, сори. Конечно.

0: что, Кирилл?
1: Я счастлив.
0: Мое тоже бы подпевал. Я
1: конечно,
0: видел.
1: Дожди, конечно.
0: Дожди.
2: Единственная нормальная песня за утро, кроме песен, ребят.
0: Конечно.
2: О, Господи! О, Господи!
3: Оговорочка.
0: Конечно.
1: Я про время любить.
0: Ну, подожди, я час назад играл «Сладкий вкус малины». У тебя какие-то вопросы?
1: Это Сергей Лазарев, да, тоже забыл.
0: Извини меня, да.
1: Сергей Лазарев, он всегда. При любой погоде. Итак, мы, значит, обсудили сегодня, для тех, кто опоздал, то, что у ребят совместная песня.
0: Да.
1: Во-вторых, значит, у Майота концерт.
0: Как удивительно.
1: 6 ноября. Да, удивительно, что артист еще и концерт дает. Удивительно.
3: Да.
1: 6 ноября в Москве у него. Сами там в интернете посмотрите.
3: Да, да. Клуб Тау. И 8 Питер Клуб Саунд. Ребята, о, я вас всех жду. Плюс-минус всегда начало там в 8
0: клуб
3: часов.
0: Сауна.
3: Но там уже посмотрите по обстановке.
1: Клуб Сауна.
3: Клуб Сауна, баня.
0: Клуб Сауна — это где мы выступаем.
1: Да, ему организаторы что-то сказали, саун. А он дальше не дослушал, а он в итоге в сауне с мужиками.
0: Ну, кстати говоря, вот, Майот, если бы к тебе подошел кто-то богатый и сказал, вот тебе много денег, у нас корпоратив в сауне.
1: 2 миллиона рублей споешь в сауне.
0: Нет, за 2 миллиона ты что, там больше суммы.
1: 500 тысяч.
0: Да.
3: Ну, плюс, но... плюс парение индивидуальное от парильщика.
0: О,
3: тогда,
0: конечно,
3: тогда,
0: конечно. Да, тогда, ну, как бы, а нет, а выступать, ну, как бы ты такой выступал, там мужики эти сидят, и ты в трусах такой в этом.
1: Что, в трусах? Полотенце.
3: Не, полотенце, да.
0: Полотенце.
3: Полотенце специально. И шапочка
4: простыночка.
3: Вот эта.
1: Да,
4: панка.
1: Да, простыночка, конечно.
0: Простыночка. И там сидит, как раз Нюша день рождения празднует. Вот.
3: Это я у нее выступаю как раз.
1: Значит, у Нюши, между прочим, подкаст скоро выходит.
0: Отмывает именно.
1: Скажи, Нюш, хоть когда? Ну, в этом году.
4: Ну, конечно, да. Да вот, я надеюсь, что в течение месяца.
1: Ну, правда, ага, интересно.
4: Да.
1: Действительно, посмотреть, ты же, получается, в роли интервьюера будешь.
4: Да, это, да, не, согласна. Не для меня это, правда, новая такая роль. Вот, но мне очень хочется, я давно прям об этом и думала, размышляла. Но это все, конечно, параллельно с творчеством. Вообще, мы не забываем про музыку ни в коем случае. То есть нет такого, что я ушла в подкасты.
0: Да, в подкасты.
4: Вот, поэтому новая музыка тоже будет. Ага. И у нас, кстати, с Майотом сейчас выйдет муд-видео. Прям вот на днях. Так что ожидайте, это тоже будет.
0: Муд-видео от клипа в чем отличие? Типа просто чуть меньше старались.
4: Прям вот на днях. Так что ожидайте, это тоже будет.
0: Муд-видео от клипа в чем отличие? Типа просто чуть меньше старались.

0: есть просто иногда сюжетная линия, там режиссерские какие-то решения, а мут-видео это как бы больше визуализировать музыку.
1: Состояние.
0: Как бы, да, состояние передать. Чувственное. Вот да, да. Оно поэтому мут называется видео, как бы настроение передать.
2: Знаете, вы там какую-то задумку вкладываете, там стараетесь, свет выставляете, а у людей в маникюрном салоне без звука это все играет.
3: Да, да, да. На канале Music Box.
1: Ну нет.
0: Или где-то в шаурмечной так без звука.
1: А кому надо, потом зайдет и посмотрит отдельно.
3: Вот, и посмотрит еще подкаст, а кому очень надо, сходит на концерт.
0: Конечно, да. Конечно.
3: У нас были Нюша и Майот сегодня в гостях. Спасибо, ребят, вам, что ребят. Пришли.
1: И вам
3: было
1: спасибо,
3: весело.
1: Ребят.
3: Приходите
1: всегда
3: еще.
1: Всегда рад приходить к вам.
3: Да.
1: Хорошего дня.
3: До свидания.
4: Реклама.

0: залетай.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Хей, народ! В Регино!

Только 10 и 11 октября Регинас открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: В Магнитогорске час дня.
2: Новое радио.
3: Прекрасное, красивое, солнечное утро случилось на новом радио. Спасибо за это шоу 1+1. Примерно в том же ритме и темпе продолжу далее я, Вадим Данилин. А там как получится. Океана суперхитов, суперновинок заряжены. Осталось зарядить тебя. Дальнему Востоку уже доброго вечера. Раскладывайте его поудобнее и поехали.

влюблю. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Шикарно, красиво, лирика на долгие времена, наверное, в эфире нового. Ну, сначала «Люблю, не могу», все песни и каждая о тебе останется в моей голове и все прочее. А потом статистика, которая говорит, оказывается, о том, что 25% россиян, почти 25% россиян скрывают от своего партнера часть своих доходов. Тенденция такая. Чем больше зарабатывает человек, тем больше он склонен к такой скрытности. Ну, а 37% опрошенных в принципе не говорят партнеру, сколько они получают. Ну, правильно. Меньше знаешь, крепче спишь. Горе от ума, еще много всяких поговорок можно придумать, но не об этом сейчас речь. Знаешь, 25% россиян скрывают от своего партнера часть доходов. 0% осуждения, 100% понимания.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Хей, народ! В регистре!

Только 10 и 11 октября Регинос открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг

0: залетай.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
3: Смените городскую суету и бесконечные пробки на золотую осень в парк-отеле «Березки». Всего 30 минут пути, и вас встречают хрустальная гладь озера Банное, чистейший воздух, уютные номера, спа-комплекс и отличная кухня. Проведите эти выходные с максимальным комфортом. Успейте занять лучшие даты сезона. Парк-отель «Березки», 8-927-938-2003.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Новое радио.

0: Ивановым.
1: Всем привет, это Даня Нилетто. Слушайте прямо сейчас мою новую свежую песню «Ментоловая». Песня либо про машину, либо про девушку. Решать вам прямо сейчас на новом радио.

0: Суперновинка от Нилетто Ментоловой в эфире нового. Ну, да, все ближе и ближе время, когда можно будет говорить о любви. Я сейчас имею в виду пятницу. Ну, а пока среда пришла, неделя прошла, поменьше разговоров о работе, побольше о любви, конечно же, будет. Но не сейчас. А для всех, кто ищет работу сейчас, подработку или работу, оказалось, что в России легче всего найти работу в таких сферах, как ритейл, медицина и промышленность. Выяснили тут на одном сайте. В сентябре в этих сферах число предложений о работе значительно превышало число соискателей. Медицина, промышленность и ритейл. Удачи тебе, Мари Краймбери. Иракли не только очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок на новом.
1: Новое радио и Zion Music представляют Мари Краймбери, Филатов и Карас, Сивиль, Артик и Асти, Лирик, Мэри Гу, Нилетто, Эсте, Клава Кока, Акмаль, Татьяна Куртукова, Денис Клявер, Игорь Николаев, 1+1, продюсеры Роман Емельянов и Денис Сатаров.
2: Они уже готовы выставить свои оценки. Ты тоже можешь повлиять на судьбу конкурсантов.
1: С 5 по 9 октября в 18.00. Музыкастинг. Полуфинал. Смотри, слушай, голосуй. Подробности на сайте mus.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
3: Признавайтесь.

0: своей цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
1: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
2: Сладкий вкус малины.
1: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зивер, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
3: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
6: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
8: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
9: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживали те. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
10: 16+.
11: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
12: 18+.
13: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
14: Где суперхиты? У нас в чарте.
15: Стильно.
14: Где суперновинки? У нас в чарте.
15: Занятно.
14: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
15: И немного тревожно.
14: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
15: Чудненько.
14: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
15: Ничего не понятно, но очень интересно.
14: Так кто сегодня в чарте?
15: Терминатор.
14: Узнаешь в пятницу в 17:00.
15: Попробуйте, вдруг прокатит.
14: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
15: Поехали.
14: 16+.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
17: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
19: Новое радио.

0: игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Это Зиверт и ее «Газ», суперхит в эфире «Нового». В одном из недавних интервью, кстати, певицу спросили, кем бы она работала, если бы не начала петь. Все мы знаем, что Юля сначала работала стюардессой в эконом-классе, затем перешла в бизнес-класс частных авиакомпаний. Но нет, Юля ответила, что не стюардессой бы работала, там жесткий график и все прочее. Ей эта работа не понравилась. Но связала бы свою жизнь с дизайном, потому что любит шить. И в детстве делала это под руководством бабушки. Бабушки. Это просто святое что-то бабушке. Люблю свою бабушку. Однако мчим дальше.
2: Реклама.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там, на Стоянске, они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж. Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-300М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.

0: 28Б. Залетай.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд, один ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: В Магнитогорске 2. Новое радио.
6: Оказалось, что у россиян есть уникальная возможность абсолютно свободно по ОМС и бесплатно отдохнуть в психдиспансере. Достаточно взять направление у психиатра и выбрать клинику. А о том, как там хорошо, тебе может рассказать Райт Раун. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к суперхитам, суперновинкам. Вадим Данилин тоже здесь, слежу за...

0: радио.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Такой молодой мод, а вместе это суперхит «Не Бруклин» Бофери Нового. По поводу Бруклина, кстати, для тех, кто не знает, это район Нью-Йорка, а Нью-Йорк был признан лучшим городом мира 2026 этого года. В расчет брали экономику, человеческий капитал, качество жизни, окружающую среду и управление. На втором месте расположился Лондон, на третьем – Париж. Ну, десятку я, там и Гонконг тоже имеется, десятку не буду называть. Москва из списка тысячи городов. Да, взяли тысячу городов, составили рейтинг. Москва заняла 313 место. Я бы, конечно, поспорил с этим по поводу 313 места. Намного, намного выше. Вот так лень на самом деле. Давайте продолжим раскачиваться. Дальнему Востоку отдельный привет. Джонни, Камбулат Минаева, Кельвин Харрис также ожидаются очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок на новом.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит.

0: Обожаю все выходное.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
11: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
10: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

Даже теперь все те, кто носил на руках, каждый, кто не цел, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: шикарный суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» дискотека «Авария кукла» в эфире нового. И суперхит шикарный, и ремикс, который недавно звучал у нас в эфире, тоже шикарный, потому что, ну, ничем не испортить голдовый суперхит. Тем временем ученые нашли аромат, который помогает крепче спать и просыпаться бодрым, если для тебя это необходимо. Масло корня хиноки максимально прокачает твой сон, установили японские исследователи. Не буду вдаваться в подробности, просто достаточно нанести пару капель на ватный диск и оставить в 30 сантиметрах от носа. Стоит недорого, но либо ты покупаешь это недорого на маркетплейсе, либо просто соблюдаешь график сна, и будет тебе счастье. Да. Гаязовы, Михей Джуманджи, крем-сода очень скоро в продолжении эфира.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
6: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
10: «ОККО» представляет.
11: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
12: Простые военные учения.
10: Главный сериал года в «ОККО».
13: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
14: Я про это написать хочу.
10: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в «ОККО». 18+.

0: Крем-сода и хлеб «Плачь на техно» — суперхит на новом. Кстати, мало кто знает, что изначально этот трек исполняла группа «Хлеб». И только после этого «Крем-сода». Кстати, надо послушать будет, как «Хлеб» исполняет этот трек. Несколько минут назад рассказывал тебе про топ-1000 лучших городов мира, где первое место занял Нью-Йорк. Справедливо заметили слушатели, только ли Москва оказалась в списке тысяч? Нет, рассказываю. В этой тысяче российских городов входят также... В тысячи городов входят российские города, такие как Санкт-Петербург, практически все большие города вещания Нового радио, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Томск, Нижний Новгород, Иркутск, Красноярск, Пенза, Саратов, Ярославль, Ульяновск, Пермь, Омск, Самара и еще несколько. Вы можете гордиться, вы вошли в топ-1000 лучших городов мира.
1: Реклама.

0: Залетай.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово. Пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово. Деревня Еремберг.

0: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркс,

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на «Зеленый Лог» 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
2: 20 66 66.
3: Моя игра, моя игра.
4: Это вот это.

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд. Один ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: В Магнитогорске 3.
2: Новые. Власти Таиланда хотят установить туристический сбор в $13 при въезде в страну. Эта норма может заработать в первом квартале следующего года. Это все новости к данной минуте. Не благодари. Еще больше суперхитов, суперновинок. В новом на новом обещаю тебе я, Вадим Данилин. И умолкаю. Минут на 20. Музыка без рекламы далее. Наслаждайся.
3: Выстрелить можно только...

0: Бриана Грейс, Тиесто, Beautiful Places, суперхит в эфире нового. Так, внимание, информация, которая касается абсолютно всех. Пастор Джошуа Млакелла из ЮАР предсказал конец света. Ну и самое главное, конец света наступит уже на следующей неделе, 12-13 октября. 12-13 октября конец света. Так что за серьезные дела можно, в принципе, уже и не браться. 30 минут музыки без рекламы сразу после небольшой рекламы.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечит.

0: 8Б.
1: Залетай.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
5: На свете есть много полезных вещей, таких как контейнер для овощей. В голове, чтобы в бане было не жарко, для бани нужна специальная шапка. В сети магазинов «Милый дом» контейнеры для овощей от 199 рублей. Шапки для бани в ассортименте от 129 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.
7: Новое радио.
8: Новое радио.

0: Это Callum Scott со своим суперхитом «Stay» в эфире «Нового». Ну и в продолжении темы, наверное, зумеры, оказывается, молодое поколение, для тех, кто не разбирается в этой терминологии, зумеры выбирают таро вместо психотерапии. Неопределенность в мире достигла такого пика, что индустрия гаданий стала бизнесом с выручкой почти в 2,5 миллиарда долларов. Для понимания масштабов, последние 5 лет рынок растет на почти 6% в год. Почти половина людей от 18 до 50 лет хотя бы раз в год заглядывают в гороскоп или к астрологу. Ну, в основном проверить, как там с любовью, удачей или деньгами. Чаще всего просят совета по отношениям, вопросам карьеры, про деньги и беременность. 57% зумеров признали, что тянутся к духовности ради ощущения контроля над будущим. А что греха таить? Я тоже ходил. Я не буду врать, я тоже ходил на таро гадать. Да, давно это было, лет 10, наверное, назад. Кстати, всю правду сказали, да.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 7, плюс 9 градусов. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Позвольте себе настоящую осеннюю перезагрузку на берегу озера Банное. В парк отеля «Березки» вас ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейне, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8 927 938 2003.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатые...
3: 03.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатые истории и культура и отличные...

0: элитным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.

0: Залетай.
1: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
2: Привет всем, это Сергей Лазарев.
3: С вами Тима Белорусских.
4: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
5: Это Звонкий.
6: С тобой Даня Нилетто.
7: Новое.
8: Всем привет, это Мэри Гу.
9: С вами Джонни.
10: Меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
12: С вами Полина Гагарина.
13: Всем привет от группы Пицца.
14: Слушай.
1: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Сбербанк 18+.
0: В Магнитогорске 4.
3: Новое радио.
4: Очередную вакансию мечты обнаружил на просторах интернета. Но расскажу о ней минут через 20. Дождись. Тем более, что все эти 20 минут в эфире нового радио нон-стопом суперхиты, суперновинки и без рекламы. Так что проходи, ложись. Здравствуй. Вадим Данилин с тобой здесь.

0: научилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце.

0: Major Lazer со своим суперхитом «Lean On» в эфире нового, как обещал, «Вакансия мечты». Рассказываю про нее прямо сейчас. Ну, ты знаешь, после вчерашнего опроса 200 тысяч зарабатываешь ты или нет, и всего прочего, в наших мессенджерах больше 3000 человек проголосовало, 80% зарабатывают меньше 200 тысяч среди слушателей. И о том, сколько вы вообще зарабатываете, ну, как бы это уже не «Вакансия мечты», потому что, ну, зарплатка такая себе. Но, с другой стороны, судить себе. Короче, смотри, 140 тысяч рублей готовы платить швеям в России из-за острого дефицита кадров. Сейчас в стране открыто около 2000 вакансий, а работодатели все активнее конкурируют за специалистов, выяснили эксперты. 140 тысяч рублей швеям.
1: Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал-профиль-М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
4: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент». «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5.5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Новое радио.

0: Коста Лакоста, а ты говоришь, суперхит на новом, еще одна рабочая новость. Буквально на днях мы обсуждали и выясняли, какие профессии искусственный интеллект не сможет заменить, и пришли к выводу, как оказалось, неправильному выводу. Китайцы, например, напоминаю, уже изобрели робота-сварщика, который легко заменяет человека, даже более профессионально. И подоспела новость для бариста и про-бариста. Там же в Китае разработали робота, который готовит 202 чашки кофе за час. 202 чашки кофе за час. Какой бариста сможет с ним сравниться? Бариста, напряглись.
1: Реклама.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед. Вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50», комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
6: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
13: Топ покупок месяца.
14: Амода C5. Добавить стиля.
15: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
16: Амода C7. Собрать все взгляды.
17: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
19: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
20: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
21: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Маригу. Суперхит «Не ревнуй» в эфире нового. Один из немногочисленных суперхитов, который я лично за эфиром очень громко пою. Но не об этом. Сейчас речь, снова новости из Китая. Подоспели на этот раз тамошние клерки. Раскрыли секрет, как работать по 12 часов в день и не умереть. И только в последнюю секунду перед выходом в эфир решил не рассказывать тебе этот лайфхак. Не подумай ничего дурного. Я просто не хочу, чтобы ты работал по 12 часов и рано умер. Да, живи долго, живи счастливо, живи в достатке и всегда улыбайся. Скоро продолжим.
1: Реклама.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

залітай. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатые истории и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Хей, народ! В Регинос автоярмарка идет!
1: Travel.ru. Египет, где все начинается.
2: Хей, народ! В Регинос!

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: В Магнитогорске 5.
5: Новое радио. До третьего полуфинала музыкастинга осталось всего 3 часа. Очередного победителя начнут выбирать в прямом эфире в 6 вечера. И ты принимаешь в этом самое активное участие своим голосованием. Пока же напоминаю, экватор недели мы благополучно пережили, так что начинаем расслабляться, но понемногу. Вадим Данилин тут. Привет.

ночью только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Это Зиверт и ее край, суперхит в эфире нового. Дело близится к пятнице. Экватор благополучный, еще раз напоминаю, мы пережили, поэтому, наверное, давай начнем понемногу говорить все-таки о любви. Дело в том, что подоспела новость о том, все-таки, наконец-таки посчитали ученые, каков процент женщин, которые делают первый шаг в знакомстве. И оказалось, вот сейчас тебе дословно это все сейчас прочитаю, где это. Статистика показывает парадоксальный результат. Несмотря на то, что женщины первыми делают шаг значительно реже, а это примерно 10% от всех женщин. То есть каждая десятая только знакомится первой. А пары, где женщина проявила инициативу, особенно в онлайн-знакомствах и так далее, демонстрируют более высокую успешность на начальных этапах общения и быстрее переходят к долговременным отношениям. То есть пары, где девушка сделала первый шаг, они более крепкие. Вот я сегодня хотел как раз немного, так знаешь, поверхностно поговорить на эту тему, заодно замутить голосование. Смотри, женщина знакомится первой. Это норм или стрём? Во-первых, это голосование в нашем мессенджере «Новое радио». Зайди, пожалуйста, проголосуй. Для тебя, женщина, там и по мужчинам, и по женщинам отдельно будет. Для тебя, когда женщина делает первый шаг знакомства, знакомится первой, это норм или стрём все-таки? Вот, да. И новость выложил, и голосование выложил. Зайди, я хочу знать результаты всех, голоса всех слушателей. Вот, поэтому давайте, зайдите. И наш канал «Новое радио» во ВКонтакте тоже сейчас там голосование проведу. И хочу почитать ваши истории. Девочки, которые делали первый шаг. Чем это все закончилось? Расскажите, пожалуйста. Ну, очень интересно.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: залетай.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 45 26 02. 45 26 02.
6: Yes,

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Да простят меня фанаты и поклонники Hotel California Night, суперхит на новом, но хочется вставить 5 копеек в тему, которую я обозначил. Да, кстати, как нишево подкатить к парню, нишево, то есть очень оригинально, не так, как это делают другие, также в нашем мессенджере имеется, зайди, почитай. Ну, кстати, ржачно получилось, да. По знакам зодиака, там, кому как можно подкатить. Зайди, посмотри, в нашем мессенджере, в нашей группе ВКонтакте, но в радио. Опять-таки, я напоминаю, женщина знакомится первой. Это норма ли стрём по полу? Я решил закатить вот такое вот голосование, опрос, норма ли стрём. И мне очень нравится сообщение. Юля пишет, можно брать все в свои руки, а дальше замедлиться и дать волю проявить себя мужчине. Юля, мудрая ты женщина, мудрая. Я первый сделал шаг к знакомству, 17 лет в браке. Настя пишет, я сделала первый шаг, ему уже 11 лет вместе. Я первый шаг сама сделала. Полина пишет, никогда не делала первый шаг, мы не знаем, что это такое. Таня пишет, так и останешься одна. Всегда я первой знакомлюсь и пристаю. Удивляют вечные истории подружек, как с ними знакомиться. Мы шли буквально вдвоем с ней, и мужчина к подруге подходит и говорит, типа, ты богиня, дай номер. И я. Смайлики какие-то. Со мной никто не познакомился. Была инициатором знакомства. В итоге 20 лет вместе. Любовь. Шикарно. Поздравляю. Еще сообщение. Все приходится делать самой. Мужики-бояки. Пока сама не утащишь замуж, так в девках и будешь сидеть. Ирина, вот правда. Это правда. Знакомиться. Женщина знакомится первой. В норм или стрём. Зайди, проголосуй. Важен каждый голос. Потренируйтесь. Вам вечером еще голосовать за полуфиналиста. Поэтому прямо сейчас зайди в мессенджер, зайди в группу, но в радио ВКонтакте. Проголосуй, как ты считаешь. Я пока голосовать не буду. Я потом в прямом эфире проголосую, чтобы посмотреть на результаты. Ну и еще раз напоминаю про нишевые подкаты к парню. А вот, кстати, мне понравилось очень про Овна. Закат видел? Для тебя закатило. Ну, если бы мне так, ко мне так подкатили, я бы просто вот взял в охапку эту даму и просто умчал в лес, волосы назад. Спасибо вселенной, да.

0: улетай. В эфире нового романтика. Романтика в ваших комментариях. Сейчас сижу за эфиром, ржу. А женщина знакомится первая. Это норм или стрём? Все-таки ваши истории читаю. Давайте я анонимно буду. Я не хочу к именам обращаться. Девушки читаю. Я написала ему на сайте знакомств. Он не отвечал. Пришлось найти его в ВК и наехать там, почему не отвечает на первое сообщение. В итоге поженились. Так, дальше еще что интересного. Дочке 22 года, пришла в спортзал, понравился, и там один молодой человек. Уходя домой, оставила у админа свой ник и просила ему передать, чтобы ей написал. Я немного офигела, конечно, на фразу, что это ненормально. Она мне ответила: а с чего ты это взяла? Ты живешь вашими дореволюционными понятиями. Сейчас они встречаются. Вау! Я еще один раз в метро сказала мужчине почти на ухо, что у него классная попа. Только глаза были по 5 копеек, за мной на станции не вышел. Всегда моя инициатива. В итоге было 2 брака, и сейчас отношения тоже по моей инициативе. 5 месяцев, полет нормальный. Жена 15 лет назад сунула записку с номером телефона, живем уже 15 лет. Шикарная история, продолжайте, ребят. Наш мессенджер «Новое радио», там голосование, кстати, продолжается. И мужики могут зайти проголосовать, и девочки могут пройти проголосовать. Норм или стрём, когда девушка знакомится первой? Там мужик один написал: мужик должен оставаться мужиком во всем. Ну, я не знаю. Зайдите, проголосуйте. Если есть какие-то интересные истории, расскажите, когда вы, девочки, делали первый шаг. С удовольствием все зачитаю в эфире. Но это так интересно, согласись.
1: Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание. Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров. С 5 по 9 октября полуфиналы. 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового. Подробности на сайте muz.newradio.ru. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зивер, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживали те. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: счастливых. Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.
2: Этой осенью Анна Перешильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
3: 18+.
4: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал «Точка-банк». Принятно всем клиентам.
5: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. «Точка-банк».
6: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на «Точка.ком». 18+.

0: музыкалист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
2: Признавайтесь, у вас

0: по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
1: Новое радио.

0: подкаста «Осень суперхит» на новом. Далее должна была петь Бервульф, но я решил, что я лучше почитаю ваши комментарии. Шикарно красивые комментарии на тему «Женщина знакомится первой». Это «Норм или стрём». Голосование продолжается. Мужики, девочки, заходите, проголосуйте. Мессенджер, «Новое радио», самый большой в мире среди всех радиостанций. Наша группа ВКонтакте «Новое радио». А пока почитаю ваши комментарии, как девочки знакомились первой. Есть голосовое сообщение, прекрасно понимаю. Лиль, спасибо огромное, что написала. Я сейчас прям поставлю голосовое в эфире. Понимаю, что ты за рулем, значит, слушаем внимательно.
1: Привет, «Новое радио». Не могу писать. Еду за рулем. Очень интересная у вас тема. Скажу так, что я знакомилась несколько раз и была очень довольна этому знакомству. Ничего стрёмного нет в том, чтобы просто начать знакомиться с парнями.
0: Да вот я тоже соглашусь, что ничего стрёмного такого нет, что в том, чтобы знакомиться с парнями и делать первый шаг. Лиль, спасибо огромное за коммент. Познакомилась с мужем 15 лет назад по Аське. Кто-то помнит эту социальную сеть, пишет девушка. Я ему написала: ой, привет, привет, привет, ты терял велосипед? Он мне ответил. Причем его фото я не видела, писала вслепую, куда попаду. Так начали переписываться, потом он ко мне в город приехал. Учились в одном учебном заведении на разных курсах, все ходили... Это другое сообщение. Учились в одном учебном заведении на разных курсах, все ходили смотреть на меня, но на этом все. Нашла в ВК, написала, позвала гулять. 10 лет вместе. Как-то в социальных сетях мне написала девушка для знакомства. Она хотела секса, а у меня были другие ценности. На тот момент еще не спал с девушками, нам было по 20 лет. Через 3 месяца расстались. А моя жена в далеком 2011 году первой написала мне Ваське. А это не вот ее сообщение, я только что прочитал, парень. Моя жена в далеком 2011 году первой написала мне Ваське. С ее слов, просто забила в поиске имя, которое ей нравится, Михаил. Еще говорила, что ей нравится имя Сергей, а тут комбо сразу Михаил, да еще и Сергеев. Получается, первая написала мне, завязалось общение, первое свидание и так далее. Нынче отмечаем 15 лет совместной жизни. Офигеть, ребята, поздравляю. На тимбилдинге у меня случилось помутнение рассудка, и я поцеловала друга, коллегу. 15 лет вместе. Трое детей, душа в душу. Во, во, девчата, мотайте на ус. Вот, далее еще. Сидели с подругами в кафе, понравились парни. А вы, кстати, можете... Девчат, если вы знакомились первые, удачно, неудачно, позвоните мне, я могу принять телефонный звонок. Есть время еще принять телефонный звонок. 8-495-232-1632. 232-1632, код Москвы, 8-495. Пока девчата звоните, кто первые знакомились. Что из этого вышло или не вышло. Сидели с подругами в кафе, понравились парни, посмотрели, что пьют, и заказали им то же самое. И вот уже 20 лет в браке с одним из них, счастливы двое взрослых детей. Какие интересные... И вы знаете, из огромного количества комментариев, которые сейчас пришли в мессенджер, только одно было негативного плана, в том плане, что... Ну вот я захотел познакомиться, а в результате облом случился. Все остальные со счастливым концом. Как это красиво сейчас прозвучало. 8. Алло, привет.
2: Алло.
0: Да, здравствуй, красавица.
2: Здравствуйте.
0: А ты уже в прямом эфире. Меня Вадим зовут, а тебя?
2: А меня зовут Наталья.
0: Да, Наталья. Ты первая делала шаг в знакомстве?
2: А вообще нет, я хотела бы про своих родителей рассказать. Моя мама познакомилась с папой, была военным. Он был военным, на танцах она подошла сама, пригласила его. Месяц просвечались и женились, и получается у них 49 лет как вместе.
0: Нифига себе.
2: То есть она первая проявила инициативу, скажем так.
0: А ты почему не проявляешь ни разу?
2: Ну, я тоже проявила, познакомилась на сайте знакомств и уже как 7 лет вместе.
0: А, точно? Серьезно? Нифига, поздравляю. Ну, это... Серьезно, да. Вот скажи честно, вот по-женски, сыкотно было, нет?
2: Нет, не сыкотно. Я тогда развелась, как бы, и хотелось каких-то новых ощущений.
0: Получила. И получила на 7 лет ощущений. Спасибо огромное.
2: Ну, да.
0: Шикарно. Спасибо огромное за звонок. 8-495-232-16. Но звонки уже не могу принимать, потому что время уже цигель-цигель-алю. Но есть мессенджер наш. Напишите сообщение, девчат. Если вы делали первый шаг, напишите, как это произошло. Что из этого вышло. И там же голосование. Женщина знакомится первой, это «Норм или стрём». И также нишевые знакомства для девочек, чтобы подкатить, оригинально подкатить к мужикам. Тоже можете по знакам зодиака это все прочитать. Заходите.
3: Новое. Реклама.
4: Реклама.

0: Залетай.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Куда сбежать всей семьей на осенние выходные? Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» – это велопрогулки среди золотых берез, подвижные игры на свежем воздухе, крытый бассейн со спа-комплексом, а после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8-927-938-2003.
7: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
8: Застройщик ООО «СЗ Трест М-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Нужно?
0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Нужна надежная крыша?

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: В Магнитогорске 6. Новое радио.
3: До старта третьего полуфинала музыкастинга остается 2 часа. Время еще есть. Есть обсудить тему. Немного продолжу читать в этом часе ваши комментарии. По теме «Женщины знакомятся первой» — это норма или стрём? Голосование продолжается в нашем мессенджере. Заходи, проголосуй обязательно. Важен каждый голос, да. Голосование и нишевые подкаты к мужчинам от женщин также имеются.

0: градусы на ресницах открыли новый музыкальный альбом. Несколько сообщений прочитаю. Женщина знакомится первой, норма ли стрём, голосование продолжается. И истории, когда девочки знакомились первыми. А мы с мужем так и познакомились. Очень он мне запал в душу. Я ей написала: счастливо жената, 17 лет. Моя лучшая подруга приехала в сервис на ТО, и ей понравился там сотрудник. Она первая с ним познакомилась, сейчас в браке уже 7 лет. Ну, не знакомилась, но было у нас с подругами что-то типа хобби. Нам было лет по 16, мы подбегали на улице к рандомному парню и целовали в щеку и убегали. За того, кто догнал, вышла впоследствии замуж. Нифига себе, какое гадание. Кто побежит за мной, тот мой муж будет, да? Да. Познакомилась с будущим мужем, когда подруга сказала, что красивый мужик. Поспорили, что будет со мной. Мы уже 16 лет вместе, с подругой перестали общаться почему-то. Очень странно почему. Это отдельная тема для разговора, кстати, куда деваются подруги. Знакомиться с девушкой первой стрём. Но сама сделала первый шаг один раз. Учились в универе в одной группе, в одной общаге жили, дружили как друзья, готовились к парам вместе, ходили на ужин. За неделю до диплома поняла, что такой добрый и хозяйственный мне нужен самой. Чмокнула в щечку, когда смотрели фильм, он не растерялся. А теперь позади 12 лет семейной жизни и две дочки.
1: Красота-то какая!
0: Скупая слеза прокатилась по небритой щеке сейчас у меня. Женщина может сделать первый шаг так, что мужчина будет думать, что это его инициатива. Сама так делала 11 лет в браке. 20 лет назад на пачке сигарет написала свой номер телефона, пачку потерял, но меня нашел. 20 лет вместе. Сама сделала первый шаг. В счастливом браке 26 лет, две дочки. А еще сообщение. Я всю жизнь думала, что знакомиться с самой стрёмно, и была не права. А вот невестка подошла к сыну в клубе сама. Он не разглядел ее сразу. Так она умничка, еще раз подошла, и сейчас уже живут 6 лет счастливо. Девушка сделала комплимент красоте моих пальцев. Было неожиданно, но приятно. 3 года встречаемся втихаря. Я на свадьбе у друзей приметила музыканта-саксофониста, подмигивала ему, и он спустился ко мне на медленный танец. Потом оставил номер, признался, что он мой номер пробивал. Ну что, уже 3 года вместе, предложение сделал. Девки, какие вы все-таки счастливые, а?

0: С Денис Фёрст, Sweet Summer Nights в эфире Нова. Пару сообщений прочитаю по теме «Женщина делает первый шаг, это норма или стрём?». Голосование продолжается в нашем мессенджере. А пока сообщение от Натальи. Увидела его в окно на работе, он шел в рабочих вещах по двору. Говорю, ой, какой красивый мальчик. А моя напарница постучала в окно. Он повернулся, она его позвала. Зашел в кабинет, такой серьезный, говорит, вы меня звали? Напарница говорит, показывай на меня. Она звала. Мне деваться было некуда, по приколу сказала, ты такой красивый, завтра будет 33 года совместной жизни. 33 года. Просто в окно сказала человеку, что он симпатичный. Вот девчонки, молодцы, берут быка за рога. А шрамы остаются. А где еще сообщение-то было? Арсен, мы сегодня говорим... Что-то я не выбрал больше сообщения. Там есть сообщение. Зайди, проголосуй, пожалуйста. Наш мессенджер, наша группа ВКонтакте, Новое радио. Как ты относишься к тому, что девушка делает первый шаг? Очень интересно.
1: В выходные Новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: Реклама. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-602.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

печали, громко чайки, и не сужаем, обречала, бьются в волны, как на чайке, и нас с тобой, они качали.

0: от Гаязова «Выбираю море», суперхит на новом. Ну и в продолжении темы важная информация для всех, кто худеет сейчас. Британские ученые опровергли миф о вреде диетической газировки при похудении. Согласно результатам двухлетнего исследования с участием почти 500 человек, напитки с сахарозаменителями не провоцируют набор веса и не усиливают аппетит. За время эксперимента добровольцы, которые употребляли диетическую газированную воду, сбросили в среднем 4,8 килограмма, в то время как участники, которые пили обычную воду, потеряли 3,7 килограмма. То есть кола Zero для похудения, она не заменяет воду, напоминаю просто. При этом эксперты подчеркивают, что разница в результатах минимальна, а газировка не является полноценной заменой чистой питьевой воде. Чрезмерное потребление таких напитков по-прежнему разрушает зубную эмаль из-за высокого содержания кислот, но для разнообразия почему нет? Ну, во всяком случае, посоветуйся со специалистами. Скоро продолжим.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рэй Браун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
2: ОККО представляет.
3: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
4: Простые военные учения.
5: Главный сериал года в ОККО.
6: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
7: Я про это написать хочу.
5: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
1: Где суперхиты? У нас в чарте.
8: Стильно.
1: Где суперновинки? У нас в чарте.
8: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
8: И немного тревожно.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
8: Ничего не понятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
8: Терминатор.
1: Узнаешь в пятницу в 17:00.
8: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Поехали.
1: 16+.
9: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже.
1: 16+.
5: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
1: 16+.

0: Берите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
2: 18+.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
4: Сладкий вкус малины.
3: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Так, коллеги, по-быстрому распрощаюсь с каждым из вас с пожеланиями доброго вечера, теплого и обязательно с отоплением. Если тебе это нужно, конечно. А то здесь сегодня прочитал среди остальных новостей, что не везде отопление дали. Короче, если холодно, ну, во-первых, одевайся теплее, во-вторых, согревайся с помощью суперхитов, суперновинок нового радио. Уже через час с небольшим. Третий полуфинал музыкастинга. 5 претендентов. Твой голос очень важен для нас, и не только для нас, но и для участников тоже, которые будут трястись за эфиром. Будут выступать и трястись, так что не забудь проголосовать сегодня за понравившуюся песню. В конце концов, эта песня, песня-победитель, будет звучать у нас в эфире. Тебе эту песню слушать. Поэтому ты уж постарайся выбрать самую лучшую из 5. Третий полуфинал случится ровно в 18 ООО по Москве. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял. До завтра.
1: Реклама.

0: залетай.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
3: Моя игра, моя игра.
4: Это вот это.

0: реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: В Магнитогорске 8 вечера. Новое радио.

0: Новое радио. Лейбл Zion Music представляют Музыкастинг. Полуфинал.
1: Всем привет, меня зовут Роман Емельянов, и суперхиты, суперновинки в эфире Нового Радио, но сегодня будут преобладать суперновинки, песни которых вы точно нифига нигде никогда не слышали, потому что они вообще впервые прозвучат на нашем полуфинале музыкастинга, третьем по счету в полуфинале, а сам музыкастинг у нас уже девятый. Я, как всегда, вначале просто обязан рассказать все и обо всем, прежде чем представлю невероятных, красивых, сексуальных и музыкально образованных людей, которые собрались здесь в студии для того, чтобы вместе с вами жюрить наш конкурс. Напоминаю, что, дорогие друзья, вы нас слушаете на Новом Радио, смотрите благодаря эксклюзивной поддержке ВК-видео. И в нашем сообществе ВКонтакте вы можете оставлять комментарии и обязательно в конце, когда уже выступят все пять полуфиналистов сегодняшних, мы дадим вам паузу для того, чтобы вы приняли решение и отдали голос одному из участников. Кто наберет больше всех, тот получит самый первый плюс самый первый балл от нашей аудитории. Что же такое музыкастинг? Музыкастинг — это конкурс, куда тысячи людей ежегодно присылают свои работы. Это все авторский материал. Либо это какие-то приобретенные песни, либо созданные с кем-то там в содружестве, в группе, либо люди их сами написали, артисты и артистки. Это очень важный момент, важный аспект, потому что именно эта песня. Мы не просто там выбираем хорошего вокалиста, красивого какого-нибудь артиста, образ. Нет, все в целом смотрим и думаем, вот эта самая песня в исполнении этого самого артиста может быть в эфире Нового Радио или нет? Может получить все плюшки от наших партнеров или нет? Это очень важно. Поэтому эти песни по условиям нашего конкурса не должны быть зарелижены, не должны нигде быть засвечены. Кто у нас уже вышел в финал? Финал, я напомню, значит, у нас понедельник по пятницу полуфиналы, пятерочки идут. Из каждого полуфинала только один человек пробивается в финал. Финал в понедельник 18:00, и в нем уже у нас оказались Настя Гладилина с песней «Люблю», и вчера из Токио с песней «Май» пробился, причем, по-моему, историки умалчивают, но Дима Филатов, который
2: из Токики,
1: в общем-то, один из свидетелей.
2: У тебя гитара бряцкая, кстати, сними.
1: Гитара бряцкая, этот звон, понимаете, это колокольчик удачи всем, понимаете, это я если вы включите ВК-видео, вы видите, в чем
3: я сказал, что ты гитарозвон.
1: Гитарозвон, да. Бубенчики, слава богу, звенят еще. Так вот, вчера из Токио получил аж 8 баллов, 8 голосов, и причем совпало мнение и аудитории, и жюри здесь просто в сухую выиграл, такого, по-моему, вообще никогда не было. Что же получит победитель, который определится в понедельник? Все, что нужно для раскрутки молодому начинающему, но перспективному артисту. От Нового Радио ротация трека в эфире Нового Радио и включение в лайнап музыкальных фестивалей радиостанции «Новое Радио Движ», «Супердвиж» в Лужниках, который собрал в последний раз больше 190 тысяч человек. «Zion Music», наши любимые прекрасные партнеры, замечательный лейбл, друзья, которые помогают такому количеству артистов стать суперзвездами, и многих вы из них знаете, наверное, слышали, там, не Лето, Ваня Дмитриенко, Иван Пупкин. Иван Пупкин только начинает еще. Уверен, что с поддержкой Zion Music он станет все-таки суперзвездой, а может, станете и вы. Zion Music предоставляет профессиональную запись, аранжировку и релиз сингла на всех цифровых площадках. Промо и маркетинговую поддержку релиза песни. Мут-видео на выпущенный трек и создание образа артиста совместно с продюсерами лейбла Zion Music. Бурные аплодисменты Zion Music.
2: И за шутку про Пупкина отдельно. Очень плохо.
1: Плохо, да?
2: Катастрофически.
1: Я не готов. Это была импровизация. Все остальное прописано, а не молчать.
2: Я, кстати, помнишь, я за кадром я ему придумал, погонял Роман Емельянов с камнем, я добил еще. Роман Емельянов с камнем в почках.
1: Скам. Ты знаешь, про Ивана Пупкина все-таки получше.
3: Нет, слушай, что-то ты, кстати, прям...
1: Дорогие друзья, давайте...
2: Сейчас дойдет.
1: Перейдем. Не разогрелись пока еще, не разогрелись. Филатов уже третий день в эфире, поэтому можно понять. Да. Раз уж он подал голос, тогда с него и начнем. Это Дима Филатов, Филатов и КРС, группа в полном почти составе. Половины нет, конечно, но главные люди из группы здесь. Леш, КРС, Леш, привет. Ребят, как настроение сегодня? Во-первых, что у тебя с глазом, скажи? Мы сегодня здесь все... Да, тут сейчас эпидемиологи приедут, нас всех закроют. Что у тебя с глазом, скажи? Плюнул тебя кто-то,
2: сглазил? Переиграл. Перенапрягся.
1: Перенаподмигивал кому-то.
2: Играл в «Чумного доктора».
1: Вот, ребят,
3: Это он, помните, шутил про вилку и, видимо, все-таки...
1: Все-таки, да. А вот как шутить надо, все-таки, может быть, покажет нам Саша СТ, который сегодня с нами.
3: Всем здравствуйте.
2: У тебя, кстати,
3: здравствуйте.
2: Глаза в порядке, значит, ты второй вариант выбрал, да?
3: Юморист, ты мой хороший, ты тоже двумя смотришь сейчас.
1: Саш, скажи, пожалуйста, полуфиналистка, которой ты в прямом эфире пообещал помощь в выпуске ее песни, она еще с тобой не связалась?
3: Да я думаю, я посмотрел ее в соцсети, и судя по тому, что она даже себе не зарепостила вот это вот обещание.
1: Настя Гладилина.
3: Настя, да, что я думаю, ей совершенно было это неважно, кто меня только не хотел выпустить. Я еще и Зион-то подумаю. Я посмотрел, как она ведет свою страницу, что у нее все в порядке. И она нам предстала такой маленькой девочкой, мы ее восприняли. Она совершенно четко понимает, да, что она делает. Я свои слова обратно не беру, поэтому если вдруг она захочет выпустить свою песню у меня на лейбле, я с удовольствием это сделаю.
1: Ну, возможно, она все-таки надеется нормально выпуститься
3: на
1: Зионе.
3: Да, на Зионе, конечно.
1: Да. Вполне себе.
3: Но для этого надо победить.
1: Кирилл Лирик снова с нами. Кирилл,
4: вечер добрый.
1: Привет, вечер добрый. Спасибо, что ты пришел. Ну, как вообще у тебя ожидания, настроение? Вот если вот так вот вспомнить вчерашний день, например, там, да?
4: Ну, яркий день был, безусловно.
1: Яркий день. Вот,
4: да.
1: Вот яркий, ты помнишь хоть одну песню?
4: Яркий был. Ну, конечно, до сих пор.
1: Да? Май, да. Май хороший.
4: Да,
1: окей, хорошо, мы на тебя сегодня тоже очень рассчитываем с точки зрения продакшена, с точки зрения профессиональной какой-то экспертизы. Ну и, конечно, вот они, сооснователи того самого легендарного Zion Music, Ира, Денис или Дионисий.
3: Я просто Ира и Морфеус.
1: Я все время путаюсь, потому что Денис иногда бывает Дионисий.
2: Это разные состояния души.
1: То есть ты доктор Джекил, вот и скажите, ребят, ну вот с точки зрения того, что ты уже видел, всех участников, всех полуфиналистов, их было уже 10 человек, возникла идея, что а вот этого все-таки надо там подписать, например.
2: А пока в раздумьях, но я вот уже хочу истоки помочь песню доделать. Считаю, что это прямо должны сделать просто. Вот Сашу даже тоже хочу привлечь.
3: Уже,
2: по музыке допилим. По музыке допилим, и Саша, может, по тексту нам поможет.
1: Но ты. А, ну кстати, да, по тексту из Токио. По тексту надо доделать из Токио.
2: Ну, чуть-чуть, не перчинки, путаете.
1: Перчинки
2: добавить. Накинуть.
1: Не знаю.
2: Немножко
1: не
2: знаю.
1: Шнурочки. Не знаю.
3: Немножко
1: шнурочков добавить.
2: Шнурочки
1: добавить.
2: Ботиночки,
3: шнурочки.
2: Да, вторую половину.
3: А то это мимо-мимо пока.
1: Автор, певица, подруга нового радио. Мэри Гу сегодня с нами. Товарищ. Красивая. Пришла сегодня самая первая. Съела половину кейтеринга.
5: Конечно. Это она? Я за этим и шла.
1: Это она. Вот ты пришел, где бутерброды с икрой? Вот они. Вот бутерброды с икрой. Вот. Ну, мы рады снова тебя видеть. Ты тоже не в первый раз участвуешь у нас в музыкастинге. Ты наверняка, у тебя не было времени следить предыдущие два дня. Или следила ты вообще?
5: Нет, но вы меня заинтриговали своими истоками. Я уже хочу послушать.
1: Ну, истоки мы сегодня слушать не будем, потому что у нас сегодня совершенно новый состав участников. Это очередная пятерочка. И, значит, я еще раз напоминаю, что артисты выступают в живой студии нового радио. Это в обязательном порядке живой вокал. И, соответственно, мы постепенно... Да, забыл сказать, дорогие друзья. Данил Михайлов у нас за пультом, понимаете? Он же тоже... Вот, от него все зависит. Пойдет там вовремя что-нибудь, не пойдет. Реклама запустится, не запустится. Итак, я представляю первого полуфиналиста. Напоминаю еще раз, что все мы голосуем в самом конце нашего шоу, а после его выступления у нас будет время обсудить, понравилось, не понравилось. Зовут его Федя Ерец. Федор Ерец, ему 34 года, он из Светогорска. Федор сварщик по профессии и КМС по боксу, на всякий случай, для тех, кто собирается его критиковать. Но его настоящая любовь — это музыка. Все тексты и мелодии своих треков он пишет сам. Очень хочу однажды услышать свою песню на новом радио. Хочется поработать с профессиональной командой, получить новый опыт и, наконец, записать полноценный трек в настоящей студии, а не у себя в комнате, говорит Федор. Песня называется «Прости», и прямо сейчас мечта сбывается, она звучит на новом радио, а вы еще можете посмотреть выступление артистов в нашей концертной студии, если подключитесь к ВК-видео.
0: Музыкастинг на новом.

0: Музыкастинг на новом.
1: У нас тут целый скандал, интриги, расследования. Да, да, да. Но смотрите, ребят, тут такая история. На самом деле, я сильно ее не раздувал, но как бы оповестить, наверное, обязаны.
2: Ну да.
1: У нас по условиям конкурса песня не должна быть зарелижена, да, как бы это факт. Так получилось, что Филатов зашазамил, и трек зашазамился.
2: Но у меня первый шазам.
1: Но он первый шазам. Да, и нигде там на Яндекс.Музыке нигде ничего нет.
2: Просто обычно, если трек не выпущен, он и не шазамится.
3: Нет,
2: он не просто
3: всегда.
2: не ловится.
3: Бывает, что ловится.
2: Значит,
3: если,
2: тот случай.
3: Если, может быть, он в Ютьюбе выкладывал. То есть он мог не релизить, ну, при этом где-нибудь.
2: Нет, я посмотрел на Яндекс.Музыке.
1: И он мог подхватить, с какого-то рилса.
3: Потому что, знаешь, бывают же, когда, например, там... Котики, кажется, когда в топе висят.
1: Ушки
3: треки,
1: надень на макушку, а то ты не слышишь.
3: Да, что-то, как, они как, не выпущены.
1: Вот, понятно, дорогие друзья. Ну, давайте тогда перейдем к фактическому. Вот видите, смотрите, казалось бы, а мы зря. Вот, нормально все. Переходим к обсуждению, собственно говоря. Дим, ну давай, ты начал эту историю, так давай дальше.
2: Что, понятный образ с гитарой. Такой Лоза 2.0, я не хотел бы говорить, но...
4: Но 3.0, это плоская шутка.
2: Песня хорошая, очень сильно что-то...
1: А вот это неплохо.
2: Очень сильно
1: мне напоминает. Но это уже было, да, где-то? Нет, это прямо вот сейчас родилось?
4: Да.
1: Ребят, вот это хорошо.
2: А я пропустил, подожди. Я пересмотрю потом.
1: Он сказал, что шутка про лозу плоская.
2: Отлично, сейчас было хорошо, да.
1: Это смешно.
2: Да, это смешно. Видишь, сейчас до всех дойдет.
5: Шутка оживила...
4: Да, да.
5: Для наушников.
2: Короче, позитивное впечатление. Вот обычно хочется
4: серьезно?
2: Сразу там. Да, у меня, да.
4: Мне кажется, вы...
2: Ну, очень похоже на что? То ли на Земфиру, то ли
4: что?
2: Вот ты сейчас
3: да
2: перебирал.
3: Нет, нет,
4: да
3: на Земфиру не
4: похоже. Во-первых, я вспомнил анекдот. Знаете, боксера обидеть вы может каждый, не каждый успевает извиниться. Поэтому не хочется обижать боксера, ну какая-то песня, ну вообще просто, ну поиграла она, спасибо, идем дальше.
2: Вот, он тебя еще заварит потом, понял? В
4: стену. Что сделает?
2: Заварит. Он еще и сварщик.
4: Он еще и сварщик.
2: Заварит, потом завалит.
3: КМС ну, вот, по боксу, кстати. Поэтому аккуратно.
4: Так
1: да,
4: я
1: мы
4: говорю,
1: про это и говорим. Про это,
4: ну, слушайте, ну вот... Я
1: мимо
4: искал
1: тебя.
4: Среди скал.
2: Мимо тебе.
1: А давайте Кирилла спросим. Человек в комнате своей делал этот трек. С точки зрения саунда, чего? Как думаешь, сколько метров комната? Вот что ты можешь сказать?
5: Да тут непонятно на самом деле, сколько метров комната, но понятно, что песня весьма цельная, хорошая, но каких-то бурю эмоций позитивных или негативных, честно говоря, не вызвала. Хорошая
4: простите,
5: фоновая композиция.
4: Я, может, прослушал, там припев какой был? Я понял, слова.
6: Ну, я про слова тут каждый день говорю, что с текстами в плане их запоминаемости.
4: Вы сейчас хвалите песню, но никто не может.
3: Я не хвалю.
6: Не, похвалю я. Мне нравится песня, на самом деле. Смотри, мне понравился артист, вот целиком. Вот давай так. Образ классный, человек симпатичный. Да погоди ты, да, кто же испугался.
4: У тебя есть не лет, он крупный, у тебя защитит.
1: Не надо бояться.
6: Завтра придет и защитит.
1: ПМС по боксу.
6: Когда у КМС ПМС. Мне песня понравилась, то есть мне, скажем так, мне понравился он целиком. То есть есть персонаж, он хорошо поет, он хорошо выглядит, очень, ну, мы все это видели. Вот. А песню, ну, как всегда, вот меня тексты очень, как бы, мало цепляют. Она как бы про что-то. Вот мы все, да, мы все запомнили ботиночки на шнурочках, и после этого как бы мы тут сейчас пытаемся вспомнить хоть какую-нибудь из тех песен, что мы прослушали.
4: Вокзал, сказал, причал, не догнал, потерял,
6: не
4: осознал, потерял. Погрустил, поспал.
6: Ну, это ты новый трек написал?
4: Это я новый трек написал.
6: Алло, Оля?
4: Нет, там, между прочим, чаще, слаще, уже не кажутся так бесконечно без тебя ночи. Хочешь, мне наплевать, чего теперь ты хочешь без меня, поэтому не надо. Там текст.
1: Серьезно, Мэри Гу.
3: Мне кажется, вот про образ говорили. Немного он для меня лично уже такой, ну, избитый, что ли, не знаю. Много парней прикольных с гитарой.
1: А заметили, что все комментарии под боксеру подходят, да?
4: Да-да-да.
1: Образ избитый.
6: Песня плоская.
1: А зачем отключили Мэри Гу микрофон?
3: Включите мне обратно, пожалуйста. Спасибо.
1: У нас как в Госдуме.
3: В общем, мне кажется, с этим образом нужен материал посильнее, чтобы выделяться на фоне других крутых парней с гитарой.
1: Окей, хорошо.
6: Ты для этого весьмы, чтобы он потом выделил.
1: Да, дорогие друзья. Ну, в общем, такое 50 на 50 получилось. Это не так уж плохо. В конце концов, иногда, когда переслушиваются фрагмент песен в конце, люди меняют свое мнение и свое решение. А со вторым полуфиналистом музыкастинга 9.0 мы познакомимся через пару минут после рекламы.
0: Музыкастинг на новом. Реклама. Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
0: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат». Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 45 26 02. 45 26 02. Субтитры.

0: Залетай.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66. Новое
2: радио.
4: Музыкастинг. Полуфинал.
5: Продолжается третий праздничный, посвященный дню рождения нашего президента, полуфинал музыкастинга, дорогие друзья. И да, все зааплодировали.
6: А как он? Вот на чем...
5: Да,
6: Роман Александрович, поздравляю.
5: Дорогие друзья, на меня-то с чем? У меня день рождения 3 июня у меня день рождения. А, значит, дорогие друзья, мы, во-первых, вам напоминаем, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть. И смотреть можно, кстати, в приложухе, которая называется Radio Hub. Это приложение нашего холдинга, там дофига хороших станций. И даже можно вот посмотреть наш эфир. И увидеть выступление второго полуфиналиста. Зовут его Алекс Индиго. Это Алексей Ефимов, автор-исполнитель. Ему 37, он из Кемерово. Работал на автомойке, чтобы открыть свою первую звукозаписывающую студию. Два раза побывал в Антарктиде. И там же пел дуэтом вместе с Анной Асти и Бастой. Но это же... Это трио получается.
6: Можем ли, исходя из этого, мы определить, что Анна Асти пела с Бастой?
5: Но...
7: И это сказка.
6: Может... Это больше заголовок, я считаю, для
5: новости. А Баста пел с Алексом Индиго.
6: Да.
5: Вот. А Алексей хочет выйти в ротацию на новом радио, так как это означает выйти на новый уровень в музыке и медийности. Конкурсный трек он написал после того, как сделал предложение своей невесте. Сказала она да или нет, мы не знаем. На этом анкета закат заканчивается.
8: А мы сейчас по песне поймем.
5: Поймем, да. Песня называется «В белом платье». Мы с Калининым. Мы выпускали с Калининым такую передачу. Это плагиат. У нас песня есть с Калиной «В белом платье». Ну, значит, нехорошо. Так, внимание на экраны, слушаем внимательно.
4: Наш второй полуфинал. Музыкастинг на новом.

0: Музыкастинг на новом.
1: Московское долголетие представило выступление 37-летнего Алекса Индиго. Музыкастинги, дорогие друзья, время обсуждать.
2: Слушай, все-таки до тоже неплохо.
1: Да, нормально,
2: тебе,
1: да?
2: Тебе идет.
1: Да.
2: А ре? А ре я не знаю.
1: Да.
2: Я считаю, что нот всего 6.
1: А, вот почему у тебя оригинальные песни.
2: Конечно, потому что
3: у него и букв меньше, чем у остальных.
2: Ты дольше догоняешь шутку.
1: Ну давай, Саш, давай, ты первый тогда.
2: Слушай, схожий случай с предыдущим полуфиналом, где мы знали из Токио. Здесь я знаю Лешу Индиго очень давно. Но вот эта песня при этом мне не понравилась. Я могу сказать, что она... Не могу.
4: Подбери слова. Аккуратно.
2: Слушай, тяжело судить песню, которую тебе человек пишет. Конкурсный трек я написал после того, как сделал предложение своей невесте. И она скажет мне, да, если вы возьмете ее в ротацию, то тогда мы будем счастливы. А если нет, тогда мы будем очень грустны. И ты такой...
3: Все равно поженимся.
2: На тебя сразу повесит очень много ответственности.
3: Не, мы можем спасти чувака от этого времени.
2: Слушай, я вообще считаю, что мы тут...
1: С разводом помочь?
2: Мы тут никого не спасаем. Это вообще не наша миссия. Мы тут слушаем песни и говорим, нравится она или не нравится. Идет финал или не идет финал. Эта песня, как мне кажется, не проходит, на мой взгляд, финал. Потому что очень долгие куплеты, ничего не понятно. Это какой-то просто, это классный, знаете, есть такое понятие,
3: свадебный рэп.
2: Вот это когда жених умеет читать рэп, он вышел и такой, а сейчас я хочу поздравить свою жену. И такой.
1: И первый танец будет под нее как
2: да,
1: раз.
2: И да, и первый танец, и ты прочитал, это здорово, это классно, но это как будто бы не песня.
1: Ну, мне там, знаешь, какой по тексту заворот понравился? Что, типа, все разделим в твоей квартире, понимаешь? А потом в нашей квартире там тра-ля-ля. Мне, в принципе, это понравилось.
2: А может, он честно сказал, что, ну, то есть, как бы... И как бы и Леху не хочется обижать.
3: А я вот, смотри, я с Лехой не знаком, но мне его имя попадалось. Я сейчас полазил по его группе ВКонтакте.
5: Он тебя рядом сидит.
3: Посмотреть. Нет, это не тот Леха. Я имел в виду Алекса Индиго, которого мы сейчас обсуждаем. Значит, там что есть? Там много всяких треков разных, я так понимаю, что разноплановых, потому что послушать я их сейчас не могу. Я
1: мне кажется,
3: видосы.
1: Надо у Филатова телефон отнимать.
3: У него есть стендап-карьера, у него есть карьера ведущего.
5: Ну, ладно.
3: У него есть, там чего только нет. Значит, я нашел видео с Антарктиды, значит, где написано концерт Горилла Зиппа и Басты в Антарктиде. Я промотал вот так все видос, там нету. Походу, Леха, ты брешешь, что ты там с ними что-то пел.
1: Так.
3: Да, наверняка, ладно, если бы был шанс, ты бы это все снимал, как человек-блогер.
1: Дим, можно тебя спросить? Да. Во-первых, отложи телефон нафиг.
3: Я тогда бесполезен абсолютно.
1: Подожди. Во-вторых, ну и что?
3: Да ничего.
1: Ну, приврал человек. А кто из вас не врал? Это шоу-бизнес, ребята.
5: Не, они потом пели в караоке там просто все вместе.
4: Ну, до этого. Вот я за добро.
1: Кстати, наверняка они пока в Антарктиду плыли, там две недели.
3: Добро не участвует за добро.
4: Он не обманывал. Он имел в виду, что он был на одной как-то сцене. Это в смысле, вот сегодня...
3: Нет, скорее
5: всего, я вам написано конкретно.
3: Я много лет был диджеем. И, значит, в диджейском мире было принято. А, по-моему, Алекс Индиго тоже был диджеем, если я не ошибаюсь. Там, значит, когда нечего написать, ты начинаешь карьеру, ты пишешь. Так, значит, начинал заниматься музыкой там во столько-то лет. Это очень важно для биографии.
1: Ой, всем ребята, это... блин, тут чё...
3: И далее что? Я выступал на одной сцене с такими как... Вот Дим, это, ребята, ну, избавляйтесь.
2: Скажи по песне.
1: Ну, что
2: скажи
1: такое?
2: По песне.
3: Да, давай по песне. Понравилось, спасибо.
2: По песне скажи.
1: Ну скажи по песне. Вот скажи. Хочешь, я скажу по песне? Смотри, по песне.
2: Смотри, а тут как это. Если нечего говорить, то ты придумаешь, что сказать. Что сейчас Дима и делает.
5: Вот он придумал.
2: По песне нечего сказать.
5: Но мне на самом деле больше понравилось, чем первое.
1: Вот, смотрите, все-таки есть же нормальные участники в этой группе, как бы, да? Денис Сатаров.
5: А пусть Ира скажет.
1: Ира Щербинская.
3: А у вас как у нас, я смотрю, да?
4: Да-да-да, но всегда так. А я хотела сказать, что в принципе такая песня, она имеет право на свое существование, даже в цифровом особенно мире, потому что такие песни, они все равно найдут своего поклонника и действительно их будут включать где-нибудь на свадьбах и все остальное.
1: Да, Кирилл Лирик.
6: Ну что сказать, действительно, свадебная песня. Во втором куплете прям наорал от души на невесту.
5: Да-да-да-да,
6: там был момент. Вот, ну, затянуто, долго, как бы.
4: Да-да-да, затянуто, я тоже соглашусь.
6: Опять же, с формой поработать, над аранжировкой поработать.
5: Бэков мало, да.
6: Бэков, да, они тут не нужны. Он уверенно тащил коляску, но... Как будто главное, что все хорошо в личной жизни уже, вот по песне, если судить.
1: Мэри Гу.
7: Я согласна со всеми. Больше похоже на личную какую-то личный трек.
4: я как будто послушала демо-версию трека, знаете, когда на трех нотах вот что-то напеваешь на аранжировочку, пока еще как будто чуть-чуть не доработана сама структура.
1: Ну и потом у меня прям пожелание всем, кто когда-нибудь принимает участие в музыкастинге, вот не надо вот наваливать в конце вот этой импровизации про музыкастинг, про то, что мы тут с вами в прямом эфире. Это круто, как, наверное, вам кажется. Ну, мне кажется, что это не круто. Это какой-то вот еще... И с вами было это еще в трек вписать свое имя, какой-то
3: Black Star. Так это круто, он себе рекламу сделал, ровно, наоборот, он воспользовался возможностью. Это возможность, музыкастинг — это возможность. Вот он, вот никто, кстати, имя не вставил.
2: У нас была... А предыдущий участник на гитаре написал.
3: Ну, до него не донесли просто.
2: Уже прошел.
3: Вот, и все, он использовал возможность. Классно. Айдишки от артистов просите?
1: Это плохо.
3: Просите?
1: Это мы просим, вот. но это не должно быть частью номера. Номер начинается музыкальный. От начала до конца артист должен выйти в одном состоянии и выйти из него, когда последний аккорд прозвучал. Остальное непрофессионально. С моей точки зрения, опять-таки, я просто высказал свое мнение. Давайте следующего.
3: Как жалко, что ты тут главный.
1: Следующий участник нашего музыкастинга Сергей Мелькер. Сергей Мелькер. Это творческий псевдоним Сергея Степанова. Ему 23, он из Питера. Большую часть Сергей жизни танцует, а не поет. Финал музыкастинга он хочет пройти, чтобы доказать себе, что его творчество тоже может чего-то стоить. Текст конкурсного трека Сергей написал сам. А первым слушателем песни стала Клава Кока.
3: Да господи, ну хватит. Видимо,
1: в Антарктиде, наверное.
2: Нет, за Шазамева, так же, как Филатов.
0: Музыкастинг на новом.

0: Музыкастинг на новом.
1: Навалил ударных Сергей Мелькер в студии концертной Нового радио. Давайте у нас пару минут обсудить.
2: Слушайте, а зачем мы смотрим их выступления? У нас же песня на радио должна попасть. Мы же никогда не увидим. А ведь а такая большая разница.
3: Ну, задача-то, чтобы другие потом увидели.
2: А такая большая разница, когда ты смотришь на человека. Слушай, вот сейчас вот я вижу тех, кто берет платину с первых мест различных топ-чартов. И, ну вот.
1: Смотри, Саш, я тебе отвечу. Во-первых, мы их смотрим для того, чтобы понять, в студии можно сделать дофига всего.
2: Да, так мы же песни для радио выбираем.
1: Да, но просто для нас было важно, чтобы у нас очень много заявок приходило, и приезжают артисты, мы же не всех выпустили, кого мы отобрали, чуть больше, чем 25, для того, чтобы... И они нифига не могут воспроизвести. Это очень важно. И для нашей аудитории, в том числе, чтобы люди понимали, что люди могут выйти живьем на сцену.
2: То есть мы воспитываем. Мы рассказываем, что нужно уметь.
1: Во-вторых, мы смотрим артист в потенциале. Понимаешь, ты по саунду а увидишь, блин, ну нет, это все вместе должно сложиться.
2: То есть вот мы именно ищем.
1: И третье. Синергию. Все эти молодые артисты так или иначе получили классный видеоконтент. Фактически клип на свою песню. Это некий бонус от нас.
3: Угу. Не, так и должно быть, на самом деле, да. Ну, посмотреть, кто там и что.
2: Не первый раз, не первый случай, когда я.
1: Когда я сказал, что пару минут у нас, я не шутил, да. Говорите. Ты можешь высказать свое мнение по поводу песни.
2: Слушать ее было интереснее, чем смотреть.
1: Так, вот. Ну вот, поэтому тебя спиной к экрану и посадили.
4: Молодой совсем. Зумеры. Как люблю. Ну, видите, атмосфера появилась, аура какая-то приятная. Не знаю, может, это просто на мой вкус.
3: Мне просто Сергей заявил, что он танцует больше, чем поет.
4: Да,
3: мы этого не увидели.
4: Но мне кажется, он просто засмущался, потому что петь для него, возможно...
2: Конечно, ты смотришь, сидишь, он, конечно, засмущался.
4: Опыт, ну... Впервые.
1: А мне показалось, парень звучит очень интересно. У него какой-то вот именно
5: классный звук.
2: Очень,
5: да.
2: Хорошо.
5: Да, очень мягкий, да. Красивый тембр у него. Звучит. На самом деле песня подходит.
6: И мне понравилось
5: да,
6: очень.
5: И да, и тут песня такая, что не подпинцевать.
1: Фирменно звучит.
5: Да,
2: я
5: и поэтому...
2: об этом, что звучит классно.
5: Звучит клево, мне очень понравилась песня.
4: Он не может пока, ну, как, откуда ему быть большим артистом сейчас, если он только-только начинает.
2: Так в этом был мой вопрос. Мы судим песню, мы судим все вместе,
4: потенциал,
2: что мы ищем.
4: Потенциал, да, да. Есть или нет?
1: Ну, смотри, кажется, Зиону есть. Снимать потом муд-видео, они же должны посмотреть кому. Ну, есть у вас мнение какое-то, ребят?
3: Да-да-да, мне на самом деле понравилась песня, мне понравилось то, что он в одной тесситуре с одной стороны поет, но это не ломает. Хотя вся песня, вот она идет, вот, но он слушай, голосом не сильно...
1: Дима, ты можешь сказать ровно два слова.
3: Речит. Структурно, правильно.
2: Лучше.
1: Спасибо большое, уходим на рекламу. Да, дальше больше. Сами. Поехали.
2: Он уже усы.
0: Музыкастинг. Полуфинал. На новом радио. Реклама.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
14: Это как?
13: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
14: Выгодно. Пошел оформлять.
13: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
15: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на Сбербанк. И сберхелс.ру 0+.
17: И стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
18: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
19: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
20: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
21: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РФЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
22: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
23: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
24: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
25: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
26: Новое радио.
0: Музыкастинг. Полуфинал.
1: Чтобы у нас осталось побольше времени обсудить следующего участника, быстрее переходим к его прослушиванию. А нашим слушателям и зрителям напоминаю, что смотреть нас можно благодаря эксклюзивной поддержке ВК-видео. 4-го полуфиналиста, 3-го полуфинала, 9-го музыкастинга зовут Михайленко. Это автор-исполнитель Денис Михайленко, как ни удивительно. Ему 25, он из Комсомольска-на-Амуре. По образованию он химик-технолог, был репетитором по математике и долгое время не интересовался музыкой. Денис хочет выйти в финал проекта «Музыкастинг», чтобы поделиться своей песней широкой аудитории и выйти на новый уровень в карьере артиста. Песня называется «Воспоминания».
0: «Музыкастинг» на новом.

Пойдем смотреть на фиолетовый закат. Ты нарисуй мне на прощанье, чтобы тебя мог вспоминать. Мы здесь одни, вдали от шумной суеты.

0: Музыкастинг на новом.
1: Куда он ушел, интересно, в конце.
2: Да, а он сейчас зайдет же, это же.
1: Да, в живой студии нового радио спел Михайленко, немножко голосом похожим, как мне показалось, на солиста Сплина Васильева. Есть немножко.
2: Да, ты что, вы что?
3: Вибратушка есть.
2: Не надо обижать Васильева, вы что?
4: Вибратушка.
2: Мне кажется, вибратушка. Мы должны честно признать, что вот мы иногда просто вот слушаем, как кто-то вот исполняет свой... Я хотел давно записать песню, вот я ее записал, и вот теперь я на радио ее спел. Спасибо, пожалуйста, все. Ну куда это дальше? Ну серьезно.
4: Слушайте
2: это...
4: новый альбом СТ.
2: Молодец. Вот. А, ну, зачем? Это, мне кажется, да простите меня, я сегодня что-то вот настроен.
5: Ты сегодня токсичный какой-то.
2: Да.
4: Вчера-то не был.
5: Все, зачем вы пришли?
2: Но правда, но это...
1: Человек бросил пить так, просто. Давайте его посочувствуем. Здравствуйте, меня зовут Саша.
2: Здравствуй, правда, классный, Саша. Классный парень из Комсомольска-на-Амуре. 25 лет. От него идет хорошая, позитивная энергетика. Просто не всем надо петь.
5: Я согласна. Такое ощущение, что он очень хороший парень, но основную работу ему пока нельзя бросать.
2: Это я токсичен, да?
1: А он пусть дальше варит. Он ушел, он побежал на работу основную студию.
3: Немножко это выглядело так, вот я вышел песню, очень сильно устал, и вот такой отдал сделал. Так это для меня выглядело.
1: А может, это такой лиричный такой, лермонтовский, да? Фаталист такой.
3: Не знаю.
2: Я думаю, если слово
1: такой фаталист... Ну, к черту ваши корпоративы.
5: Да. Песня очень скучная. Какая-то очень скучная. Да. Я же прям думаю, господи, когда же она...
4: Мне песня, кстати, не выглядит
2: какой-то
4: там со знаком минус, но
5: да нет,
4: ну,
5: она
4: сама
5: не
4: подача и вот туда слова мумитролевские какие-нибудь. Да,
1: спасибо большое.
4: Я только рот открываю, оно выключается.
2: Уж как классно получается.
4: Да, хорошо.
2: Мам, так на
4: концерт. Ни одного поломало строчку «Давно тепло не греет руку».
2: Нет, ни одного.
4: Да? Ну, вот.
2: Ну, это просто
4: Денис, подумай.
1: Денис,
5: воспоминания. С тобой не согласился.
1: Грей теплом руку чаще, Денис.
2: Это про одиночество.
1: Дорогие друзья, мы сейчас, смотрите, у нас сегодня такой достаточно мужской коллектив был. У нас был день, я помню, понедельник. В основном девчонки были, а сегодня наоборот. Одни парни, и впереди последняя, пятая полуфиналистка. Может, она сможет растопить сердце СТ сегодня, которое такое каменное сердце.
2: Каменное сердце
4: не пылает.
1: Буквально 2 минуты рекламы, и нас ждет последнее на сегодня выступление, и будем переходить скоро к голосованию.
0: Музыкастинг. Полуфинал. На новом радио.
6: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске значительная облачность. Осадки не ожидаются. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 7, плюс 9 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Реклама.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Туры в Египет и не только. В режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.

0: Залетай.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркс.

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
4: Услышь весь радио. Новое.

0: Музыкастинг. Полуфинал.
1: Ну что ж, как мы говорили, попробуем растопить Саше СТ сердце. И сделает это наша пятая полуфиналистка. Последнее на сегодня выступление в живой концертной студии Нового радио. Нелепая. Это псевдоним Анастасии Полумиска. Ей 30 лет, она из Москвы. Она играет на 4 музыкальных инструментах и сама создает свои песни. Эфир на Новом радио 3 года висел на ее карте желаний. Вот сбылось. Конкурсный трек был написан вместе с ее мужем. Она в Москве, а он военный музыкант на дальней службе. Именно поэтому последние пару лет это переклички, перебежки, в которых живет пара и продолжает бороться друг за друга. Песня называется «Перекличками». Внимание на экран, если вы включили ВК-видео или слушаете нас просто в эфире.
0: Музыкастинг на Новом.

0: Музыкастинг на новом.
1: Ну что ж, нелепая завершила череду выступлений полуфиналиста в третьем полуфинале. И первый, кого мы спрашиваем, это, конечно же, Саша Эсте.
2: Ну вот смотри, если хорошая песня, но вот и ругать ее не хочется.
1: Ну, это тот случай, или ты подводишь к тому, что...
2: Сейчас. Вот возвращаясь к моим... Если вот, опять же, нелепая не выиграет, не в финале не пройдет, тогда Зион ее не будет выпускать, то я с удовольствием бы выпустил эту песню у нас. Мне кажется, очень классная песня. И звучит здорово. И
3: ходит, убирается.
2: Артистка ее проживает.
4: Ему, понимаешь, ему лень заниматься Эндар работой, поэтому он пришел на музыкастинг, просто подобрался.
2: Слушайте, я не скрываю, я вообще считаю, а чего вы сюда приходите? Вот ты что сюда пришел? Вы себе нашли тут солиста, между прочим, несколько музыкастингов назад.
5: Да, серьезно?
2: Да.
5: Он до этого в кино нормальным снимался, а потом к вам
4: пошел. Мы его здесь не искали, в том-то и дело, что мы его слили здесь, потому что у него песня была фиговая.
2: Ну а потом взяли себе
5: специально слили.
2: Конечно.
4: Вот те, кто участвует, смотрите, Женя Попов был, участвовал в музыкастинге номер, я не помню, пятом или четвертом. Мы посмотрели на него. Классный парень, хорошо поет. Песня была, ну, Жень, извини, дерьмо. И как бы ничего с ней сделать было нельзя. Все, он пропал. Потом у нас понадобилось там... Нам нужен был вокалист.
2: Вы о нем вспомнили?
4: Нет, он прислал анкету, когда мы кастинг объявили. И мы его вспомнили сразу. И музыкастинг для него не прошел даром. Поэтому не выигрыш в музыкастинге — это тоже возможность. Учитывайте это.
2: Так, конечно. Поэтому как артисты используют свое нахождение здесь, так и мы, члены жюри, используем свое нахождение здесь. И я стараюсь это делать по максимуму. Поэтому
4: Ты будешь выпускать вот эту песню?
2: Если нелепая захочет, вообще, пожалуйста, мы на дверь нашего лейбла, нельзя говорить название, потому что...
1: Подожди, надо дождаться, выиграть она в музыкастинге или нет. У нас все-таки...
5: А вот смотрите, на самом деле я бы вот не стеснялся бы на ее месте свою фамилию, полумиску, прекрасный псевдоним творческий. И нелепая, это вот, ну, по мне это не очень, а вот полумиска как раз это зашибись прям.
2: Ну, нелепая тоже хорошо.
6: Ничего нелепого просто не было сегодня в кадре, в песне. Песня прекрасная, она погрузила, мне кажется, вообще в свою эмоцию, в то, что она проживала, когда ее писала, поэтому очень понравилось. Действительно, тут даже не хочется оценивать, как будто бы все сработало, все круто.
7: Да, хорошая девчонка такая театральная даже, да, в
6: чем-то? Да.
1: Мне понравилось, что у нее выступление было выстроено, простроено от начала до конца эмоционально и психофизически, и с действиями, и с каким-то вот она придумала себе...
2: Это мы не знаем, что еще осталось в сумке.
1: И сумка, да.
2: Возможно, в финале она
5: отпройдет. А он, между прочим, сначала говорил, что не надо смотреть.
2: А я и не смотрел.
5: Буквально недавно.
1: Я вначале не знаю, что у нее сумка есть.
5: Знаешь, что сумка
2: я
5: была?
2: Вначале не смотрел, мне понравилось, потом решил посмотреть, и мне понравилось снова.
5: Надо смотреть по половине. То есть половину не смотрим, потом поворачиваемся.
2: Полумиска.
1: Да, отлично, молодцы, красота. Мэри Гу, что скажешь?
7: Цельная, хорошая. Единственное, что это немного не мое по настроению, поэтому мне сложно такую музыку воспринимать. Ну, а припев зачет. Мне показалось классно.
1: Ну, класс, отлично, все обсудили, а скоро будем переходить к голосованию. Дорогие друзья, мы посмотрели все 5 выступлений, которые были запланированы на сегодняшний 3-й полуфинал. Сейчас, через какое-то время, мы покинем студию и дадим время вам проголосовать.

голосовать в нашем сообществе ВКонтакте. Но давайте перед тем, как приступите вы к голосованию, вспомним поочередно всех полуфиналистов. Напоминаю, что это дает очень хорошее представление о песне, когда ты ее второй раз слышишь, хотя бы кусочек, хотя бы хук. Поехали.

0: Музыкастинг.
1: Итак, дорогие друзья, ровно через 20 минут мы с остальными членами судейской коллегии вернемся сюда. Я напоминаю, друзья, что мы сейчас уходим ко мне в кабинет, там кейтеринг, все дела, шутки,
2: кто накрывает кейтеринг?
1: Кто накрывает? Наташка сильно. И, соответственно, и Дашка. И, соответственно, не обсуждаем выступления участников, не обсуждаем, за кого будем голосовать, потому что каждый из вас должен вернуться сюда со своим решением собственным. А наши слушатели я призываю голосовать в сообществе ВКонтакте, в сообществе Нового Радио. И напомню, что тот, кто наберет больше всех из артистов, из участников голосов, тот получит сразу один балл. Это будет самый первый.
2: Нет, это деньги голос. Перевел.
1: Тебе? Это полумиска. Вот. Ну что ж, дорогие друзья, голосуем и скоро вернемся, скоро услышимся.
3: Много?
0: Музыкастинг. Полуфинал.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: маме будет что рассказать и показать не стыдно. Музыкастинг, 9 сезон в эфире Нового Радио. Ребятушки, небольшой инсайт. Завтра ведущим выступает Роман Емельянов. А вот послезавтра... Сюрприз ли это? Вот скажи, пожалуйста. Вадим, Данилин наелся туда.
1: Я сижу, конфеты ем, наблюдаю за музыкастингом, очень переживаю. У меня есть фаворит, за которого я проголосовал. Очень понравилась песня, не буду говорить, какая.
0: Голосовать надо в нашей группе в ВК.
1: Да, заходите обязательно, ребят, проголосуйте. Важен каждый голос. Лучшие должны выступать в финале, в понедельник, обязательно. Ну, а в пятницу я вместо Романа Емельянова буду, да. А что нет, если да? Попробуй свои силы.
0: Ну, вот-вот-вот, давай-давай. Оперился юноша, а? Погляди на него. Ну, ладно, в пятницу понаблюдаем, а пока наблюдаем за полуфиналом третьего дня.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-600.

0: 8B. Залетай.
1: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 45 26 02. 45 26 02.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
6: Новое

0: Podstar.ru. Новое радио, лейбл Zion Music, представляют Музыкастинг. Полуфинал.
1: Пройдет всего несколько минут, и мы с вами узнаем, кто же из сегодняшних полуфиналистов отправится прямиком в финал, который состоится в понедельник в 18.00 на новом радио, и кто поборется за главные призы от нового радио, ротации трека на новом радио, включение в лайнап музыкальных фестивалей радиостанций, в том числе супердвиж в Лужниках, где собирается 200 тысяч человек ежегодно. Zion Music, наш партнер любимый, предоставляет профессиональную запись, аранжировку и релиз сингла на всех цифровых площадках, промо-маркетинговую поддержку релиза песни, видео на выпущенный трек и создание бренда артиста, его образа совместно с продюсерами лейбла Zion Music. Прежде чем мы узнаем, как проголосовали наши слушатели, наши зрители, давайте еще раз вспомним наших сегодняшних полуфиналистов.

0: Музыкастинг.
1: Итак, смотрим, что у нас в нашем сообществе ВКонтакте. Последнее место, всего 3%, Алекс Индиго в белом платье. 20% набрала Нелепая перекличками. 21% Михайленко. 23% Федя Ерец. И Сергей Мелькер, набрав 34%, побеждает и получает первый голос. Ставлю ему звездочку. Сейчас у меня ко всем, кто сидит за нашим круглым столом, традиционная просьба. Просьба оставить одну карточку у себя, 4 отложить в сторону, чтобы не перебываться в ходе голосования, чтобы не поддаться пагубному влиянию своего соседа. Бывает у нас такое, бывает такая неприятная история. Ну, давай, или с тебя вчера начинали?
2: Да, я готов еще раз.
1: Давай, начнем с тебя. Дима Филатов.
2: Так, я долго распинаться не буду, чтобы остальным время оставить. Федя Ерец.
1: Я знаю, кто будет долго распинаться.
2: Я тоже знаю.
1: Леша. Ну, он всегда дает замечания всем. Кстати, молодец.
2: Короче, Федя Ерец, вот я сейчас слушаю опять в коротких, и, как я и говорил, я не знаю, что, Саш, тебе не зашло. Хорошая песня, очень сильно что-то напоминает, но это самое. Был сегодня артист посильнее, как мне показалось. Поинтереснее, поиндивидуальнее. Вот мне бы хотелось посмотреть на Нелепую в каком-то еще новом ее придуманном образе в финале. Может быть, она... И вообще, что там в сумке было? Что было в сумке?
1: Ты знаешь, то, что в женской сумке, лучше даже иногда не описывать.
2: Так там, по-моему, не женская сумка, там просто какой-то мешок с подарками.
1: Так пойми, это и есть женская сумка. Сейчас так женские сумки выглядят, как мешок с подарками.
2: Ну, не разбираюсь я в женских сумках, хорошо. Короче, вот...
1: Твой голос за Нелепую.
2: Полумиска, молодец, да.
1: Да, все окей, хорошо, Нелепая берет первый голос. Леша, давай, обо всех...
3: Да, обо всех. Я вообще хотел поставить ноль.
1: Я хотел такое поставить ноль.
3: Возможно же в музыкастинге?
4: Ну, тебе кто не понравился?
1: Если вообще никто не понравился?
3: Нет, в конце, конечно, вот я считаю, что тоже за Нелепу я голосую, что единственное, что более-менее в сумме было образ, как бы какой-то подача и песня достаточно целостная. Всем остальным... Надо приготовиться. Еще?
1: Окей.
3: И можно поучаствовать, окей. Я думаю, в следующем музыкастинге вполне себе песни, грубо говоря, еще поинтереснее.
2: А было, кстати, такое, что кто-то два раза, по-моему, было, да?
1: Было разок, да.
2: Было. И
1: да,
2: даже кто-то прошел финал.
1: И кто-то прошел финал, да. В итоге, да. Сделал
2: так что,
1: работу
2: ребята,
1: над ошибками,
2: не отчаивайтесь.
1: Да.
4: Аполлона так выиграла.
3: Вообще, да. На самом
1: Миша
3: деле,
1: Житов.
3: Вот эти все,
1: Житов,
3: все
1: Житов,
3: конкурсы...
1: Точно, да.
3: Да, вот эти
1: он
3: все...
1: был в группе сначала,
3: ну, я против, кстати,
1: пришел.
3: Голосовал, я помню.
1: Да.
3: А вот эти все конкурсы,
1: ваши.
3: Конкретно музыкастинг, показать себя больше, на самом деле. И вот такие мелкие связи, может, вас кто-то увидит, я не знаю, там Мэригу увидит, кого-нибудь скажет, о, а давай-ка я его спродюсирую.
4: Леху Индиго.
3: А вдруг? Понимаешь?
1: Ну, Кирилл Лирик.
5: Так, ну у меня сегодня... Только 50 на 50 между Нелепой и Сергеем Мелькером. Вот. Думал, и в итоге понимаю, что чуть-чуть для меня более, вот, скажем так, в радийном формате все-таки это была песня Сергея Мелькера, и как-то мне кажется, что есть большой потенциал. У обоих исполнителей есть большущий, мне кажется, потенциал. Интересно, что может предложить Нелепая. Вот, и потанцевал бы. Ну, не особо, конечно, танцевальная песня, но Сергей Мелькер сегодня вот мой выбор.
1: Окей, 2-2 у нас. И Кирилл
5: он
1: присоединился к слушателям нового радио. Сергей Мелькер получает второй голос. Саша СТ.
6: Вот можно сколько угодно называть нас токсиками и то, что мы там в настроении, не настроении, но действительно уже вот третий полуфинал показывает, что мы в итоге голосуем за хорошие песни. И таких песен сегодня было несколько, и все мы выбираем между ними. Было бы странно, если бы я хвалил опять артиста, а потом бы голосовал за кого-то другого. Мне сегодня больше всего, я так смотрю, говорю, не берите, ребята, вам не надо это, мне, знаете, Нелепая мне сегодня понравилось больше всего, и действительно, также мне интересно, что она в финале нам приготовит. Я желаю ей удачи.
1: Нелепая вырывается вперед, Денис Сатаров.
7: Мне сегодня первые понравились больше аранжировки, чем вчера.
1: Ну вот, и все.
7: Это раз. Чем позавчера тоже. Да, Федя Ерец очень классный, честно. Мне он понравился. Вот есть цельный образ, симпатичный парень, мужчина. И на самом деле...
1: У тебя песня, жена рядом сидит.
7: Ну, это понятное дело. Вот, а другие, да, другие ребята поменьше. Мелькер тоже очень понравился, на самом деле. Тоже песня хорошая, как я уже сказал. Она не ломает, хоть она спета в одной тесситуре. Это не кажется, например, как-то заунывно, как бывает иногда у других людей. А я за нелепую, за полумиска, давай я ее так буду называть. Мне кажется, это гораздо звучнее псевдоним. Вот, пусть она воспользуется этим платным советом.
1: Ну, посмотрим. Кстати, если она выйдет в финал, то она в понедельник, может быть,
7: по-новому будет. Она имеет право сменить.
1: Почему нет? А что, кто же ей запретит-то? Даже не собираюсь. Ира Щербинская.
0: Ну, мне понравилась нелепая. Реально очень интересная девчонка. Но мне по вокалу чем-то откликнулся Мелькин.
1: Ты за него голосуешь?
0: Да, я за Мелькин.
1: Отлично,
0: да.
1: У вас единодушие в компании вообще просто. В группе Пилатов и Хайрос и то люди больше в одну сторону смотрят.
2: Это исключение.
1: Интрига сохраняется. 4-3, а Мэри Гу?
8: Мне нелепо, как артистка, тоже понравилось. В ней много энергии, но как трек, как человек, которого я бы добавил в свой плейлист, например. Вообще, в целом, атмосфера, настроение, конечно, больше мне зашла у Сергея Мельтера.
1: 4-4.
6: Опа.
1: Вау.
6: А вот у тебя нечестно. Смотри, ты же не отложил.
1: Я звездочки ставлю.
6: А ты не отложил свою. Да
7: почему не отложил?
1: Я зуб даю, что я мнение не изменил.
6: Не, вот это зуб даю, это ты будешь рассказывать.
1: Я сейчас причем расскажу всю хронографию, о чем я думал. Разумеется, ну, это не совсем разумеется, но я, как и все, выбирал между двух артистов. Между Нелепой и Сергеем Мелькером. Я скажу так, поскольку эта песня появится на новом радио, по большому счету, обе эти композиции, на мой взгляд, ну, не совсем родийные, не совсем медийные. Ну, это не синглы, скажем так. Но, я хочу сказать, мне выступление артистки Нелепой понравилось больше. То есть, это больше мне напомнило такое хорошее актерское выступление, актерское пение, которое я обожаю, я люблю. Это было очень круто и очень клево. Но если вот по Сашиной методе половину трека послушать спиной, я понимаю, что, ну, эту песню вряд ли бы я стал слушать, поставил бы свой плейлист. Она меня ничем особо не цепляет, кроме исполнения. Реально, исполнение клевое. Девочка артистичная. Она странная. Мне кажется, даже вот этой странности надо еще больше добавить в музыкальный материал, чтобы это, может быть, было даже не радийное творчество какое-то, но чтобы это было шоу. Она может делать шоу. Если у него будут клевые какие-то вещи, ну, вообще несравнимый жанр, там, Теона Контридзе, там, грубо говоря, говоря, но вот яркое такое фриковое актерское выступление с интересными музыкальными какими-то мелодическими ходами, с историями рассказанными. Как я уже сказал сразу, я вообще думал, что будет, что я проголосую за Мелькера, когда будет это уже неважно и нелепое победит. То есть я думал, я ему отдам свой голос, и он не будет нифига значить, потому что я был уверен, что нелепая победит с огромным перевесом. Я переобуваться в этой ситуации, хотя, может быть, я сейчас получу люлей от своей команды.
6: Есть потому, за что им дать,
1: ну,
6: конечно,
1: они скажут,
6: люлей.
1: Что мы есть. Хотели, чтобы нелепо и так далее. Я хотел проголосовать за Сергея Мелькера, и я проголосую за Сергея Мелькера, потому что, на мой взгляд, это очень интересный звук. Вот просто вот все это звучит прикольно. И в этом треке, кстати, есть больше драйва, который вот не в первый раз мы об этом говорим, который можно вытащить на продакшене, там его больше можно с саундом поиграться. Может быть, возможности не было у Сергея, и с помощью профессионалов он сможет это сделать. Поэтому я отдаю свой голос за Сергея Мелькера, и он побеждает со счетом 5-4. Вот такая вот ерундистика. Вот такая ерундистика.
6: Нелепая, если хотите, приходите к нам на Start Music, мы выпустим вашу песню с удовольствием и вложим в ваше продвижение.
7: Так что ж ты будешь делать?
1: Да, я вот как раз говорил про фриковатость.
7: Завтра его не будет, мы хоть выдохнем.
1: Я говорил про фриковатость определенную, поэтому к Саше СТ самая дорога, поэтому...
6: Да, я люблю вот это все.
1: Вот, ну что ж, вот такой вот у нас. Насколько не было интриги при голосовании вчера, настолько да. Сегодня получилось вот просто вот чаша весов туда-сюда. Но опять-таки, я еще раз хочу сказать, 5000 заявок. Ребята, все, кто попали в полуфиналы, вы все молодцы. Со всеми есть о чем разговаривать, всем есть над чем работать. Но Сегодня кто-то просто оказался
2: сильнее. По сути, Мелькера вытащили зрители, получается.
1: Получается, да, вытащили. Голос нашей аудитории оказался четко, сегодня решающим.
6: А вчера он совпал с нами, поэтому вчера совпал. Это показывает, что радиостанция прислушивается к мнению своих слушателей.
2: Дай бог здоровья. Кто-то хорошо работает с интернетом.
1: Так, у нас три полуфиналиста из Токио. Настя Гладилина, Сергей Мелькер. Следующий полуфинал у нас завтра, ровно в 18.00. Очередная пятерка. Мы сейчас по традиции жюри отправляемся фотографироваться в наших соцсетях, ловить потом эту фотку буквально через несколько секунд. А мы по той же традиции, я хочу поблагодарить, во-первых, всех слушателей, которые нас слушали, пардон за тавтологию, голосовали. Ваш голос действительно оказался сегодня решающим. Посмотрим, что будет завтра. Наша великолепная, красивая, обаятельная, порой токсичная, но все-таки правдивая жюри. Спасибо большое. Спасибо вам, друзья. И пока мы фоткаемся...
2: А вот еще можно один аргумент?
1: Здесь, давайте.
2: Наши продюсеры, друзья из компании «Зион», Денис, значит, придумывал всем образы, сидел и дорисовывал
1: моноброви.
2: Моноброви на фотографиях. Знаете, кому
7: моноброви? Спасибо, что спалили.
2: Больше всех идет.
6: Остановись, кому?
2: Роману. Нелепый. Дим. Поэтому я считаю, что можно и полбалла так вот докинуть, ну, чтобы не так обидно было. Дим.
1: Ну, типа... 5 на 4.5. Да. Все ради тебя.
2: Спасибо.
1: Хорошо,
7: окей. А вот зачем?
1: Он хочет, чтобы за ним было последнее какое-то слово. Время даже такое. Друзья, мы по традиции завершаем наш музыкастинг прослушиванием и просмотром, если вы находитесь на ВК-видео, выступление сегодняшнего победителя. Напомню, это Сергей Мелькер. До завтра. Пока. Пока.
9: Музыкастинг на новом.

0: Музикастинг на новом. Музикастинг на новом. Реклама.
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
2: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года не является офертой. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте hvl.ru. 12+.
10: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
11: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
12: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
13: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
14: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
15: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
16: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске значительная облачность. Осадки не ожидаются. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 7, плюс 9 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама. Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Хей, народ! В Регино!

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.

0: Залетай.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Рекламная служба нового района. Радио в Магнитогорске. 20 66 66.

луком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на Сбербанк.
0: В Магнитогорске 10 вечера.
3: Новое радио.

0: Анна Асти на новом радио. Так, ребятушки, ну кто бы не узнал, по версии портала... Да нет, не хочется вообще никакую статистику сейчас озвучивать. Хочется как-то вот прям очень расслабленно провести осенний вечер. 7 октября. Красивая цифра. Я надеюсь, и вечер твой тоже красотой отличается. Так, давай-ка заглянем вперед. У нас тут и Дженнифер Лопес, и Дэвид Гетта. Представляешь, людям 112 лет на двоих. Ну, или около того. А насколько круто они звучат, узнаем после короткой паузы.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит в

0: залетай.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Хей, народ! В Регина!

0: Только 10 и 11 октября Регинос открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66. Новое радио. Uno, dos, tres, cuatro.

0: Мари Краймер на новом радио. В обозримой перспективе увидим ее в составе судейской комиссии нашего конкурса «Музыкастинг». Да, обязательно. А как нет, ребяшки? Но сейчас давайте послушаем новости канала Hi AI Media. Наши приятели. Так вот, ребят, умные посты публикуют. Погнали. В Америке ученые одним уколом вернули зрение собакам породы Уиппет с наследственной слепотой. Значит, у многих из этих собак от рождения сломан один ген. Глаз у них свет улавливает, а сигнал до мозга доходит плохо. Щенками эти самые пёсели видят хуже остальных, и с годами зрение становится только хуже. Ветеринары из Мичигана ввели в глаз уже взрослым собакам рабочую копию этого самого гена. Они надеялись хотя бы остановить болезнь, а сетчатка начала чинить себя самостоятельно. Клетки заново отрастили связи, которые уже успели разрушиться, и собаки стали видеть. Представь себе. Раньше считалось, что у взрослых такие связи в глазах уже не восстанавливаются, однако же у людей поломка в том же гене тоже зрение отнимает. Вот, на людях метод пока не спробовали, но теперь понятно, что шансы есть.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтраун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
6: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.
7: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
8: 18+.
9: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
10: Это как?
9: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
10: Выгодно. Пошел оформлять.
9: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
11: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
12: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
13: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
15: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
14: 18+.

Заберите карту от Ильчин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.

0: Приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

молодой да талантливый Сомбр на новом радио Homewrecker. Кому же он песню-то посвящает? Вот той самой, которая охмурила голову хмельную в шумном зале ресторана. Разлучнице песня посвящена. Вот какая, а? Вот прям вот знает, в какую точку ударить. А дома семья, дети. Ну и ты счастливо туда и двигаешься. Не в другую же сторону. Вот именно. Под суперхиты и суперновинки непременно. Это новое радио. До конца часа и Holiday Boy, и Максим. Ну, в общем, все на месте.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Одиннадцать вечера в Магнитогорске. Новое радио.
6: Так, ребятушки, прочитал, что сегодня день вспоминания про теплые вещи. И да, как бы погода нас не удивляла, но +10 осенью — это не +10 весной.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Один плюс один.
2: О, боже, нет!
0: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе,

0: Не, ну прям злободневная, да, композиция Газис Бразерс на новом радио. Если ты сейчас в очереди за бензинчиком, то воспользуйся моментом. Вот прям отключи голову и на расслабоне проведи вот эти там 15-20 минут, потому что, ну а когда еще? Надо из-за всего пользу выковыривать. Новое радио, суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. Шикарного вечера тебе.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще.

0: на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
2: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
3: ООО «Банк». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
4: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
5: 18+.
6: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. «Выживалити». Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+.
8: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже.
7: 16+.
9: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
7: 18+.
10: Новое радио.

0: Какое же прекрасное настроение у песни «Золото» на новом радио. Впервые на концерте Владимира. В общем, это группа одного, можно сказать, человека. Владимир его зовут. Так вот, побывав на его концерте впервые 10 лет назад в баре Кирилла Толмаского и Гей Децл, кстати, в переулках Тверской, подумал, что-то прям такой крутой парень. Все-таки наверняка прокачается еще. И, пожалуйста, в прошлом году уже стадион собрал с, собственно, своей программой, а не каким-то гостевым шоу. Такой вот молодец. Красивых перспектив и тебе, а с нас красивый музыкальный аккомпанемент. Это новое.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске значительная облачность. Осадки не ожидаются. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 7, плюс 9 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама. Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
3: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
10: Новое

0: Новое радио.
1: И опять до рассвета.
2: Radio.ru.
0: Новое радио.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акции действуют до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 18+.
0: В Магнитогорске полночь. Новое радио.
3: О, да, этого добра у нас в изобилии, ребятушки. Ну, собственно, поэтому новое включено. Так, ребятушки, что я хотел сказать? Хотел сказать, что вот эти вот мысли, которые сейчас в голове крутятся, пусть немножечко, ну, не знаю, хоть чуть-чуть полезными будут. Потому что обычно вечером такая ерунда, конечно, посещает. Сидишь, что-то там перекручиваешь, вспоминаешь. Блин, как бы от этого отключиться, правда?